0: принял яд. Цианистый калий он пахнул горьким миндалем. Приняв яд, фюрер приказал выстрелить в него из пистолета. Это было сделано, но пуля попала в труп отравившейся Евы Браун.
1: Где труп Гитлера?
0: По его завещанию облит бензином и сожжен.
1: Кто был свидетелем?
0: Геббельс, Борман, Крепс. Трупы фюрера и Евы Браун были завернуты в ковер и вынесены во двор имперской канцелярии. Я сам видел торчащие из ковра его ноги в ботинках, которые он всегда носил. Вспыхнул огромный жуткий костер. Ураганный обстрел вашей артиллерии не позволил отдать даже минимальные почести. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть его останки.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Я уполномочен говорить о перемирии. Что нас ждет?
1: Насколько мне известно, полная и безоговорочная капитуляция.
0: Без кого? Нет!
1: Мне добавить больше нечего.
3: Отвести на командный пункт генерала Чуйкова.
4: Есть. Прошу.
5: А мне куда?
3: Не под шашку же.
1: Ваше превосходительство.
3: Вот так думаешь. Ну, гад, придет твой час. Живого съем. А час пришел и...
1: Иди с глаз долой, пока не повесили.
5: Вы великодушны.
1: Служу Советскому Союзу.

0: обеда.
1: Всеволод.
0: Егор.
1: Воля. Ну что же, кончилась война, ребята?
0: Вроде бы.
1: Странно.
0: Странно.
1: У тебя их сколько было?
0: У меня 5. А у тебя?
1: У меня 6. Ведь не будь того, ради чего и во имя чего жило, верило, действовало наше поколение, не удержался бы Ленинград. Как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоновато горький, как кровь, как слезы. Думаете, генералы не плачут? Плохой я генерал. Не люблю войны. Ну ее пакость. Воля, ты это не записывал?
0: Да ну что ты, что ты, что ты?
1: Думали ли мы тогда в Ленинграде?
0: Думали.
1: Думали ли в гражданскую, когда живыми выплывали из воды?
0: Думали.

0: Эх, я вот все думаю, Егор, что такое хорошо. Раньше я как по уставу знал: служить хорошо, Богу молиться хорошо. Все было ясно, понятно. И быть матросом было хорошо, как говорится: в брюхе пусто, форс не теряй, в зубах ковыряй, пусть все люди думают, что мясо кушал. А вот теперь... Вот что теперь хорошо?
1: Хорошо — это когда всем будет хорошо.
0: Это каким всем?
1: Ну, потом, через несколько. Вот поэтому-то всех людей с места и тронули.
0: Всем будет, все будет, как в Святом Писании. Эх, хотел бы я хоть раз посмотреть не на будет, а на есть. А то все о будущем говорят. Ну ладно, допускаю, всем будет хорошо. Это что ж значит? И тем, которых убьют?
1: Тем, которых убьют, будет вечная память.
0: Вот спасибо, утешил.
1: Ну ты дурак. Это совсем не смешно. Тех, кого убьют, хоть первый раз по-человечески убьют. А то ведь как потроха, как убойно. Ни почем, по 2 копейки шли. Я вот малой был, все у бати спрашивал. Я говорю: тятя, а из чего человек сделан? Он говорит: есть, Егор, такое объяснение. Человек сделан из земли. Волоса из травы. Жилы из кореньев, глаза от солнца, мысль от ветра. Так-то, любезный друг.
0: О, пополнение прибыло.

0: Борисом. Чем страдаешь, чемпионистом?
1: Пацура, чура!
2: Ну и публичка!
3: Это что же это мы имеем?
4: Ничего особенного. Подкрепление.
5: Табор, балаган, шабаш ведьм, все что угодно, но только нерегулярная воинская часть.
4: Что поделаешь, работать надо с теми, кто есть, а не с теми, кого воображаешь.
6: Вот, навербовал красавцев. Варфоломейские ночки делать. Костя...

0: что, офицер супругою где поймали?
1: Ты поздоровкайся с комиссаром.
0: Привет, братва!
2: Что, генерал Ломаш, на нас плеваешь?
3: В гроб захотели!
4: Я теплю на Снагана! Ноги сзаду выверну!
5: А ну! На кого хвост поднимаешь?
0: Братва, старый режим вертают, дожили!
5: Но ты, осколок, тихо! Теперь че ваша лавочка кончилась? Новая служба начинается! А то... По лишней дырке сделаем! Отсросы! Говори один!
0: Давай.
2: Мы тебя на Бога не берем! Мы тебе говорим! Брось замашку! Мы голые боссы, не в коже ходят! А, не могу я больше!
0: Хорошо. У нас вся жизнь искалеченная. Сравни действительно ты и мы. Казарма и тюрьма нас поломали. Нас зататуировали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать? Чего вы ищете у нас, дамочка, когда мы хотим по-своему прожить век и пулю получить для спокойствия? По два раза сифилисом болели.
6: У нас вот на революцию царские офицеры работают. В Красной армии 22 тысячи офицеров.
5: 22 тысячи предателей!
6: Если такие, с завтрашнего дня возьмите их всех на строевую, пусть поучатся.
5: У него! Мы!
2: Читай! Приказ военно-полевого суда! Живо!
6: Именем пролетарской революции военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных лиц...
0: Измена ко мне!
6: ...постановляет за неповиновение командиру и комиссару полка подвергнуть аресту.
0: Посмотрите! Там пустая бумажка!
4: Пустая бумажка!
5: Написано, как сказано!
3: Там ничего написано! Там ничего написано!
0: Петро, да здравствует мировая революция!
3: Стой!
5: А ну! Кто еще не хочет выполнять приказы Красной армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться!
7: Ну разве так можно?
4: Конечно.
6: Поздравляю вас с прибытием в военно-морской полк регулярной Красной армии.
5: Плохо! Повторить! Первый здравствуйте! В регулярной Красной армии!
8: Здравствуйте!
5: Вот так!

0: Милый мой, нежнейший поэт, пишете ли вы стихи? Нет ничего выше этого дела. За одну вашу строчку людям отпускается целый злой пропащий год. Ваше искусство — это смысл, это содержание всего. А вы светлая душа. Всех, кто жил неправильно, кто захлебывался грязью, кто умирал от горя. Только не замолчите, не умрите заживо. Что там? Пел и вдруг?
1: Устал.
0: А я письмо пишу в Питер. Авось дойдет когда-нибудь.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Вы? Ахматовой.
0: А вам знакомо это имя?
1: Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Да, она бывала у нас в доме, но это не важно. Слушайте, комиссар, да кто вам дал право писать Ахматовой? И зачем вам ей писать, вам в этой кожанке с револьвером, вам, над которой хотели надругаться дворяне в русской офицерской форме?
0: А вы? Кто вы такой, что в этой грязи и крови помните Ахматову? Я давно подозреваю, не течет ли в вас голубая кровь?
1: Моя давно стала красной. Да, я дворянин, навечно порвавший со своим классом.
0: Как вы меня огорчили.
1: Тем, что дворянин?
0: Что лгали.
1: Стыдно было за свой класс.
0: А мне за вас стыдно. Горжусь дворянами, ушедшими в революцию. И революция гордится ими. Да, комиссар Волжской военной флотилии в этой грязи и крови преклоняется перед стихами Ахматовой. Обыкновенное чудо революции. И вы чудо, и я. И если мы с вами, два чуда, родились не в крестьянской избе, не в петербургском подвале, и все-таки мы здесь, только здесь, именно здесь, стало быть, она чего-то стоит, не так ли?
1: Кто?
0: Революция.
2: Будете или как?
3: Да нет, топить будем. Но не-то ладно, ты-то офицер. За что?
4: За родину.
3: Родина. Родина-то где хорошо.
4: И там, где плохо, тоже родина.
5: Еда наша была голодная. Одежа наша была голая. Обувка наша была босая. Оплата нам за все будет пуля в сердце. И пускай это каждый товарищ запомнит, да и выбирает себе дорожку.
1: Как? Будем умирать? Тихо?
0: Нет. Тебя повели, избивают. Не сгибайся. Не можешь пошевелиться, уже связан, положен, заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу. Гибнешь? Топор падает на шею, и последнюю мысль отдай революции. Помни, и смерть бывает партийной работой.
1: Вся моя жизнь передо мной. Вся моя жизнь со всем уродством пяти войн. Со всеми победами, ушибами. Трудная, мучительная. Я перед вами на исповеди. Я не откладывал денег, не заводил хозяйство. Я просто жил, писал, искал и шел под градом ударов. Но спросите меня, перед смертью не лгут. Не променяю ни на какую другую никогда. И знаете почему? Я верю.
6: Даже умирая?
5: Даже.
1: Даже.
3: Итак, ваша лебединая песня, Павлон. А вот вас мобилизовали насильно?
4: Я уже отвечал. Я пошел добровольно.
3: Ну что же, товарищи и господа, молитесь.
7: Некому.
8: А крестик на шее болтается. Почему?
7: Так, на счастье от мамы.
3: Сочувствую. Невеселая эта работенка своих на тот свет отправлять. Не грусти, я и на том свете тебя найду.
9: Делай, шкура.
8: Ведите.
9: Пошли.
3: Матросский полк, слушай мою команду. К месту казни шагом марш.

0: Есть в этом зале красногвардейцы, красноармейцы? Есть солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы Великой Отечественной?
1: Ветераны Великой Отечественной.
0: Есть в этом зале их дети?
1: И дети, отцы у которых не вернулись с войны.
0: Есть в этом зале их жены?
1: И жены мужья, которых вернулись с фронта.
0: Есть в этом зале матери, отцы, сестры, братья, любимые, солдат, матросов, летчиков, артиллеристов, танкистов, пограничников 83-го года. Живым и мертвым, воскресшим и бессмертным, отдаем салют славы.
1: Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания.

шагают в марше герои спектакля. Живые и мертвые, воскресшие и бессмертные. И вновь в рядах военных моряков гражданской Лариса, скиталец морей, Всеволод маленький. И вместе с Егором Сысоевым Всеволод как бы принимает парад своих героев.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Минуточку.
1: Стоп.
0: Минуточку, извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали! До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
1: Да. И прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
0: Люди над фильмом.
1: Люди за фильмом.
2: Люди около фильма.
1: Люди фильма.
0: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
1: Люди за фильмом – это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
0: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
1: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
0: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
1: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
0: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
1: Знаете что?
0: Что?
1: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
0: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
1: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности. Чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
0: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
1: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
0: Наряду с этим, по возможности, быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
1: По возможности должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
0: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
1: Должен быть заманчивый заголовок.
0: Должно быть что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
1: Наверное, вы видели в кино «Охоту на тигров или тюленей». Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
0: Сценарий первый. крупная ставка.
1: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
2: Господин Дуган?
1: Осведомляется он добродушно.
2: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
1: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
0: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка». Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм.
1: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
0: Затемнение.
1: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка. Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал крупную ставку. Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
0: Затемнение.
2: В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
1: Простите, скакуны? Какие скакуны?
2: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
1: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
2: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
1: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
2: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
1: Затемнение.
2: Появляется сценарист с либретто в руках. Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
1: Какой вопрос?
2: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
1: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
2: Ах, вот оно что, я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий вопрос. Потом он узнает, что на крупнейших бегах она ставит на его лошадей и выигрывает огромные деньги, а с ними и счастье. Понятно?
1: Понятно, нет, но нет, это не...
2: Вот это сюжет, вот, не сомневайтесь, вот это. Теперь он принял, понимаете, киногеничный вид.
1: Затемнение.
2: Появляется кинорежиссер со сценарием в руке. Дашь сценарист осел. Осел, представьте себе, господин Дуган, во всем фильме нет ни одной порядочной любовной сцены. Пришлось все переделать. Она должна бежать с Фредом.
1: С каким Фредом?
2: С тем, которого я туда вставил. Должен же быть там любовник, если фильм называется «Великая любовь». А?
1: Крупная ставка.
2: Крупная ставка? И в самом деле,
0: Простите, а здесь похоже на великую любовь. Слушайте, великая любовь, это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
3: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», – бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
0: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает:
1: «Там какой-то господин, барышня». «Прости», —
0: вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
2: «Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивая сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
1: «Как? В разгар лета?»
2: «Да, да».
1: Я написала его. Боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Безвозвратно ушли те годы.
2: Да, да, да.
1: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Н.
2: Так.
1: На старенькой мельнице, видишь?
2: Замечательно.
1: До сих пор у меня слышится стук мельничного колеса.
2: Так.
1: Шелест леса.
2: Так.
1: И журчанье потока.
2: Великолепный звуковой эффект.
1: Стройный молодой лесовод изменения графа М.
2: Так.
1: Частенько встречался мне, когда я ходила собирать цветы.
2: Ух, мадам.
1: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, нет. Тогда люди еще не были такие.
2: Не были.
1: Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
2: Прекрасно.
1: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута

0: Это обязательно?
1: Ну...
0: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
1: Да?
0: Мы были не такие.
1: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. «В разгар лета» – отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом?
2: Затемнение. Престарелая писательница, покорная, подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
0: «Уже сентябрь, — говорит она, — скоро выйдет на экран мой фильм «В разгар лета». Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Энна. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
1: Затемнение.
2: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
1: Да, нам пришлось немного передвинуть график, ничего не поделаешь. В июле не нашлось свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
0: Да?
1: Да.
0: Но ведь уже зима.
1: Уже.
0: Не цветут лужайки.
1: Не цветут.
0: Ручей застыл.
1: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах, вот где потеха».
0: В горах?
1: Да, вот где потеха, в горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
0: Позвольте.
1: Что?
0: Ярмила.
1: Ну, это была давно уже Ярмила, сейчас Дейзи. Эту вашу городскую девушку мы сделаем дочерью американского миллионера. Охотника преобразим в инструктора лыжного спорта. Вот тогда получится типичное то. Вы будете в восторге, сударыня. Будете в восторге от того, как мы творчески реализовали ваш превосходный поэтический сюжет.
0: Вы полагаете?
1: Я совершенно уверен в этом.
0: Как типичный то?
1: Это типичное то.

0: Сценарий третий. Ступени старого замка.
1: Карлова Вара. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник.
2: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
3: Какое предложение?
2: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
3: А почему именно ступени старого замка?
2: В этом для нас все

0: Представь себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом, и у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
1: Не знаю.
0: Безграничные?
1: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
0: Какой?
1: Ну, вот такой. Вот можно поставить фильмы из жизни сборщиков хмеля.
0: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
1: Ничего не выйдет.
0: Почему не выйдет? Почему?
1: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
0: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
1: Подождите, я имел в виду другое, совсем другое.
0: Что вы имели в
1: виду? Это должна быть драма. Драма безумной любви. Сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
0: А, понятно, чрезвычайный эффект. На немышленно он задушит ее на ступенях старого замка. А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
1: Не может он.
0: Ну почему?
1: Не может.
0: Ну почему?
1: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
0: На ступени старого замка, превосходно.
1: Да слушайте. Что, вам дались эти ступени старого замка?
0: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
2: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью.
3: Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба.

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
3: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
3: директор,
0: актеры
3: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
4: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
4: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Хотя бы 3-й. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
4: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
4: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
4: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну на что это похоже? Ну почему у пана Валнеги нет бумаги? Господа, если я говорю письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войчик.
5: Да.
2: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
5: Видели.
2: Молодец. А была на нем бумага?
5: Не была.
2: Ах, не было. Ну, хорошо. Надо было же видеть какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо. Господи, тихо. Начинаем.
0: В ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
2: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу же говорить тихо. Стучит.
4: Это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
2: Ну, так просто стучат тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову и говорит: «Войдите». Молинда. Где Молинда?
6: Здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Что я должен делать?
2: Постучать в дверь.
6: В дверь?
2: Да, и когда Валнега скажет: «Войдите», войти. Все, начинаем. Стучите.
0: Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову.
2: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
0: Стук. Валнега поднимает голову.
4: Войдите.
2: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
4: Войдите.
2: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
4: Ага. Войдите.
2: Да нет, вот так. Войдите.
6: Войдите!
2: Вот, это хорошо. Еще раз постучать и ну.
0: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнега поднимает голову.
6: Войдите!
2: Стоп! Еще раз. После стука секунда пауза. И постучать надо более неуверенно. Понимаете? Неуверенно. Так, тюк. Так, тихо, стучите.
0: Молинда снова стучит. Валнега снова поднимает голову.
6: Войдите!
0: Молинда наконец-то входит.
2: Стоп, проклятие, чтобы вам пусто было! Кто там топал сзади?
7: Я спрашиваю, кто топал?
8: Я не топал!
2: Я не топал! Какие-то деревяшки!
0: Начинается...

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали. Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет, аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут, в общем, связанные действия. И когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока «Альфа-фильм» снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора «Бета-фильма» и «Гамма-фильма» заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: «Альфа-фильм» тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухом о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламой. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову, Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу!»
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор «Бета-фильма» наклоняется к директору «Гамма-фильма» и шепчет:
3: «Провал, а?
2: Провал?»

Итак, дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие поступки?

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все в городе делалось как-то особенно тихо. Тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу. Во всем чувствовался обрадовавший Сенцова порядок. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощеную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Мишка. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй с винтовкой наперевес сзади. Сенцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщений, довольно долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и, наконец, уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел обратно с очень высоким человеком. Таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху. «Кто вы такие?» – спросил он. Мишка Бойко ответил, что они корреспонденты. «Какие корреспонденты?» – удивился высокий. «Какие корреспонденты могут быть здесь в 12 ночи? Кто ездит ко мне в 12 ночи?» При словах «ко мне» Сенцов понял, что это и есть Серпилин. «Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим вашей личности. Кто вас сюда прислал?»
2: Сенцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии. «А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра», — упрямо повторил разговаривавший с ними человек. «А утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей». Не ожидавший такого оборота, яробевший сначала политрук, наконец подал голос. «Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете». «Да, вас я знаю», — сказал комбриг. «Только потому и не положу всех до утра на землю».
1: «Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты», — совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он. «Знаете, какое сложилось положение? Поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь». Сенцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руку и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего 3 часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил 39 немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Сенцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше 30 лет. «Твердят, танки, танки, — говорил Серпилин, — а мы их били и будем бить. А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите. У меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без вранья. Завтра будете свидетелями. Если они повторят, и мы повторим. Вот один стоит, пожалуйста». И он показал на видневшийся невдалеке черный бугорок. 100 метров до моего командного пункта не дошел, и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Сенцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение 10 дней по шоссе, который оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения.
2: «Много паникеров среди этих окруженцев», – небрежно сказал Мишка. И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига. «Да, паникеров немало», – согласился он. «А что вы хотите от людей? Им в бою страшно бывает, а без боя вдвое. С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге, а на него танк. Бросился на другую, а на него другой. Лег на землю, а по нему с неба. Вот вам и паникеры. Но на это надо трезво смотреть. 9 из 10 не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок. Поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало. Только смотришь и думаешь, хоть бы уж они все поскорее через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут, но наше-то положение трудное. Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, наконец, заключил Серпилин. Сегодняшний бой доказательство этому. Доволен им не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выданье. 20 лет не воевал, первый бой не шутка. А сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. С каким-то даже вызовом, повторил он. Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас? При нас. Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания, просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу. Когда Сенцов проснулся, небо над головой было сине-синее, сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день, ты только посмотри!» – радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись к двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину был на вид 50 лет, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и 2 ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» Приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять», – нетерпеливо сказал Мишка. «В редакции танки нужны как хлеб. Сейчас освободится командир батальона, капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг», – бойко спросил Мишка, «почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «А зачем он нам, этот мост?» – спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь. «Как зачем?» – пожал плечами Мишка. «А если туда обратно придется?» И он показал пальцем в сторону Днепра. «Не придется», – сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...» И он махнул рукой. «А мы вот нарыли и не оставим, и до других нам дела нет». Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева фашисты уже форсировали Днепр. Если в ближайшие часы не придет приказ отступать, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но он сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он 10 дней и 10 ночей укреплялся не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же. Тогда и будет выиграна война. «Как вы думаете, товарищ комбриг?» – спросил Сенцов. «Что будет сегодня? Бой или тишина?» Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе. «Боюсь, что тишина», – подумав, ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабее. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики». «Опять вы не бриты, капитан Плотников», – заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку. У капитана были утомленные красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат. «Извините, товарищ комбриг, 10 суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял. Все знаю», — сказал Серпилин. «И при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать как лучшего комбата, а вы не брит. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно». Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку. Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово: «Пошли». Командир дивизии Зайчиков лежал на носилках в тени под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой. Наверное, он глотал ее с трудом. Воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые. «Я здесь, Николай Петрович». Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия. «Слушай, Федя», — шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, — «застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу». «Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин. «Если б я только сам мучился, а то всех обременяю». Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово. «Не могу», — повторил Серпилин. «Дай пистолет, сам застрелюсь». Серпилин молчал. «Ответственности боишься? Нельзя тебе стреляться», — собрался наконец с духом Серпилин. «Не имеешь права, но людей подействуют. Если бы мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться. «Ах, как я мучаюсь!» — он закрыл глаза. «Как мучаюсь, Серпилин! Если б ты только знал, сил моих нет. Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпил. И я ее просил, не дает. Говорит, нету. Ну, ты проверь, может, врет». Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» — спросил он. Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Что вы спрашиваете? Я уже 3 раза думал, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое. Нет сил смотреть, как человек мучается. А у меня, думаете, есть силы?» — ответила она и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин отвернулся от нее, подошел к зайчику и сел рядом, вглядываясь в его лицо. Лицо это перед смертью осунулось и от худобы помолодело. Серпилин вдруг вспомнил, что Зайчиков на целых 6 лет моложе его, и к концу гражданской был еще молодымком взвода, когда он, Серпилин, уже командовал полком. И от этого далекого воспоминания горечь старшего, у которого умирает на руках младший, охватила душу одного, уже не молодого человека, над телом другого. «Ах, Зайчиков, Зайчиков!» — подумал Серпилин. «Не хватал звезд с неба, когда был у меня на стажировке. Служил по-разному, и лучше, и хуже других. Потом воевал на Финской, наверное, храбро, 2 ордена даром не дадут. Да и под Могилевым не струсил, не растерялся, командовал, пока стоял на ногах. А теперь вот лежишь, умираешь здесь, в лесу, и не знаешь, и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война, на которой ты с самого начала хлебнул такого горя. Хоть бы номер дивизии сохранить». Открыв глаза и заметив сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков. Нет, он не был в забытьи. Он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин. «А почему бы его не сохранить?» — уверенно сказал Серпилин. «Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово. Все бы ничего», — закрыл глаза Зайчиков, — «только больно очень. Иди, у тебя дела». Совсем уже тихо, через силу проговорил он и снова закусил от боли губу. В 8 часов вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще 2 километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны. Им придется ждать следующей ночи. Обойдя расположение отряда, проверив дозоры и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Шмаков не хотел ложиться, пока будет спать Серпилин, но тот уговорил его. Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно вытянулся на траве. Немножко поворочившись сбоку на бок, заснул и Шмаков. Сенцов, которому Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. И если бы Серпилин прямо сказал ему, что можно спать, он не выдержал бы и лег. Но Серпилин ничего не сказал, и Сенцов, борясь со сном, стал мерить шагами взад и вперед маленькую полянку, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. Раньше он только слышал, что люди засыпают на ходу. Сейчас он испытал это на себе, иногда вдруг останавливаясь и теряя равновесие. «Товарищ политрук!» — услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. «Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта. «Ничего, орудие в лесу обнаружили, хочу комбригу доложить». Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса и только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить. «Что за орудие? Немецкое?» «Наше! И при нем 5 бойцов! А снаряды?» Один снаряд остался. Небогато, а далеко отсюда. Шагов 500. Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию. Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо. Но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы!» — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?» Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза поддрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине, и голосом густым и сильным доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. «Откуда?» – переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался. «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами», – не сказал, а отрубил старшина. Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут фашисты в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь. И больше ничего. 5 почерневших, тронутых голодом лиц. 5 пар усталых, натруженных рук. 5 измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок. 5 немецких, взятых в бою автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенные сюда с границы за 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему. На себе, что ли? Спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав хором, поддержали его, что было по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках. А как через водные преграды здесь, через Днепр как? Снова спросил Серпилин. Плотом позапрошлой ночью. А мы вот ни одного не переправили, вдруг сказал Серпилин. Но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что это он упрекает сейчас только одного человека, самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов. «Говорят, и снаряды у вас есть». Один последний, виновато, словно он не доглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина. «А где предпоследний истратили?» «Тут, 10 километров». Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. «Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты на прямую наводку и по автоколонне в головную машину прямо в фары дали. А что лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся». «Так и не прочесывали?» «Нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили». «А где он?» – быстро спросил Серпилин. и, не успев договорить, уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной старой до самой верхушки голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолой грубая крест-накрест зарубка. И еще две такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, что уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносят из боя. Такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил, как фамилия. Капитан Гусев. Не записывайся, Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши. И артиллеристов внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою. Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус. «Что ж, как видно, придется воевать», — сказал Серпилин. «Поднимите и постройте людей». Сейчас, узнав, что его предположения подтвердились, и шоссе едва ли удастся пересечь без боя, он окончательно стряхнул угнетавшее его с утра чувство физической усталости. Он был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести, до своих. Ни о чем другом он не думал и не желал думать, ибо ничто другое его не устраивало. Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с незапланированным фашистами упорством. Они не знали и не могли знать, что генералы, еще победоносно наступавшие на Москву, Ленинград и Киев германской армии, через 15 лет... назовут этот июль 41-го года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось. Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестройно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над его зубчатыми верхушками поднималась плоская багровая луна. Кончались первые сутки выхода из окружения.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Далее в нашем эфире Радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Амелы».

0: Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Но все уже привыкли к этому. Кроме, пожалуй, учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли соглашался, что жизнь в Иверсайде, поселке, затерянном на берегу океана, среди серых скал, не могла быть иной. Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались. Оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго или Бельфасте. Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было цветов, только омела на ветках старых вязов. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами. В серые дни эти ленты, безусловно, украшали угрюмый пейзаж Иверсайда. Самыми заметными жителями Иверсайда, пожалуй, были мальчишки. В Иверсайде их было около 50.
1: 50 мальчишек. 50. Они ходят в помочах, склонны к дракам, преувеличениям. А главное, желают знать все на свете. А как я им должен отвечать? Я их учитель. Может быть, так? Питаем мы своим горбом потомственных воров, брат, и лишь за гробом отдохнем от всех своих трудов, брат.
0: Учитель Кингли был молод. Он начитался хороших книг. А это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть святым. Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Правда, Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно. Но о Кларке мы расскажем позднее. Позднее вы узнаете и о других героях нашего повествования. А теперь к цели. К тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион. Да. Так вот, последний день декабря. Над Иверсайдом бушует шторм. Воздух до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникает в окна. Повсюду горят лампы. Горит свет и в комнате учителя Кингли.
1: И птицы взлет среди болот, и вереска цветения, и рожь, бегущая волной, предвестие урожая, и лес ночной. Лес, рожь, вереска, цветение. Ну что из того, что я родился там же, где родился он, Роберт Бернс, великий поэт? Я торчу здесь, в этой богом проклятой каменной дыре, и учу 49 сорванцов и одного заводил. Да-да, именно заводил. Как же еще можно назвать этого долговязого тема? Чему я их учу? Грамоте. А чему же еще? Разве в школьную программу входит то, о чем я мечтаю, во что верю? Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами, забудут рабство и нужду. Что такое? Это вы, Джон. А я уж подумал, что это стреляет пушка на корабле.
2: Все никак не привыкнешь к нашим дверям, сэр. В Аверсате испокон веков к дверям привязывают бутылки с дробью, чтобы они закрывались сами собой. А то ведь сами знаете, какие у нас тут ветры. А что касается корабля, какой же корабль пристанет к нашим скалам в конце декабря? У нас и гавани-то нет.
1: Гавани нет. Гавани нет. Вы знаете, что написано об Иверсайде в энциклопедическом словаре, Джон?
2: Нет, сэр.
1: Не знаете? Ну так вот, слушайте. Слушайте. Иверсайд. Рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры, скудная, преимущественно травянистая растительность. Население занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирают морские ракушки. Гавани нет.
2: Да. Вот я и говорю, сэр, гавани нет.
1: Правильно, правильно говорите, Джон, слушайте дальше. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта, телеграф, церковь, начальная школа.
2: Совершенно правильно, сэр, школа. И учитель в этой школе вы, мистер Кингли.
1: Я на мою беду. Я, который родился в деревне, где на полях растет хлеб, в рощах деревья, а на лугах цветы. Цветы. А здесь?
2: Все верно, то верно. В Иверсайде не найдешь ни одного цветочка ни летом, ни весной. А что вы скажете о нашей Амеле, сэр? Сегодня 31 декабря.
1: Да, сегодня канун Нового года. А в Иверсайде туман, дождь, шторм. И хоть бы одна малюсенькая снежинка. Хоть бы единственная елочная веточка.
2: Простите, мистер Кингли, сэр. Вы, конечно, человек образованный, вы школьный учитель, а я всего-навсего школьный сторож Джон по прозванию Старое Ведро. Это потому, что прежде чем стать школьным сторожем, я был лудильщиком.
1: Знаю, знаю.
2: Да. Так вот, я хотел вас спросить, сэр. Вы не находите, что ветка Амелы ничуть не уступит новогодней еловой веточке? Какое храброе, какое верное растение наша Амела! Не правда ли, сэр? Растет себе и растет на ветках вязов и в троицын день, и в декабрьские бури зеленеет и сейчас. Вот, полюбуйтесь-ка. Посмотрите в окно. А, недаром моя покойная матушка говорила, подарить кому-нибудь ветку Амеллы, Джонни, это значит подарить сердце, любовь, дружбу. Ветка Амелы приносит счастье.
1: Счастье. С Новым годом, с новым счастьем. Так ведь поздравляют люди друг друга в новогоднюю ночь.
2: Именно так, сэр. Именно.
1: А откуда ему взяться счастью на наших скалах, Джон?
2: Так ведь...
1: Или, может быть, оно спустится с неба?
3: Сэр! Мистер учитель!
1: Что? Что такое, Джейн? Что?
3: Меня послал отец.
1: Что случилось?
3: Чудо! Пароход под скалами Рок-Хилл у маяка Дуг.
4: Да, собственно говоря, с этого маяка Дуг и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фред Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в событии, о котором пойдет речь.

Участвует в этом событии также доктор Конрад Кларк, настоятель Иверсайдовской церкви, полицейский Ферти и телеграфист Майкл. Ну, и, конечно, Тем. Тем заводила, как называет его весь поселок. Итак, утро 31 декабря.

0: В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фреда Диксона, 16-летняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае. Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан.
1: Ой! Отец! Отец! Проход около скал Рокхилл! Отец! Отец! Проход около скал Рокхилл!

0: баллов. Маяк гудит, как пустая бутылка.
1: Да вставай ты, вставай, старик!
0: Вот я сейчас встану и натру тебе полотенцем уши, чтобы ты не смела...
1: Позывные! Слышишь? Это тот пароход.
2: Фред, наконец, поднимается, подходит к окну, протирает запотевшее стекло рукавом. Океан совершенно осатанел. Горы тумана несутся, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взлетает над скалами Рок-Хилл. Хмурое небо перемешалось с водой. Черный низкий пароход мотает на широкой полосе воды между скалами Рок-Хилл и берегом. Пароход то и дело показывает красное днище.
0: Да, что там? На маяке дуг. На маяке дуг. Отвечайте. Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якорь.
1: Да отвечай же ты. Отвечай, старик.
0: Отвечай. А что я делаю? Отвечай. Держит, черт вас дери, держит. Какой сатана занес вас на дуг? Эй, девчонка, посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие. Возьми мой бинокль.
1: Они, кажется, уже стали на якорь.
0: Чего? Не слышу.
1: Уже стали на якорь.
0: Куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага. Алло. Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов.
3: Гостеприимных. Они еще шутят.
0: А что касается флага, то протрите глаза. Эй, вы, отчаянные парни, отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду. Вас туда наверняка сволокут. Алло? Что? Советский рыболовный траулер. Какого порта? Мурманска. Смотри на флаг, девчонка.
3: Бездельница.
1: Ничего ты орешь. Обыкновенный красный флаг. Просто он промок, и его плохо видно.
0: О, обыкновенный. Может быть, ты думаешь, что этот флаг общества любителей рыбной ловли? Или республики Шаривари? Пора бы в 16 лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка. Сейчас же одевайся, причешись и беги в Иверсайд. С запиской к учителю, к мистеру Кингли.
2: Кингли выбежал на улицу без шляпы, в одном пиджаке. Джейн крепко держала его за руку, точно боялась, что без нее он не найдет дорогу.
4: Мистер Кингли, мистер Кингли, что же вы молчите? Скажите что-нибудь.
5: Что же мне тебе сказать? Ты помнишь свою мать, Джейн?
4: Да. Нет. Погодите. Постойте немного на месте. Почему вы меня спросили про мою мать, мистер учитель?
5: Потому что я хочу спросить тебя. Она рассказывала тебе сказки?
4: Да. Пока она была здорова. А когда она заболела...

0: рассказывала тебе сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда еще никогда не приходили к нашим берегам пароходы.
1: Да. Да. Она рассказывала. Она рассказывала, что в этой стране люди поют, когда идут за плугом.

0: Но ведь это была только сказка.
1: Нет. Нет, это была не сказка, а истина. Красный флаг на мачте. Я уже вижу его. Люди этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле. Но, увы, мы не сможем их увидеть.
0: А если окончится буря?
1: Боюсь, что это не удастся. Королевские министры не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого.
0: А если... Если сделать наоборот? Если нам самим подняться к ним на палубу?
1: Никто не решится на это в такой шторм, девочка.
2: Эгей, это вы, Кингли?
1: Я, мистер Конрад.
2: Это правда, что говорят люди?
1: Правда, доктор Конрад.
2: Тогда я иду на маяк. Может быть, им на корабле нужна врачебная помощь.
3: Эй! Эй!
0: Мистер Кингли, смотрите! Смотрите! Сколько народу! Ух, кажется, весь Иверсайд идет сюда.
1: Это все наш школьный сторож, наш Джон Старое Ведро. Он поднял людей.
4: Муж, как услышал о пароходе, так схватил куртку и за дверь. А я, не будь дура, сняла котелок с огня, накинула платок и за ним.
5: А я, Анна, даже пирог свой бросила.
4: Разве бывал у нас когда-нибудь такой Новый год, Мэри, как нынче?
5: Что верно, то верно.
4: Знаешь, Мэри, мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Иверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой. Вот теперь мне кажется, что мы не одни. Что у нас есть друзья. Правда, недалеко. Но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться.
5: Не ты одна так думаешь.
6: Эй, люди! Что такое? Куда это вы все собрались?
7: А ты ничего не слышал, Ферти?
6: Нет. А что? Что?
7: Эй, между скалами Рокхилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер.
6: Что?
8: Советский пароход под скалами Рокхилл.
9: Вот что, полицейский Ферти.
6: А вы-то? Вы куда все идете?
7: Как куда? Туда, к маяку Дуг.
6: А зачем? Зачем, я спрашиваю?
7: Зачем? Да, тугая же у тебя башка, Ферти.
10: Она у него, видно, вроде полицейской дубинки.
6: Ну, перестань смеяться. Сейчас же говорите, зачем вам понадобилось идти к маяку Дуг?
7: Посмотреть на пароход, Ферти.
6: Отставить. Нельзя. Не полагается.
1: Ну, а кто сказал, что это не полагается, мистер Ферти?
6: А как же? Как же, мистер Кингли? Ведь нет такой инструкции, где бы говорилось, что это разрешается.
1: Ах, у вас нет такой инструкции?
6: Нет.
1: Ну так получите ее.
6: Это правильно. Сейчас побегу на телеграф.
1: Вот отлично, а мы пойдем своей дорогой.
6: Нет, подождите. Скажите, мистер учитель, вы уже пили кофе?
1: Кофе?
6: Ага.
1: О каком кофе может быть сейчас речь, я не понимаю.
6: Ну вот. И ты, наверное, тоже еще не пил кофе, Джон, а?
7: Нет.
6: А вот и вы. И вы все тоже, а?
8: Нет. Ну, конечно, нет.
11: При чем тут кофе?
6: О, вот. Вот я и говорю. Вышли все натощак, а такой холод, буря, ветер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вернитесь-ка по домам, да выпейте по чашечке кофе. А я тем временем запрошу по телеграфу инструкцию, а?
7: Хватит болтать. делай свое дело, а мы будем делать свое. Люди, идемте.
1: О, Господи!
3: Ферти подтянул пояс и пошел на почту. К своему удивлению, он увидел, что телеграфист Майкл надевает пальто.
11: Куда это ты, Майкл?
12: Дела особой важности и первой срочности.
11: Но, Майкл, мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго.
12: О чем это?
11: О том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Иверсайде.
12: Инструкция. Это будет самым дурацким поступком с твоей стороны. Ну, что же ты? Садись, пиши телеграмму.
11: Нет, подожди. Почему дурацким?
12: Неужели непонятно? Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот.
11: Да? Ты так думаешь?
12: Именно так и думаю. Ведь если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один за сообразительность и смелость.
11: Действительно?
12: Вот так, не будь коровой. А теперь иди. Мне надо запирать дверь.
11: А куда же ты все-таки идешь?
12: А ты до сих пор не догадался? К маяку Дук, разумеется. Посмотреть на советский пароход.
11: Майкл, подожди.
3: Жители Иверсайда шли вдоль берега. Берег был опоясан широкой пеной и дрожал от ударов валов. Рыбаки засунули руки в карманы и не спускали глаз с бушующего океана. Женщины закрывали подбородки платками, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра. Стая мальчишек бежала сначала вслед, потом обогнала всех, обежав стороной. Впереди всех был, конечно, Тем Заводила.
13: Эй, не отставать! У кого ноги короткие, пусть сидит дома.
14: Мелюзга не поспевает, Тем.
13: Мелюзгу отправить назад.
14: Нечего ей болтаться у людей под ногами.
13: Правильно. Вот ты. А ну, поворачивай назад.
15: Мы хотим на маяк.
13: Нечего. Поворачивай назад, слышишь?
15: Не выйдем.
3: Вдруг толпа замедлила шаг. На берегу показался почтенный мистер Кларк.
16: Благословение Божие да будет над вами, дети мои.
17: Здравствуйте, ваше преподобие.
18: Здравствуйте, ваше преподобие.
16: Я думаю, что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такой шторм за скалами Рок-Хилл. Кто эти безумцы? Да спасет Господь их души.
18: Это русские, ваше преподобие.
16: О, непостижимо, непостижимо. Как же они попали сюда?
19: Если позволишь, сэр, я могу объяснить.
16: Да, конечно, Джон.
19: Мы так думаем, ваше преподобие, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами, и не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть.
16: Да?
20: Да, сэр. Просто траулер занесло штормом. Ну, как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. Не правда ли?
16: Видимо. Да, безусловно.
19: В таком случае вам бы следовало помолиться в церкви, ваше преподобие, чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы.
16: Я подумаю об этом, Джон.
3: Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на стадо мокрых овец. Они неслись, толкая с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова.

0: Кларк повернулся и зашагал обратно в поселок.
1: В это время маяк Дуг был окружен толпой жителей Иверсайда. Человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом. Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал яростное негодование мальчишек.
2: Эй! Джейн! Слышишь? Открывай ворота!
3: Открывай! Открывай!
4: Открывай ворота, тебе говорят!
5: Чего вы орете? Вы что, не слышали, что отец не велел никого пускать?
6: Ха! Ну вы только посмотрите на нее! Она прямо распухла от чванства! Будто ее уже принимали на борту этого парохода! Как какую-нибудь новогоднюю фею!
7: Тихо! Вы что, рехнулись? Это все твои затеи, Тэм заводила?
6: Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я не скажу ни словечка. Буду только смотреть на пароход.
7: Да? Джейн.
8: Да, отец.
7: Пропусти только мистера Конрада, угу. Мистера Кингли и старого Джона.
8: Хорошо, отец.
0: Люди стояли и смотрели на пароход. Он вздымался на волнах, натягивал лязгающую якорную цепь. Становилось холоднее, но никто не собирался уходить. Все ждали, что произойдет какое-нибудь событие. И в ожидании этого события люди переговаривались друг с другом под шум прибоя.
9: Слышал, Берт, они поблагодарили доктора Конрада. И сказали, что у них на борту есть свой врач.
10: А что ответил доктор?
9: Что он очень удовлетворен, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Вот что ответил доктор Конрад.
10: Доктор Конрад знает, что сказать.
9: А потом когда...
11: Молли, ты смотри, смотри, как он близко. Кажется, можно перескочить.
12: Да, если бы у нас с тобой были семимильные сапоги.
11: Ну, где ж их взять? Разве что попросить у новогоднего деда.
13: Боюсь, что ему сегодня не до нас.
11: Нет, верно, Молли. Ну, а что бы ты сказала, если бы действительно попал туда? А ты?
13: Ну, я...
11: Я, пожалуй, просто бы расплакалась.
13: Стоило им из-за этого становиться на якорь под нашими скалами в новогоднюю ночь.
11: Ну, а что бы ты сделала?
12: Я попросила бы у них кусочек счастья.
11: Ну, не очень большой, но все-таки, чтобы было что держать в кулаке. Я бы принесла его в Иверсайд на площадь, собрала возле себя народ, разжала руку.
7: Эй, вы! Тихо! Тихо! Сейчас мистер Кингли будет разговаривать с русскими по радио.
0: Все стихло на берегу, как будто люди могли услышать слабый голос радиопередатчика за толстыми стенами маяка.
14: Друзья, жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые океаном, помогли вам спастись от шторма. Шлем вам наилучшие новогодние пожелания. Что они говорят?
7: Они передают. Ждите ответа.
14: Что это значит?
7: О, что значит, что значит? Это значит, надо ждать. Джейн!
15: Ты, старик, смотри лучше. Они отвечают.
0: Все бросились к окну. Русские поднимали на мачте разноцветные флаги по Международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву.

Жители Иверсайда были потомственными моряками, и поэтому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке, и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром: «Привет трудящимся Англии! Счастливого Нового года!»

0: когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный в 2 тона гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым осянам. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Может быть. А между тем на берегу у дверей маяка происходило следующее.
1: Опять ты здесь, Темза водила. Что тебе нужно?
2: Слушай, Джейн, пропусти меня. Я не пойду в комнаты. Честное слово. Мне бы только на чугунный балкон.
1: Зачем?
2: Да ведь с балкона можно будет весь пароход рассмотреть. Весь. А может быть, даже увидеть их.
1: А зачем тебе их видеть?
2: А я-то думал, что ты что-нибудь понимаешь.
1: А может быть, и понимаю, Тэмми. Не сердись. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу.
2: Что?
1: Ты знаешь, что значит подарить ветку Амеллы?
2: Ну, это значит дружбу подарить, любу... Да знаю я, что это значит.
1: А как ты думаешь, хорошо было бы подарить ветку Амеллы им?
2: Им? Я понял, Джейн. Все понял. Только... А если я и тебе подарю веточку, самую маленькую веточку Амеллы, а...
1: Ладно, Тэм, дари.

рассвету шторм начал утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки. Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесла старую шлюпку. Два человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. Один человек был стар, рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. Второй человек в промокшем насквозь пиджаке был молод. На корме сидела девочка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девочка держала в руках маленькую круглую корзину. Шлюпку наносила на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девочка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера, где ее подхватило несколько рук. Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы. Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как пароход, выбрав якоря, двинулся против волн. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на звук шотландской арфы.

Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами. Забудут рабство и нужду народы и края, брат, и будут люди жить в ладу, как дружная семья, брат.

0: Вы слушали радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Омелы».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Александра Островского «Бешеные деньги». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
3: Жаркое лето 1869 года. Петровский парк. Излюбленное место отдыха москвичей. Когда к вечеру наступает прохлада, здесь можно встретить множество знакомых.

0: Из кофейной выходит Савва Геннадьевич Васильков, судя по всему, провинциал, и Иван Петрович Телятев, коренной москвич, известный жуир, всегда готовый кутнуть за чужой счет. Васильков только что с ним познакомился и угостил его завтраком.
1: Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица.
2: Вот новость, какое открытие вы сделали. Чебоксарова хороша. 2×2 = 4.
1: Да нет, я хочу сказать, что она мне очень понравилась.
2: Еще лучше.
3: Вы, должно быть, издалека приехали.
1: Да, не близко таки.
3: Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти. Только из взрослых людей. А вы знаете, что вы попробуете ей сами понравиться?
1: Да разве это так уж трудно?
2: Ну, душ, я вам скажу.
1: Ну, а вот что же нужно для того, чтобы ей понравиться? Какие качества?
2: Такие, каких у нас с вами нет.
1: А позвольте, например?
2: А, например, 500 000 денег. Или около того.
1: Ну, это ничего.
2: Как ничего? Батюшка вы мой, да что же у нас миллион-то, как грибы растут? Или вы Ротшильдом племянник? Ну, тогда и разговаривать нечего.
1: Хотя ни то, ни другое. Но нынче ведь такое время, что с большим умом.
2: Ах, вот видите ли, с умом. Да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Значит, ум по боку. Ну его, ну где же его взять, так и любовь нет.
1: Да нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну, а что же вот еще нужно, чтобы ей понравиться?
2: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость. Научиться уж которой никак нельзя.
1: Жалею. Очень жалею, что она так недоступна.
2: Да вам-то что же?
1: Вот видите ли, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном.
2: Вы что, богатый очень?
1: Да нет еще.
2: Значит, надеетесь разбогатеть?
1: В настоящее время...
3: Что вы все с настоящим временем?
1: Да именно потому, что в настоящее время разбогатеть очень возможно.
2: Но это еще как кому Бог даст. Это еще буки.
3: А в настоящее время вы имеете что-нибудь верное?
2: Вы скажите, я не ограблю.
1: Да я вполне уверен, что не ограбите. Верного я имею так, без всякого риску, 3 лесных участка при моем имении, что может составить 1050.
2: 50 000 – это деньги. На них в Москве можно иметь кредиты на 100 000, вот вам и 150. О, с такими деньгами довольно долго можно жить, с приятностями.
1: Так ведь надо же будет платить, наконец. Позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще.
2: Ой, стыдно деловому человеку увлекаться. Но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас.
3: Извольте, с удовольствием.
0: Из кофейни выходит Егор Тимич Глумов.
4: Это что за шут, Гороховый, с тобой разговаривал?
2: Это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
4: А что тебе за барыш?
2: Шампанским поит.
4: О, это не дурно.
2: Я вот погляжу на него, да, пожалуй, денег у него займу.
4: Это еще лучше, коли даст, разумеется.
2: Думаю, что даст. Я ему нужен.
4: Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?
2: А вот слушай, я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду по той аллее, вдруг вижу, стоит человек, разинув рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, на что он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что б ты думал? На кого он так уставился? Угадай.
4: Да кого не знаю, какое диво в парке может быть?
2: На Чебоксарова.
4: У него губы не дура.
2: А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарову и желает на ней жениться. Ну, разумеется, спросил меня познакомить его с ним.
4: Ох, он эфиоп. Вот потех-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видите ли, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Да мало ли у кого какие дела. Вот у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают. Что он такое за птица? Что он делает, по крайней мере?
2: Уж это одному Аллаху известно.
4: Богат он?
2: Едва ли. Заплатил за вино и тут же при мне записал в книжку в расход.
4: Не конторщик ли? А как с характером?
2: Прост и наивен, как институтка.
4: Прост и наивен. Не шулер ли? Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. Ты познакоми этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И станем любоваться, как она будет за ним ухаживать, а?
2: Ну, как узнают, что это вздор?
4: А что, тебе его жалко, да? Эка телячья натура. Ну, скажем, что ошиблись. Что у него не золотые прииски, а прииски-брусники по лесам.
2: Савва Геннадьевич, нагляделись на свою красавицу?
5: До сытости.
2: Позвольте вас познакомить. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глумов.
5: Очень приятно.
4: Ой. А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете.
5: Ой, вы извините.
4: Вас зовут Савва?
5: Да-с.
4: Ведь это не то, что Савватий.
5: Нет, то другое имя.
4: И не то, что Севастьян.
5: Севастьян по-гречески значит «достойный почета», а Савва – слово арабское.
4: А Савел?
5: Она уж напрасно. Возьмите святцы да поглядите.
2: Вы по-гречески знаете?
5: Учился немного.
4: А по-татарски?
5: Простой разговор, понимаю. Казанское наречие. А вот и в Крыму был, так с трудом объяснялся.
4: А что, черт знает, что такое.
2: А вы недавно из Крыма?
5: Недавно, дней 10, не более. Я проездом был из Англии.
4: Как врет-то?
2: Это как же вы из Англии в Крым попали?
5: А на Суэцком перешейке земляные работы меня заинтересовали. И инженерные сооружения.
4: А может, и не врет.
5: Практически-то век. Честным быть не только лучше, но и выгоднее. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Уж вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая.
2: Чебоксаровы подходят.
5: Ой, познакомьте, умоляю вас.
2: Величайшим удовольствием.
0: Надежда Антоновна Чебоксарова – дама со светскими манерами. Ее дочь Лидия Юрьевна – молодая, красивая девушка, одетая по последней моде. Телятев сразу подходит к Надежде Антоновне, взяв ее за локоть, почтительно отводит в сторону.
2: Хотите, с миллионщиком познакомлю?
6: Да ты тюлени солгать недорого возьмешь.
2: Да ведь я даром процент с вас не возьму.
6: Познакомь. Да ведь ты дрянь. Тебе верить нельзя.
2: Ей-богу, ну вот еще. Савва Геннадьевич!
6: Погоди, погоди. Что за имя?
2: Ничего не бойтесь, миллионщиков всегда так зовут. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова.
6: Очень приятно.
5: Искренне желал. Знакомства в Москве не имею.
2: Отличный человек, по-гречески говорит.
6: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
5: Да нет, что вы. Я в России, недалеко от Волги.
6: А вы где живете?
5: В деревне, а то все больше в разъездах.
6: Егор Дмитриевич.
4: Да?
6: Сыщите моего человека.
5: Да позвольте, я бегом сбегаю. Как его зовут?
6: Андрей.
5: Сию минуту отыщу вам.
6: Возьмите у него мою накидку. Что-то сыро становится.
0: А пока Телятев уединился с Лидией.
2: Я, Лидия Юрьевна, против сырости меры принял.
7: Жаль. Вы такой добрый, возможно бы любить, но вы такой развратный человек.
2: Я развратный человек? Да вы добродетельнее меня не найдете. Сейчас я вам это докажу.
7: Докажите.
2: Извольте, я вам представлю соперника моего, который уничтожит меня в вашем сердце.
7: Это совсем не трудно. Гораздо легче, чем вы думаете.
5: Нашел! О! Вот он.
6: О, как вы меня напугали.
5: Вы извините.
6: Андрей, вели коляски дожидаться у театра.
8: Слушаюсь.
2: Савва Геннадьевич.
7: Какое имя? Он иностранец?
2: Из Чухламы.
7: Какая это земля? Я не знаю, ее нет в географии.
2: Недавно открыли. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда.
5: Ой, ну перестаньте же, я конфужусь.
7: Вы знаете, в Казани мадам Чурила Пленкову? Она, говорят, разошлась с мужем.
5: Не, боже мой.
7: А Подворотникова знаете?
8: Он мой шобер.
7: На каком он языке говорит?
9: Он очень долго был в плену у ташкентцев.
2: Просим вас с нами, пожалуйста.
4: Надежда Антоновна.
10: Надежда Антоновна, у него прииски самые богатые по количеству золота. Он из каждого пуда песку фунт золота намывает.
6: Неужели?
10: Но он сам так говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами.
6: Скажите?
10: Да, он прислуги на водку дает горстями, горстями.
6: Как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
10: Ну, а для кого ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу.
6: А он ведь и собой не дурен.
10: Да, между тунгусами был бы даже красавец.
6: Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами?
5: Если позволите.
6: Благодарю вас. Очень рада.
10: Комедия начинается.
11: Ты таки сказал.
10: Разве я пропущу такой случай?
11: Да-то она поглядывала на него так сладко.
10: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем.
2: Смотри, не ошибись, поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары.
12: Появляется Григорий Борисович Кучумов. Важный барин, лет 60.
13: Здравствуй, князенька. Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объедение, мильную троицу.
10: Не на похоронах ли?
13: А что за вздор? Купец один зазвал. Я очень много для него сделал. Теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Но я обещал, что это для меня значит.
10: Да и обещать-то ничего не значит.
13: Ах, ты какой у тебя, братец, язык злой. Ну, вот ты дождешься, выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне ведь только слово сказать
10: так и... Так ты бы давно сказал. А? Может быть, Бог даст, попаду в общество людей поумнее вас.
13: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это с тобой не сговорить.
2: А коли не сговоришь, так и не начинай.
13: А? Представьте, это? Какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл.
11: Ну? Ты ли? Никто другой?
10: Где и как? Говори скорее.
13: В купеческом клубе.
11: И получил?
13: Получил.
11: Ну, рассказывай по порядку.
10: Удивительно, если правда.
13: Ну, ничего нет удивительного, что будто я не могу выиграть. Заезжаю я вчера. Купеческий клуб. Подходит ко мне какой-то господин.
11: Незнакомый.
13: Незнакомый. Говори, не угодно ли вашему сиятельству в БКУ? Извольте, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю, там тещенку другую. Садимся. Начинаем. С рубля. И повезло. Что называется, дурацкое счастье. Стали считаться. 12,5 тысяч. Вынул деньги.
10: Постой, ведь ты говорил 11.
13: 11? А я вообще не помню. Что-то около того.
11: Кто же ты в один вечер проигрывает такие деньги? Ведь таких людей нельзя не знать.
13: А? Говорят, приезжие.
10: Я вчера был в клубе, там никакого разговора не было.
13: Да? А я приехал очень рано. Почти еще никого не было, всю игру кончили в полчаса.
10: Ну, с тебя ужин сегодня.
2: Нет, ужин у нас есть с Василькой. А ты пойди нас коньячком попочи, что-то сыро становится.
13: Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, по рюмкам дорого обойдешь.
2: Да я рюмку много две.
13: А, ну, коли две.
2: Да.
13: Две. Ну, две. Ну, две. Пожалуй.
2: Ну, пойдем.
13: А, я вас в воскресенье обедом дома накормлю.
2: Нет, подожди.
13: Я вам дам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей такого бурка.
2: Ну, пойдем, а то зуб на зуб.
12: В сопровождении Василькова возвращаются Чебоксаровы. За ними неотступно следует лакей.
6: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
14: Слушаюсь.
6: Благодарю вас, Савва Геннадьевич. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
7: Мама?
5: Когда прикажете?
6: Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Но лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто.
7: Мама!
6: По вечерам мы ездим гулять.
5: Почту за счастье быть у вас при первой возможности.
6: Очень хорошо.
5: Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
7: Благодарю вас.
1: Удивительно. Вдруг влюбился. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. Я как бы не увлекся, из бюджета не выйду. Ни, боже мой.
8: Ну как, Савва Геннадьевич, познакомились, легче стало на душе. Поздравляю. Князенька, позвольте представить нашего нового приятеля, Савву Геннадьевича Василькова.
13: Очень приятно. Вы что, приезжий?
5: Приезжий, ваше сиятельство.
8: Он просто Гриша Кучумов.
13: Да.
8: Это мы его так зовем, потому что все очень любим.
13: Да, наше общество слишком взыскатель. Много, много надо иметь.
8: Что за вздор он говорит?
4: Как бы наше общество было взыскательнее, нам бы с тобой туда не попасть.
8: Ну, господа, господа, а не выпить ли нам здесь разгонную?
5: Но если общество желает...
4: Человек, бутылку шампанского.
14: И 4 больших стакана.
13: А? Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь и выпью с вами.
4: Благодарим. Спасибо. Ну что, отсюда прямо в клуб. Вот нас и партия. Мы твои вчерашние 12,5 тысяч-то пересчитаем.
13: Не приложи своих.
8: Григорий Алексеевич, карета моя близко. Здесь, сударь, у ворот.
5: Пожалуйте, господа. Покорнейше прошу.
8: Ну, Савва Геннадьевич, за успех. Хотя вероятности мало.
4: За хлопоты. А успеха не будет.
13: А за какой успех?
4: Ты вот хочет жениться на Чебоксаровой.
13: А? Да как это возможно? Я, наконец, не позволю.
8: До твоего позволения никто не спросит.
5: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
13: Я никогда не держу пари.
4: Я бы держал, денег нет.
8: А я боюсь проиграть.
5: А, господа москвичи, вы струсили? Так зачем же было смеяться? Ну, идет, что ли, на чистоту?
4: Вот.
5: 3000. Ну?
4: Ну?
5: Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно.
4: Поедемте ужинать.
13: Николай, поехали.
12: Прошел месяц. Васильков стал бывать в доме Чебоксаровых, но чувствовал себя среди прочих гостей неловко. Один из вечеров в доме Чебоксаровых. Пока Лидия играла на рояле, Васильков вышел в гостиную. Он нервно ходил из угла в угол, обдумывая сложившееся положение. В дверях показался Телятев.
8: Я думал, ты давно уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Не хватает храбрости?
5: Да ты же знаешь, все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговоры.
8: Да какое ж тут умение? Не нужно только, особенно после обеда, заводить ученых споров.
5: Да я вот теперь обдумал один веселый анекдот, который могу рассказать.
8: Так иди скорее, пока не забыл.
4: А ты-то куда же так торопишься?
8: А меня Лидия Юрьевна за букетом послала.
5: О, я вижу, ты мой самый опасный соперник.
8: Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится. Сказывать свой анекдот.
12: В дверях Васильков чуть не столкнулся с Глумовым.
4: Этот еще здесь? Каков гусь? Нет, я вижу, пора его выгнать. Довольно потешились. Жаль, что мы тогда не подержали пари.
8: Я и теперь держать не стану.
4: Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Первый раз видит человек остался должен. Ты куда?
8: На Петровку.
4: Поедем вместе.
12: Надежда Антоновна решила воспользоваться случаем, чтобы оставить Лидию наедине с Васильковым. Из комнаты Лидии Юрьевны вышел Васильков и взялся за шляпу.
15: Куда вы торопитесь?
16: Честь имею кланяться.
15: Погодите.
16: Что прикажете?
15: Я хочу поговорить с вами. Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух.
16: Да нет, нет, нисколько.
15: Садитесь, пожалуйста.
16: Так что же вам, сударыня, угодно знать обо мне?
15: Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народа, никто вас не знает.
16: Оттого меня и не знают, что я жил в провинции.
15: Вы где воспитывались?
16: В высшем учебном заведении, но более сам занимался своей специальностью.
15: О, это прекрасно. Ваши родители живы еще?
16: Только мать жива, но и она безвыездна в деревне.
15: Значит, вы почти одинокий человек. Вы служите?
16: Я занимаюсь частными предприятиями. Имею имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятскими.
15: Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию.
16: У нас только одни десятники.
15: Ага, это очень хорошо. Да, вспомнила. Ведь это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей, ну, для сближения с народом. Вы, разумеется, в красной шелковой бархатном кафтане. Да? Я видела зимой в вагоне миллионщика и в простом бараньем, ой, как это называется?
16: Полушубки.
15: Полушубки и в бобровой шапке.
16: Я своей одежды не меняю.
15: Да, но чтобы так проводить время, нужно иметь состояние. С первого раза видно, что вы человек с состоянием. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером.
16: Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер, большое достоинство. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я ведь не стал бы и убеждать Лидию Юрьевну. Если бы...
15: Что, если бы?
16: Вот если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она бы стала больше обращать внимание на внутренние достоинства.
15: Да.
16: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу.
15: Нет, что вы, она еще так молода, она здесь раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери.
16: Благодарю вас. А я уж хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли.
15: Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
16: До свидания, Надежда Антоновна.
15: До свидания, мой добрый друг.
12: Васильков поцеловал руку Надежды Антоновны и холодно поклонился Лидии, появившейся в дверях.
7: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен. Он сумасшедший.
15: Уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
7: Какое положение? Его нельзя терпеть ни при каком положении.
15: Лидия, ну ты уж очень безжалостна с ним.
7: Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать? Какие-то он экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Тут надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший.
15: А по-моему, он просто оригинальничает.
7: Может быть и так, но он надоел мне до невозможности.
15: Ты благоразумна. Я надеюсь, что тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
7: Что такое? Что такое?
15: Я получила письмо от отца из деревни.
7: Он болен? Умирает?
15: Нет.
7: Ну тогда что же говорите?
15: Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
7: Каким образом? Я ничего не понимаю.
15: Ну, я писала к мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. И вот сегодня я получила ответ.
7: Ну, и что же он пишет?
15: Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, а то продадут имение.
7: Очень жаль. Но согласитесь, мама, что ведь я могла бы этого и не знать. То вы могли бы пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
15: Все равно после ты узнала бы.
7: Зачем же мне и после-то узнавать? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать. Уже ли вы этого не понимаете? Так зачем вы мне рассказываете то, о чем я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни. И плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Ну разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну говорите, разве легче?
15: Разумеется, не легче.
7: Ну так зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит. От нее морщины на лице. Вот я чувствую, что постарела на 10 лет.
15: Боже.
7: Я никогда не знала, не чувствовала нужды. Не хочу знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Ах, мама, за что вы меня мучаете?
15: Ну, я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство. Но нет возможности.
6: если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход.
7: Невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. Станут являться к нам с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами. Будут качать головами, ах, и все так искусственно, форменно, так оскорбительно.
6: Что же нам делать?
7: Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету. Закажите людям новые ливреи. Берите новую мебель. И чем дороже, тем лучше.
6: А где же деньги?
7: Он за все заплатит.
6: Кто он?
7: Муж мой.
6: Да кто твой муж? Да где он?
7: Ну, кто бы он ни был.
6: Не делал ли тебе кто-нибудь предложение?
7: Никто не делал, никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видели. Я сама искала красавца с состоянием. Теперь мне нужен только богатого человека, а их много.
6: Не ошибись в своих расчетах.
7: Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавиц мало, а богатых дураков много.
17: Господин Телятев.
7: Вот вам первый. Проси.
12: Входит Телятев с громадным букетом.
7: Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете?
11: Разве это новость для вас? Я даже и не исполнял ваших приказаний.
7: Зачем же вы всегда меня балуете?
11: Я уж так устроен для услуг, это мое призвание. Что же мне делать? У меня и дела никакого другого нет.
7: Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову.
11: Я же виноват.
7: Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренне ваши поступки или нет.
11: Конечно, искренне.
7: Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть — это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Легко вам говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделалось только фразой. У вас было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой в любом положении. А вы представьте, неопытную девушку, у которой чувство проснется первый раз. Ее положение очень трудно и опасно.
11: Очень может быть. Я своего мнения сказать не могу, ни разу у девушки не был.
7: Если один раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна. А ведь и то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо.
11: Нехорошо.
7: Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, прошу вас, не говорите того, чего не чувствуете, и не любезничайте со мной. Если я вам не нравлюсь.
11: Да кто вам сказал, помилуйте, я всегда говорю то, что чувствую.
7: Неужели?
11: Даже меньше говорю, чем чувствую.
7: Зачем же?
11: Я не смею. Разве позволите?
7: Я прошу вас.
11: Я перестаю верить ушам своим. Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число?
7: Отчего счастливый день?
11: Да мог ли я ожидать? Вы любезны со мной. Вы сходите для меня на землю с вашей неприступной высоты, ведь я же не медный всадник, не каменный гость.
7: Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
11: Меня осчастливить, Лидия Юрьевна? Вы ли?
7: Что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья?
11: Я не знаю, стою ли, но ведь я сойду с ума.
7: Сойдите.
11: Нет, я наделаю глупость.
7: Наделайте.
11: Нет, или вы зло шутите, или...
7: Договаривайте.
11: Или вы любите меня. Нет, я наделаю глупость.
7: Наделайте.
11: Нет, или вы зло шутите, или...
7: Договаривайте.
11: Или вы

0: Нет, как я-то счастлив.
1: Какое блаженство! Мамаун!
0: Как мамаун? Зачем нам мамаун? Нам третьего не нужно.
1: Я знаю, Жан, что не нужно, но я так счастлива.
0: Чем лучше?
1: Моя душа так полна, мне хочется поделиться с ней моей радостью.
0: Не надо ни с кем, ничем делиться, нам больше достанется.
1: Ты прав, радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но ведь все равно должны же будем сказать.
0: Лучше, я не понимаю, что сказать.
1: А
0: что сказать?
1: А то, Жан, что мы любим друг друга. И желаем быть неразлучны всю жизнь.
0: Да? Ах, это значит, как следует по форме законным браком. Извините, я этого не ожидал.
1: Что я слышу? Чего же вы ожидали, говорите?
0: Быть вашим слугой, рабом, чем угодно. Но что касается брака, это не мое дело.
1: Осмелились.
0: Я ни на что не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. Да и никому запрещать не буду.
1: Да разве вы стоите моей любви?
0: Совершенная правда, что не стою. Но чтобы я был за дурак, если бы стал бы отказываться от вашей любви и читать вам мораль. По-моему, чем меньше в женщине нравственности, тем лучше.
1: Вы чудовище, вы гадкий!
0: Справедливо, и потом вы сами должны благодарить меня, что я не женился на вас. Вот было, попался-то. Хорошо, что еще цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то так заиграешься, что не заметишь, как в мужья попадешь. Долго до греха. Человек слаб.
2: Входит Васильков.
0: Честь и место.
2: Тюлятев быстро уходит. Навстречу Савве Геннадьевичу, дружески протянув руки, вышла Надежда Антоновна.
3: Здравствуйте! Очень рада. Вот видите, ваше общество мне сделалось необходимым.
4: Вы посылали за мной?
3: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Одного только серьезного человека и знаю, это вас.
4: Благодарю вас.
3: Садитесь ко мне поближе. Я говорила с дочерью, мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество, мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя средства у нас очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи.
4: Я полагаю.
3: Да, Лидия хочет докончить свое образование. В таком деле без руководителя нельзя. Мы решились обратиться к вам.
4: Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии?
3: А? Да, именно, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно.
4: Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия?
3: Она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. А что касается до меня, я их давно не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Вы меня простите, мой друг, за откровенность, но я очень желала бы, чтобы вы Лидии понравились.
4: Благодарю вас.
3: Скажите, если бы можно было, я решилась бы употребить даже власть, чтобы только видеть ее счастливой.
4: Разве другого средства уже нет?
3: Не знаю. Попытайтесь сами. Но вы любите мою дочь. Погодите, погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите, не говорите, я вижу. Только вы очень робки. Хотите, я ей скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог.
4: Да нет уж, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
3: А о чем думать и что готовить? Вот, Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твои руки. Хотя я, с своей стороны, согласна и очень рада, но твоей воли я не стесняю.
1: Разумеется, в таком деле я должна иметь свою волю. И поверьте, мама, если бы мне кто-нибудь понравился, то я бы скорее послушала своего сердца, нежели вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уж отказала.

0: А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
1: Значит, вы меня не любите?
0: Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объяснимся. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу. Помните, что вам же придется и отвечать за мое счастье.
2: Слышите, мой друг?
1: Я очень жалею.
0: О чем?
1: Что я поторопился.
0: Так откажитесь от меня. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не слишком сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я с вами откровенна. Ведь притворяться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов. Но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь, за что мне было полюбить вас. И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, фамилия какая-то мещанская. Но я понимаю, что все это мелочи, ко всему этому можно привыкнуть, но не вдруг. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы.
2: А главное, помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалели. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
1: Я не хочу жертвы.
0: Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите.
1: Да нет, я знаю, чего я хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого брак уж невозможен.
0: Это само собой разумеется, иначе я не пошла бы за вас.
1: Ну, откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе, не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть.
0: Вот как?
1: Откажитесь от меня. Еще есть время.
0: Нет, зачем же отказываться? Будемте играть комедию, заслуживать любовь друг друга.
1: Да я-то не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
0: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие, чего же вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть только бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности каждый должен помнить про себя, о том, как жить. Рассуждают только люди бедные, которым жить нечем.
2: Я вижу, что вы друг друга любите, и все ваши споры только, так сказать, литературные.
3: Васильков достал из кармана красивый футляр и открыл его. В нем лежали бриллиантовые серьги и брошь.
1: Позвольте поднести вам в качестве жениха. Я давеча нечаянно купил эти вещи, а вот они и пригодились.
2: Да эти вещи стоят несколько тысяч.
1: Всего три.
0: Мне кажется, есть возможность полюбить.
3: Лидия подошла к Василькову, протянула ему руку, и он почтительно поцеловал ее. Предложение было принято.

0: Свадьба состоялась через 3 недели. Дом, в котором Чебоксаровы жили раньше, теперь был обставлен новой мебелью с еще большей роскошью. Со дня свадьбы прошло всего 4 дня, однако женитьба не изменила образ жизни влюбленного супруга. Он, как и прежде, с утра до вечера занимался делами. Вот и сейчас, собираясь к себе в контору, он просматривает свежие газеты. Входит Василий, камердинер Василькова и одновременно его доверенное лицо.
1: Василий Иванович, казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Ты вот что, ступай-ка ты к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтоб он шел на биржу и подождал меня там. Я хочу совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтоб он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань.
2: Слушай, сударь.
1: Василий Иванович, ты бы приоделся как поскладней.
2: Никак невозможно-с. Теперь, ежели эти сапоги, толстый спиджак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине.
1: Ой ты!
2: Такая уж честь, и всякий понимает.
1: Ну, твое дело, Василий Иванович, ступай.
0: Василий пошел исполнять поручение. Савва Геннадьевич погрузился в работу. Незаметно за его спиной возникла Надежда Антоновна.
3: Медведь недавно женился и все за делом.
1: А одно другому не мешает, маменька?
3: Что за маменька?
1: А чего? Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, счастлив ли ты? Скажи. Счастлив ли, сынок?
1: Да, я счастлив. Совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ой, маменька!
3: Опять маменька?
1: Да, извините.
3: А я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе я и не отдала бы за тебя, Лиденьку.
1: Да вот я был бы еще счастливее, если бы...
3: Что если бы? Чего вам еще мало, неблагодарный?
1: Да вот если бы вот всю бы жизнь вот так вот можно было бы разъезжать по Москве, ничего не делая, если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
3: Да живите, как живется. Такие расходы вас стеснить не могут.
1: Да как это не могут? Чтоб так жить, надо иметь 1 000 000.
3: А мы не запрещаем вам иметь их и 2.
1: Так ни 2, ни 1 нет у меня. Мое состояние обыкновенное.
3: Ну, все-таки за 500 000, и это хорошо.
1: Маменька, у меня есть деньги небольшие, есть имение, дела, но все-таки больше 7-8 тысяч в год я проживать не могу.
3: А прииски?
1: Какие прииски? Что вы?
3: Золотые.
1: Так ведь и не только золотых, и медных нет.
3: Зачем же вы обманули нас так жестоко?
1: Да это чем же я вас обманул?
3: Вы сказали, что у вас есть... состояние?
1: И действительно есть. Очень порядочное.
3: Да подите, вы не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
1: Да позвольте, чем же это не состояние это? Что же это такое?
3: Что? Нищета. Бедность. Вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет до перчатки. Боже мой, что же вы сделаете с моей бедной дочерью?
1: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть.
3: Без состояния? Смешно.
1: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
3: Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству. Или еще при большом счастье выиграть в карты.
1: Нет, есть еще средство. Ограбить кого-нибудь. Уж не его ли вы мне посоветуете?
3: Вы думаете? Хорошо же вы меня знаете. Нет, я вижу, мне надо принимать свои меры и поправлять нашу ошибку.
1: Это что поправлять? Какая ошибка? Я прошу вас, не мешайтесь в чужие дела.
3: Вы уходите?
1: Да, мне пора. До свидания.
3: Вот еще хлопоты с этим зятем.
4: Господин Кучумов.
3: А, кстати, проси. Очень рада, очень.
4: А где же наша нимфа?
3: Полетела с визитами. Она скоро будет.
4: А сатир, который похитил ее у нас...
3: Побежал по своим делам, у него все дела какие-то.
4: Черствый человек. Впрочем, что ж ему, он муж, а мы вот таем да облизываемся, как лисица на виноград.
3: Старичок, старичок, что вы?
4: Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура.
3: Да, а вы получили от мужа письмо?
4: Ага, получил. Завтра же пошлю. Ну, какая это сумма? Господи, выкиньте из головы.
3: А у меня еще до вас просьба. А
4: что такое, что такое? Рад, душевный, рад.
3: Не можете ли вы доставить одному моему знакомому?
4: Да.
3: Место повыгодней, да еще большую опеку или управление богатым имением.
4: А, надо знать, кому.
3: Ох, зятю.
4: Что? Видно, плохо дело. Я так и ожидал.
3: Да, мой истинный друг. Мы немножко ошиблись.
4: Какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет, а теперь вышло, что самого корни. Вы знаете, он должно быть хапуга по природе. Он для чего место ищет? Чтобы взятки брать. Как же мне его рекомендовать? Он мне, пожалуй, осрамит канал.
3: Ну, вы меня-то пожалеете. Ведь он мне зять.
4: Но ведь вы же сами сказали, что вы в нем ошиблись.
3: Да.
4: Кто-то мне рожа-то его.
3: Ну, перестаньте. Ну, неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая?
4: Как неприятно? Кто вам сказал? Очень приятно.
3: А я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной.
4: Да, так я все средства, всех знакомых на ноги.
3: Вы думаете, женщины не умеют быть благодарны? Нет.
4: Да?
3: Если они захотят.
4: Я лечу. Сейчас лечу. Как? Что? Куда? Приказывайте.
0: Входит Лидия. Она в роскошном туалете.
4: Не имею.
5: Очень будет жаль, если онемеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась. Всю Москву объездила.
3: Да, Лидия. Григорий Борисович не только хорошо говорит. Он хорошо и дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. И нам оказывает услуги. И мы должны быть ему очень благодарны.
6: Господин Глумов.
3: Проси его ко мне. Я его у себя приму.
5: Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим, отнимать у себя. Что вас побуждает?
4: И вы меня спрашиваете?
5: А отчего же мне не спрашивать?
4: Да я не только состояю. Я готов для вас жизнью.
5: Ну, вероятнее всего, что такая жертва мне будет не нужна.
4: А?
5: Но вы действительно посылаете отцу денег?
4: Завтра же.
5: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
4: Больше, чем дружба, Лидия, гораздо больше.
6: Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
5: Ну что ж, купите и подарите. Я очень люблю подарки.
4: Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, и пошлю ему в задаток 30 тысяч. Ну что мне деньги-то? Мне ваше расположение. Только ваше расположение.
5: А как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной.
4: Как родной.
5: Однако, какая же вы можете быть мне родня? Для брата вы уж старенький. Хотите быть папашей на время?
4: Папашей.
0: В дверях показался Глумов. Но, увидев Кучумова на коленях перед Лидией, сразу скрылся.
5: Шалишь, папашка?
4: Шалю.
5: А тебе стыдно шалить, ты не маленькой.
4: Шалю.
6: Господин Телятев.
3: Проси.
4: Адио. Мия Карина, лечу по вашим делам.
3: По каким?
4: После узнается, после.
7: Казните, но только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, так я убегу куда-нибудь в лес. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин.
5: За что мне сердиться на вас?
7: Ну вот какие слова, ведь это кинжалы.
5: Чем вы хуже других? Есть и хуже вас.
7: Ну вот опять. Терзать желаете? Ну говорите прямо, что негодяй.
5: Не спорю. Вы много виноваты передо мною. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю.
7: Не любите? Это очень хорошо.
5: Да и он, кажется, меня не любит.
7: Не любит? Бесподобно.
5: Что же тут хорошего?
7: Не знаю, как для вас, а для нашего брата беспутного холостяка, ведь это находка. Мы ведь сироты, всю жизнь таких случаев ищем.
5: Вы безнравственны до мозга костей.
7: Ну, еще как-нибудь побраните.
5: За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло. И этой беды вам поправить нельзя.
7: Жениться нельзя, это верно. Любить можно.
5: Друзья, могу вам запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
7: Ну зачем вам много? Возьмите пока одного.
5: Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то как раз и нельзя. Сейчас разговоры пойдут. А как много, так и подозрения нет. Как узнаешь, который настоящий?
7: Так вы возьмите меня одного настоящего и еще человека 4 сверхштатных.
5: Вы такой шут. На вас решительно сердиться нельзя.
7: Гнев прошел. Можно теперь любезные слова говорить?
5: Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
7: Ей-богу, милый. Боже, как вы похорошели. Какая перемена у вас. Знаете... Такая перемена всегда говорит...
5: Пощадите меня. Я ведь еще недавно дама. Не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете.
7: Как жаль, что не привыкли. Ну, привыкайте поскорее, это скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете себе друга дома.
5: Да разве у нас это принято?
7: Надо завести это прекрасное, обычай хороший, принимать не стыдно.
5: А мужья, что скажут?
7: Привыкнут понемножку. Ну, сначала нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Ни одно полезное нововведение без жертв не обходится.
5: Прекрасно. Но едва ли у нас это скоро введется.
7: Уже начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одного в синюю краску окрасили.
4: А с другим хуже было.
5: Вот, когда этот похвальный обычай укоренится.
4: Тогда вы возьмете меня.
5: Если будете стоить. Вы очень ветреный.
4: А чего я ветрен, знаете ли?
5: От того, что душа мелка.
4: Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, я буду постоянней телеграфного столба.
5: Испытаем.
4: Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших.
5: Нет, от этой церемонии меня увольте. Можно обойтись и без нее.
4: Ну, как угодно. Однако я чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку.
5: Целуйте.
0: Лидия подала Телятьеву руку. Снова показавшийся в дверях Глумов с интересом наблюдает за поведением Телятьева, проявляющего все большую настойчивость.
4: В перчатке? Ну, что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник.
5: Довольно, довольно. Вам ничего нельзя дозволить. Вы всегда делаете больше того, что вам позволяет.
4: Ну, много ли больше? Всего на полвершка. Стоит ли я об этом разговаривать?
5: А нынче на полвершка завтра. Я такой... Егор Дмитриевич, а мы вас и не видим.
8: Ничего, продолжайте, продолжайте. Я вам не мешаю.
5: Что такое продолжайте? Что за тон? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволю сделать то же самое вам.
8: Ну, Лидия...
9: Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы.
5: Ну, так вам моей руки не целовать никогда.
9: Как знать, жизнь велика, гора с горой не сходится.
5: О, пойдемте, Иван Петрович, он такой грубый человек.
4: Ужасный.
0: Из конторы вернулся Васильков.
8: А, здравствуй.
1: А, здравствуй, здравствуй.
8: Что ты так озабочен?
1: Так ведь у меня дело-то не то, что у вас по улицам собак гонять.
0: В гостиной появляются Надежда Антоновна, Лидия и Телятьев.
1: А, господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда, у меня дел много, я пойду заниматься.
8: Занимайся,
1: ступай, ступай. К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. Да, ну, а не хотите, так и убирайтесь.
10: Учтиво, нечего сказать.
11: Да нет, мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле?
8: Да, поедем, я этих домашних обедов запросто терпеть не могу, в них всегда есть что-то фамильярное.
11: Поедем в английский, нынче там обед.
8: Поедем.
11: Надежда Антоновна.
8: Надежда Антоновна.
11: Всего вам.
8: Всего доброго, Надежда Антоновна.
10: Лидия, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
5: Что вы говорите?
10: Он давеча сказал, что так жить ему не позволяет средства, что надо сократить расход. Что же будет, если он узнает, сколько долгов мы сделали до свадьбы, и что все это придется платить ему?
5: А где же прииски?
10: Ах, выдумка Глумова.
5: Я погибла. Я как бабочка, без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру.
10: Мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Что, если б ты оказала ему побольше ласки?
5: Ласки?
10: Ну, переломи себя.
5: Ласки? Ой, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя.
10: Страшные слова говоришь ты, Лидия.
5: Страшнее бедности ничего нет.
10: Есть, Лидия, порок.
5: Порок? А что такое порок? Бояться порока, когда все кругом порочны, глупо и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, это будет мой первый женский подвиг. Я доселе была скромно-кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда.
10: Перестань, Лидия, ужасно, ужасно.
5: Вы старуха, вам бедность не страшна. А я молодая и хочу жить. А для меня жизнь там, где блеск, раболепство мужчины, безумная роскошь.
10: Не слушаю, не слушаю.
5: Кто богаче? Кучубов или Телятьев? Мне это нужно знать, они оба в моих руках.
10: Оба они богаты и мотают, но Кучубов богаче и добрее.
5: Только-то мне и надо. Где у вас счета из магазинов и лавок?
10: Вот.
5: Давайте сюда.
10: Все.
5: Идите.
10: Сейчас. Иду. Иду.
0: Лидия взяла счета и направилась в кабинет к мужу. Неожиданно он сам вышел ей навстречу.
5: Я шла к тебе.
1: А я к тебе.
5: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Ну, говори, милый ты мой.
1: Остановимся пока на полдороги. Полчаса до обеда. Поболтаем. Ты меня, Лиденька, прости. Я тебя так часто оставляю одну.
5: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
1: Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет.
5: Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Я не девочка. Я и так слишком долго дичилась. Тебе вижу, что совершенно напрасно.
1: Совершенно напрасно?
5: Уж теперь, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж я задушу. Ты мне позволишь.
1: Да как не позволить?
5: Ой, я не знаю, что со мной сделалось. Что? Слышишь, как бьется мое сердце, жизнь моя, блаженство мое.
1: Да. Ну, а от чего же ты плачешь?
5: От счастья.
1: Да это я должен плакать. Дай мне твою прелестную руку. Боже, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник.
5: Моя рука, разве мне есть что-нибудь мое? Все твое, твое.
1: Дай мне обе. Ой. А чего ты там прячешь?
5: Друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Почему ты так просишь? Если

0: не противится тебя благодарить, я тебя должна.
1: Я знал, что ты у меня умница.
0: Старик Кучумов, он благодетель нашего семейства, почти родственник.
1: Но Кучумова можно.
2: Ты что-то задеваешь?
3: Затеваю. У нас с вами будут деньги, мы будем жить роскошно. Никто еще меня так не унижал, как он. Я теперь не женщина, я змея. И я его больно ужалю.
1: Однако ты порядочная мотовка.
0: Прости меня. Жизнь моя, душа моя, я сумасшедшая, избалованная женщина. Мне такие уроки нужны. Не жалей меня.
1: Значит, мир?
0: Мир. Мир надолго, навсегда.
1: Ну вот и прекрасно. Моя Лидия, моя милая, мой ангел.

0: Савва Геннадьевич свое намерение осуществил. Вот уже 4 дня, как они живут напротив через улицу в одноэтажном домике в 3 окошка. В скромной зале, которая одновременно служит и кабинетом, меблировка бедная. Ободранный письменный стол, старый фортепиано. Васильков собирает бумаги, рядом стоит Василий.
1: Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе.
2: Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня уж что уж, как еще только я жив.
3: Да что ты, бог с тобой.
2: Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь. Им ведь нужно, чтоб в штиблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий? Все одно как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, может, мы вместе с вами в реке тонули по нашему делу?
3: Да, ну-ну-ну-ну-ну.
2: Ну, и за фрукты тоже было, съела совсем.
3: Это за какие такие фрукты?
2: Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было.
3: Чего?
2: Редички. И всего-то вот сколько было. Сидел в передней, доедал.
3: Ну вот уж ты уж, Василий Иванович.
2: Да невозможно, сударь Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да нам не дороже бог знает чего.
3: Ладно, Василий Иванович, ты вот что. Без меня тут, кроме Кучумова, никого не принимай.
2: Уж это будьте покойны.
0: Василий уходит вслед за Васильковым в прихожую. Появляется Лидия. Ее трудно узнать. Так она переменилась.
4: Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Теперь чей нарочно ездят мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глума уж, вероятно, и стихи готовы. Старичок Кучуменька, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мамой на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего.

0: Какая дрянь!
1: Ведь он нарочно завел, чтобы меня унизить. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Уж не Кучумов ли? Он. Ну, что-то будет.
2: Дома, дома, дома.
1: Наконец-то! Еще папаша.
3: Что такое? Что такое? Куда это вы попали? А? Тут же обстановка! Это какой-то постоялый двор! Ну, объясните мне, что это все значит? Мой ангел, не сердитесь на меня, что я вас так грубо спрашиваю, но в таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо! Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксарова.
1: Вы меня не упрекайте, да. А лучше пожалейте.
3: Нельзя вас жалеть, милостивый государь. Вы позорите свой род. Ну, что бы сказал ваш бедный отец, о себе он узнал ваше унижение?

0: А что же мне делать?
1: Бежать! Бежать без оглядки!
0: Куда?
1: А?
0: У мамы он ничего нет. А? Он за нас все долги заплатил.
1: Его прямая обязанность за обладание таким сокровищем, за то счастье, которое вы сделали этому моржу, он обязан исполнять все ваши желания.
0: Но, видно, он не считает за большое счастье обладать мной.
1: А, не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно.
0: Ну чем же нам жить, папаша? У мамы ничего нет, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
1: Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно, стыдно. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы феи наши легкокрылые. Вы забыли свое могущество? Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
0: Какой жест, папаша?
1: Ага, вы как фея и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У феи женщин в запасе много жестов.
0: Такой жест, папаша?
1: Так, так, так, так, так, так. С тебя хватит 40 000 на первый раз?
0: Я не знаю.
1: А теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она отделана превосходно. Еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный. На первое время 40 000 слишком довольно. Ну, послушай, если ты их не возьмешь, я их выброшу из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, эту сумму я уничтожу. Если не захочешь, я взял.
0: Ну, так давай, папаша.
1: Что за взгляд такой?
2: Боже! Нет, это только со мной одним может случиться. Нарочно положил на столе бумажники и позабыл. Дитя мое, я привезу тебе эти деньги завтра на новоселье. Закажу у Айнем пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку 5 фунтов. И положу туда деньги. Хорошо положить золотом, но такой суммы едва ли сыщешь. Во всяком случае, полуимпериалов 100 наберу себе.
0: Мерси, папашка. Мерси, папашка.
2: Что такое деньги? Имея хоть миллионы, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
3: Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
1: А, да, разумеется, дорогая моя, нельзя оставаться, нельзя.
4: Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили, а о ваших деньгах ничего не упоминает.
1: А? Нет, не дошли, не дошли. Сейчас еще вторник, среда, четверг, пять. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
5: Мама, нам бы переехать сейчас же.
4: Ах, Лидия, надо подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
3: Богат ли он, беден ли он, нас унизил. И между нами все кончено. Григорий Борисович делает для нас очень много и не желает, чтобы я жила с мужем. Да. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне это обещал.
4: Папашка?
1: А?
4: Лидия, как ты говоришь? Невозможно, невыносимо слушать мать.
3: Скажите, стыдно? Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами женщины. У нас нет средств жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Какое же вы имеете право требовать от меня стыда?
1: Бедниссимо! Бениссимо! Я никак не мог предположить, чтобы в молодой женщине было столько житейской мудрости.
3: Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 000.
4: Неужели? О, вы очень Очень добрый человек. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон.
1: Со всех сторон.
4: Но главное, чтобы приличие было сохранено.
3: Но в этом положитесь на меня.
1: Ну и я уж не мальчишка, я умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
6: Блаженство. Ну не верю на пущу.
7: Не болван выдумываешь, меня не велено принимать. Невозможно.
8: И совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же не моя вина.
7: Кто же не велел пущать? Барин или барыня?
8: Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут.
7: Все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Рубль серебром, деньга немалая.
8: Покорно благодарю. Пожалуйте. А что я проповедую, известно. Дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая. А все расчет. А дела наши, барин говорит, по-видимому, подходят тонкие. А вы рассудите сами. Пожалуй, корми дармоедов-то. Пользы от них никакой. А все из кармана. Вот как бы еще знакомство хорошее, степенное. А то какое у нас знакомство.
7: Ну, довольно. Хватит. Дай мне клочок бумаги, убирайся.
8: Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не рвите. А я шусь, я уйду.
7: Что бы ему такое написать? Ба, чей это цилиндр?
9: Да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Прекрасно. Васильков получил записку, Телятев тоже. Съедутся все вместе, вот будет сцена. Надо написать что-нибудь для отклонения подозрения.
7: Любезный друг, я заходил посоветоваться с тобой по одному делу. Жаль, не застал. Твой Глумов.
6: Ну как же?
8: Не верю,
6: не верю.
10: Нет, я все-таки войду.
8: Ты что? Ты был у Лидии Юрьевны?
7: Да нет, зачем она мне? Я заходил к Саве, не застал, вот записку оставил.
9: А ты помнишь, Телятев, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит недель шесть, либо в солдат продается, либо его домой по этапу вышлют, а то приедет тятенька, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет до самого дома верст 400. Однако мне пора, как я заболтался.
10: Ну ты как же, Василий Иванович, принимать не велели?
8: А уж так уж, сударь.
10: Так, может быть, вы это, Василий Иванович, по глупости?
8: Нет, истинно, истинно. Ну что вы, смею ли я?
10: И вам, Василий Иванович, меня не жаль?
8: Ну как не жаль? Известно, вы не как другие.
10: Лучше?
8: Не в пример.
10: Садитесь, Василий Иванович. Давайте с вами разговаривать.
8: Вы думаете, не могу?
10: Ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне.
8: Да.
10: А в Марокко не были?
8: Этаких стран, сударь, я и не слыхивал. Марок, так он Мароком и останется. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз.
10: Ну, прощайте, Василий Иванович.
11: Свой цилиндр Телятев держал в левой руке. Правой рукой он рассеянно взял со стола цилиндр Кучумова. Обнаружив в своих руках сразу две шляпы, он только тут понял, что в доме он не единственный гость.
10: Это как же, Василий Иванович? Вы, Василий Иванович, заврались.
8: А вы вот что, сударь, вы померяете оба. Который в пору, тот и ваш.
10: Вот умная речь и приятная слушать, Василий Иванович. Вот это мой, а вот это чей же? Ба, так это же Князенькин. Значит, он здесь?
8: Здесь.
10: Где же он? А чего же его принимают, а меня нельзя?
8: Потому сродственник.
10: Такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вы уж меня извините, я останусь здесь, а вы пойдите в переднюю, не то скажу вам, пошел вон.
8: Можно, можно. Для вас, сударь, все можно.
11: Оставшись один, Телятев вынимает анонимные стихи, которые ему сегодня прислали по почте.
10: Не будь, Телятев, легковерен, бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен. У Васильковых 2 часа, и все точно и надул. Он с родственником, меня и принимать не велено. Где они скрываются? Никого нет.
11: Телятьев осторожно, чтобы не скрипели ботинки, идет к комнате Лидии, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Быстро входит Васильков. Он встревожен. Ему тоже только что подкинули анонимные стихи.
12: Был без меня кто-нибудь?
8: Господин Глумов, вот и записку оставили.
12: А еще кто?
8: Господин Кучумов.
12: Хорошо, ступай.
11: Василий уходит. Савва Геннадьевич в задумчивости останавливается перед столом и видит записку Глумова. Он вынимает из кармана анонимное письмо и сличает его с запиской Глумова.
12: Но Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
13: Любезнейший друг, из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж, будь дома в 2 часа, и ты поймешь смысл этих слов. Да нет, ничего, не похоже. Что это, шутка или несчастье? Что значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. Боже, что мне делать?
11: Васильков открывает ящик с пистолетами.
12: Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то и сделаю.
11: Он идет к двери комнаты Лидии. Навстречу ему, пятясь, показывается Телятьев.
12: Телятьев? А, здравствуй. Так, друзья, не делаю.
14: Постой, погоди, они сейчас выйдут.
12: Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте.
14: Тише, я говорю тебе, тише.
12: Ты к моей жене приехал?
14: Да.
12: Зачем?
14: Приятно провести время, полюбезничать. Какие странные вопросы делаешь?
12: Отчего ж ты к моей жене едешь, а не к другим?
14: От того, что у меня вкус хорош.
12: Мы будем стреляться.
14: Ну хорошо, ты только не шуми, я слышу голоса.
12: Они мне не помешают.
14: Ты с ума сошел, Савва, помнишь, выпей холодной воды, что?
12: Нет, Телятьев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Вот пистолеты. Выбирай любой.
14: Ну, коли ты подарить хочешь, давай оба, к чему их рознить. А коли стреляться, куда торопиться, чудак?
12: Стреляться здесь, на этом месте, без свидетелей.
14: Но ведь я тоже с характером, я здесь не буду. Говорю тебе наотрез. Что за место, Савва? Всякое дело нужно делать порядком. Ты скажешь, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
12: Средств нет, жить лучше.
14: Так возьми у меня. Сколько тебе нужно? А, пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег проживу.
12: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
14: Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я предлагаю тебе деньги по доброте сердечной.
12: Ну хорошо, давай деньги. Сколько здесь?
14: Сочтешь после 1000 около 5.
12: Надо счастье передать тебе расписку.
14: Вот от этого сделай, милый, уволь, с меня берут расписки, я ни с кого.
12: Спасибо, я заработаю тебе хорошие проценты.
14: Шампанским других процентов не беру.
12: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем.
14: Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. Если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться.
12: Ну, а что же мне делать в этом последнем случае? Что мне делать?
14: Брось ее, и все тут.
12: Я был так счастлив, и вдруг она изменяет. Она меня обманывает.
14: Так ты ее убей. А меня за что ж?
12: А за то, что вы ее развратили. В вашем омуте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, Телятьев, развратней всех, бери пистолет, а не то я тебя убью стулом.
14: Ну, черт с тобой, ты мне надоел, давай стреляться. Перед смертью попробуем спрятаться вон туда.
12: Стреляться?
14: Тише,
12: стреляться!
11: Телятьев берет Василькова за плечи и насильно уводит его за печку. Появляются Лидия и Кучумов.
15: Адьё, миа Карина.
16: Прощай, папашка.
15: Лапзай меня.
11: Телятьев и Васильков выходят из-за печки. В руках у них пистолеты.
15: Что такое? Но, господа, я по правам старой дружбы. Они сваки, мали паус.
13: Вон.
15: Что ты?
13: Завтра я пришлю к вам секунданта.
15: Но, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
12: Так я убью вас.
15: Молодой человек, Так не шутят, молодой человек.
17: Что за шум у вас?
12: Бах!
13: Возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с нею только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
16: Ха-ха-ха-ха!
3: какая трагедия?
4: У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
18: Надежда Антоновна...
14: Честь имею.
12: Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Возьми свои деньги. Я хотел тебе за твою доброту заработать огромные проценты. Возьми их. Мне нужно сделать распоряжение. Написать к матушке. Я застрелюсь.
14: Полно, полно, Сау. Что ты? Что ты? Ты дурачишься. Что ты? У моего знакомого две жены сбежало. Что же ему два раза надо было стрелять? Послушай, Сава, я человек благоразумный. Я могу дать тебе много полезных советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем, а там видно будет, да, Сава?
12: Берите от меня вашу дочь. Берите ее скорее.
3: Скорее, чем вы думаете. Мы сами хотели переехать сегодня же. Вы играли комедию, и мы играли комедию. Да, я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее.
12: Сава.
3: Телятьев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, уж в другой раз я не ошибусь в выборе или мужа, или, ну, в общем, сами знаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, пошлите за экипажем.
4: Сейчас.
14: Надежда Антоновна. Господи.
11: Лидия и Надежда Антоновна с чувством собственного достоинства покидают комнату.
12: Конечно. Теперь уже все для меня кончено.
14: Ну где же кончено? Мало ли еще в жизни осталось.
12: Нет, уже все. Телятьев, ведь я добрый человек. А она так коварно насмеялась над моей добротой. Над чем угодно смейся. Над лицом моим, фамилией, но над тем, что я любил ее. Что после каждой ее ласки я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья. Друг, во мне ведь оскорблено не самолюбие, а душа моя убита. Осталось убить тело.
14: Полно, Сава, ну перестань, а то я тоже расплачусь, хорошо, у меня будет физиономия. Ну доверься ты мне хоть на несколько часов. Чем я тебя буду поить, кормить, это уж мое дело. А, Сава!
12: Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Прошла неделя, как Лидия рассталась с мужем, и по настоянию Кучумова вновь вместе с матерью вернулась в свою прежнюю квартиру, заново отделанную в расчете на деньги, обещанные Кучумовым. Григорий Борисович каждый день бывает здесь, обещает привезти деньги, но каждый раз по разным причинам приезжает без денег. Долги Чебоксаровых растут, и это очень беспокоит Надежду Антоновну.
1: Нет еще.
2: Что нам делать? У нас опять накопилась пропасть долгов.
1: Кучумов обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
2: Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Сегодня я получила письмо от отца. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение уже продано. И сам он живет у своего приятеля и хочет с каким-то татарином, башкиром завести кумыс.
1: Знаете, кто купил имение отца?
2: Кто?
1: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
2: Едва ли. Да твой отец пишет, что на торгах самую большую сумму дал какой-то Ермолаев, поверенный Василькова.
3: Господин Кучумов.
1: Проси.
2: Я уйду.
1: Идите. Садитесь. Мне нужно поговорить с вами.
4: Какая холодность. Что за тон, дитя мое?
1: Полно. Довольно шутить. Послушайте, вы меня заставили переехать от мужа?
4: Да.
1: Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Ведь вы сами навязались с деньгами.
4: Вам меня надо или убивать, или прощать за мою рассеянность. Я сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять с собой. Вошла вдруг жена. Я кинул их в стол, запер, заболтался с ней, позабыл. Дитя мое, я привезу вам эти деньги через полчаса.
1: А кто купил имение отца?
4: Разумеется, я.
1: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
4: Иначе и быть не может. Я дал доверенность Василькову одному знакомому купцу. Я у него сына крестил. Он законов не знает. Передоверивает себя другому. Какое он мне уморительное письмо прислал. Я привезу вам его через 10 минут. Вот это, мило, какой у вас вкус! Здесь надо больше зелени. Я пришлю вам большую пальму и тропических растений. Вот здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров.
1: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я опять стану называть вас папашей и, может быть, полюблю.
4: Так как сомнения в моей честности быть не может, то и любви вам своей откладывать нечего. Мое блаженство.
1: Вы так думаете? Я сегодня в дурном расположении духа, мне не до любви.
4: Ну как?
1: Я уж сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые прииски, у вас золотые горы, телятев чуть не миллионщик, и Глумов, вдруг говорят, богат стал. Мне не на чем выехать. Я езжу на извозчичьей коляске.
4: Ужасно, это ужасно. Но через полчаса все будет поправлено. Я признаюсь, я виноват, я один виноват.
1: Я живу без мужа. Вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Да. Что будут говорить?
4: Да, пища для разговоров дана. Следовательно, разговор будет, как вы строго себя не видите. Но ведь я же вам говорю, через полчаса. Правда, могут встретиться обстоятельства. Там необходимые взносы в конторе. Вдруг столько денег нет. Ну, в крайнем случае, через неделю. Через неделю вы будете иметь все. Больше чего желать невозможно.
1: Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите, что я вам говорю?
4: 10
1: минут. Иначе я вас спускать не велю.
4: 10 минут? Я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела.
1: Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
4: Я себя оправдаю в ваших глазах. Но я вам долго-долго не прощу такого обращения со мной.
1: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает.
3: Господин Телятин.
1: Проси! Что вас давно не видать? Где вы пропадаете?
3: У человека, которому делать нечего, всегда дел много. Что вы так серьезно?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что вы? Что с вами?
3: Морщинка. Вот тут на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
1: Не может быть.
3: Взгляните в зеркало. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают.
1: Можно вам поверить тайну?
3: Очень можно.
1: Вы умеете их беречь?
3: Нет, не умею. Зато я умею терять их тут же. Это лучше.
1: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
3: В редком семействе не найдется такой тайны.
1: Послушайте, вы не снос. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч.
3: Ах, он чудак. А чего же не 80?
1: Он может и 80.
3: Еще бы. Он и 200 может. Обещать. А заплатить где же? У него редко в кармане можно найти более 10 рублей.
1: Вы лжете на него. Он выкупил выкупил отцово имение. Оно стоит больших денег, и я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей.
3: Ну, насчет имения я сказать не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве, насилу ему дали на месяц и взяли вексель в 2000 рублей. Я думал, что он ищет деньги для вашего мужа, которому он проиграл эту сумму в клубе и до сих пор не заплатил.
1: Вы меня убиваете.
3: Чем? Да вы не беспокойтесь, он очень хороший человек, мы все его очень любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, только он часто забывает, что все это прожито. А ему, собственно, выдается не более 10 рублей на клуб.
1: Что же мне делать? Телять! У вас огромное состояние, пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть, Телятьев, поддержите честь нашей фамилии. Спасите меня.
3: Все это очень мило с вашей стороны, я был бы вполне счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой.
1: Вы женитесь? Или женат?
3: Не женюсь и не женат. Должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
1: Как к Воскресенским воротам?
3: Так, в яму. Привезут с квартальным и опустят.
1: А где же ваши деньги?
3: А я уж и не помню, когда они у меня были. Я вчера узнал, что должен 1000 до 300. Все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипажи, платья, все это чужое.
1: И вы так покойны.
3: А что же мне беспокоиться? Совесть моя так же чиста, как и карманы.
1: Где же мне взять денег? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого?
3: Есть, как-нибудь.
1: У кого же они?
3: У деловых людей, которые их даром не бросают.
1: Не бросают, жаль.
3: Еще как жаль-то, ведь нынче-то и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А вот прежде деньги-то глупее были. Вот именно такие-то деньги вам и нужны.
1: Какие?
3: Бешеные. Вот и мне все доставались бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Вы знаете, я вот недавно догадался, отчего у нас с вами бешеные деньги. От того, что не мы с вами их наживали. Деньги, нажитые трудом, деньги умные. Они лежат смирно, мы их маним к себе, и они не идут. Говорят, знаем, какие вам нужны деньги, мы к вам не пойдем. Уж как ни проси их, не пойдут.
1: Я в актрисы пойду.
3: Талант нужен, Лидия Юрьевна.
1: А я в провинцию.
3: Ну, что за расчет?
1: Телятьев, помогите, мне нужны деньги.
3: А вот, пожалуйте, сюда. Видите, у ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в 3 окошечка. Вот где деньги.
1: У мужа?
3: Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что подумаешь, что голова закружится. Если у вашего мужа сейчас наличными 1000 около 300... то можно поручиться, что через год будет 1 000 000, а через 5 – 5.
1: Я вам не верю. Это он подослал вас ко мне. Пойдите прочь.
3: А вот послушайте, когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкой. Сидит на свет, не глядит, ухи не ест, вина не пьет. Вдруг несут ему телеграмму. Прочел, и глаза засверкали. Нет, говорит, глупо стреляться. Поздравь меня, покутим нынешний день. Ну, я его поздравил, мы поцеловались и поехали. И поехали. Познакомил я его кое с кем из своих старых знакомых. То есть не из старых, а из прежних. Они еще молоденькие.
1: Погодите, что это за коляска? Кружева? Неужели это мама взяла для меня? Какая роскошь, какая прелесть.
3: Нет, вы ошибаетесь. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что в зоологическом саду можно показывать. Вот она едет от него, блондиночка. А глаза васильки.
1: Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Что это со мной? Я его ненавижу и как будто ревную.
3: Это не ревность, а зависть.
1: Он ее любит?
3: Что, коляску?
1: Нет, блондинку.
3: Ну, зачем же? Любить и деньги платить, это слишком много расходов будет. Хотите знать, что ваш муж мне сказал, когда получил телеграмму?
1: Говорите.
3: Ну, говорит Ваня, ближе 1 000 000 не помирюсь. А я говорю, и не мирись, Сава.
1: Я умираю.
3: Что? Что с вами?
1: Позовите маму. Позовите скорее.
3: Надежда Антоновна. Надежда Антоновна! Лидия Юрьевна умирает.
1: Что? Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Мама, пойдите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю.
2: Да, да, да, ты в самом деле нехорошо. Я сейчас, сейчас.
3: Скорей, скорей, Надежда Антоновна.
5: Господин Глумов.
1: Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно.
2: Проси.
6: Что с вами?
1: Немного нездорово.
5: А с вами что? Говорят, вы разбогатели?
6: Нет еще, но надеюсь. Очень выгодную должность занял.
3: И совершенно по способностям.
6: Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама очень долго искала не то чтобы управляющего, как бы это сказать?
5: Друга дома.
6: Да, да, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить...
3: И себя, и свое состояние.
6: Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Ну где ж ей совсем управиться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию.
3: Благородная, доверчивая женщина, признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких.
6: Да, должно быть, только одна осталась. Я наперечет всех знаю.
3: Вот мы только что говорили с Лидией Юрьевной о бешеных деньгах, что они перевелись, а ты счастливый нас, ты их нашел.
6: Но зато как долго и прилежно я искал их.
5: Значит, у вас теперь денег много?
6: Много понятий относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня довольно.
5: Ну так дайте мне взаймы.
6: Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают, потому что неделикатно будет напоминать, когда они забудут о долге, а взыскивать еще неделикатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят.
5: Ну как хотите, только дайте.
6: Теперь не могу, извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен.
5: Целуйте.
6: Теперь поздно, или лучше сказать, рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой, общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже. С переездом на воды, с помощью усовершенствованной медицины она умрет скорее.
7: Вы видите, сейчас мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а там могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, если будет угодно при вашем содействии.
5: Вы злой, злой человек.
7: Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга.
5: Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощайте.
7: Прощайте. Я уезжаю со сладкой надеждой, что через год вы обо мне соскучитесь, оцените, и мы встретимся как родные.
5: Ну, довольно, довольно.
7: До свидания.
3: Прощай, Глумов. Счастливого тебе пути. Вспомни обо мне в Париже, там еще на каждом перекрестке блуждает моя тень.
6: Прощай, телятин.
0: Возвращается Надежда Антоновна. В руках у нее склянки с лекарствами.
2: Тебе надо лечь, Лидия, непременно.
3: Да,
2: напрасно,
3: конечно,
2: мой друг, конечно, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Ох. Я так и мужу сказала, он сейчас придет. Вот спирт и капли, которые тебе всегда помогали.
5: Как он вас принял?
2: Очень вежливо, но... довольно холодно. Спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень.
5: Иван Петрович.
2: Что вы, Иван Петрович, смеетесь?
3: Мне равнодушным оставаться нельзя. Надо либо плакать, либо смеяться.
2: Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная, такая нервная. Это у нее с детства?
3: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
5: Иван Петрович, вы меня рассмешите.
2: Ну, вы в самом деле рассмешите, а он войдет.
3: Ну что же мне скрыться прикажете?
5: Нет, нет, останьтесь, мне так приятно вас видеть, вы даете мне силу.
3: Если вам приятно, я не только останусь, я буду как привинченный сидеть подле вас. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей.
8: Господин Васильков.
3: Ложитесь.
5: Прости.
0: Лидия ложится на диван. В ногах у нее устраивается Надежда Антоновна. Рядом в креслах Телятев. Он делает вид, что страшно огорчен.
9: Вы меня звали?
5: Я умираю.
9: В таком случае нужен ли доктор или священник? Я ни то, ни другое.
5: Вы нас покинули.
9: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
5: Так надо проститься.
9: Если хотите.
5: По-русски проститься значит попросить прощения.
9: Просите.
5: И я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном виноваты вы.
9: Мы поквитались, я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте.
5: Ах, нет, постойте. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму.
9: Боже мой, боже мой. Ах, вы вот чего боитесь. Но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в которой гибнет все, и имя, и честь, и благообразие женщины.
5: Кто вам позволил здесь такие слова говорить? Вы не имеете права учиться. мучить меня.
9: Нет, имею. Это право сострадания.
5: И вы говорите о сострадании. Вы видите жену в таком положении и не хотите уплатить за нее ничтожного долга.
9: Я даром денег не бросаю. Не, боже мой.
2: Я не понимаю вашей философии. Это для меня какая-то новость, принесенная с Луны. Да разве платить за жену значит бросать даром?
9: Ты какая же она мне жена? И потом она сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня.
2: Сказала. Ну, мало ли что может сказать женщина в раздражении. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается.
9: Да она не говорит, что одумалась.
5: Я одумалась. И раскаиваюсь в своем поступке.
9: Не поздно ли?
2: Ох, нет, что? Она может увлечься, но до падения себя не допустит.
9: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получила от меня, чем от вас. Только я не знаю, что удержало ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Так чего же вы хотите?
5: Я бы хотела... опять жить вместе с вами.
9: Невозможно. Вы так быстро меняете решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
5: Но вы должны меня спасти.
9: Да как я вас спасу? Есть, правда, одно средство. Я предложу вам честную работу, а за нее вознаграждение.
5: Какую работу? И какое вознаграждение?
9: Я дам вам 1000 рублей в год. Пойдите ко мне в экономки.
5: Ступайте вон!
10: Теперь вы выздоровели, я могу перестать плакать.
5: Теперь не до шуток, ступайте за ним, воротите его сюда, во что-то.
10: Бегу, бегу, Сава!
2: Какой ужасный, какой несносный. Нет. Человек из порядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, но такого предложения не сделает.
10: Вот, Сава Геннадьевич.
5: Извините меня, я не поняла вас. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности?
9: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше сюда не вернусь. Экономка – значит, женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, варенье варить, наливки делать, передаст вам ключи от кладовой и от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
5: Ужасно! Ужасно!
9: Прикажете кончить?
5: Продолжайте.
9: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне по моим делам нужно такую жену. Потом, если вы со мной будете любезны, я свезу вас в Петербург. Патти послушаем. 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге, по моим делам, есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам нужно отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих.
10: Ну, разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
5: Да.
9: Так согласны вы на это предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
5: Пожалейте меня, пожалейте мою гордость. Я дама, дама с головы до ног, ну... Ну, сделайте мне какую-нибудь уступку.
9: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
5: Ну, хоть слово измените. Оно слишком жестко для моего нежного уха.
9: Нет, это слово хорошее.
5: Я должна подумать.
9: Думайте.
10: Ах, кабы меня кто взял в экономки.
8: Следственный пристав желает описать имущество.
10: Ну что, что вы испугались? Вчера описали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие.
5: Я согласна. Я на все согласна, умоляю вас, спасите меня от стыда. Я на все согласна.
11: Васильков уступил мольбам Лизии и пошел к следственному приставу.
8: Господин Кучумов!
5: Я думаю принять его.
10: Примите, конечно, примите.
4: Шайка, тушай вельми. Что такое? Что с вами?
5: У меня описывают имущество. Привезли ли вы 40 тысяч?
4: Нет, вы представьте себе, какое со мной несчастье. Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку.
10: Очень жаль мне твоего человека. С тем, что тебя украсть можно не только до Америки. До Звенигорода не доедешь.
4: Ну, не шути, не шути. Я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Его, вероятно, скоро схватят, отберут деньги. И тогда, дитя мое, я вам доставлю.
10: Ну, не все же, ну, крал-то ведь осталось что-нибудь-то.
4: Ну, как же не остаться? Я без 1000 рублей из дома не выезжаю.
9: Так отдайте-ка мне 600 рублей, которые должны по картам.
4: А вы здесь? Очень хорошо. Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело. Что такое? Что за вздор такой? Что это? Вероятно, я что, как-нибудь обложился? Я не тот сюртук надел. Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновны.
9: Хорошо, я получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам надо ехать в деревню.
5: Когда хотите.
9: Я еду завтра. Будьте готовы.
5: Благодарю вас, что вы на целый день даете волю моим слезам. Мне еще нужно о многом поплакать. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место становится грубый идол, имя которому бюджет. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, а выходите за тех, которые грубо наживают, называя себя деловыми людьми.
10: Каково это слушать нам с тобой, князенька, бездельником?
5: Жертва, которую я приношу вам.
9: Жертв не надо.
5: Ну хорошо, я вижу, что нашла коса на камень. Извольте, я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
9: Но знайте, что я из бюджета не выйду.
5: Ох, уж этот мне бюджет.
9: Только бешеные деньги не знают бюджета.
10: Ты говоришь святую истину. Скажу больше. Ты повторяешь мои слова.
9: Прощай, друг, мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и пищи.
10: Москва, Сава, такой город, что мы, Телятевы и Кучумовы, в ней не пропадем. Мы без копейки будем иметь и подсчет, и кредит. Прощай, друг Сава, не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель.
11: Лидия робко подошла к Василькову, положила ему руку на плечо и склонила голову.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Турандина.

0: начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже 2 года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Он блистательно выиграл 3 дела. Правда, полученный гонорар был явно мал для жизни, поэтому Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одной только славою. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович находился часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба, с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом неширокой реки. Невдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно.
1: Отчего-то кажется мне, что это зримая прелесть земная, что это нежнейшая сладость, лишь золототканный покров, наброшенный враждебной людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиной прелести нечисть, несовершенство и зло природы. На самом-то деле жизнь наша лишь скучная проза, тяжко скованная цепью причин и следствий, тягостное рабство, от которого не спастись человеку.
0: От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц.
1: Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий.
0: Солнце склонилось низко. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижим, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. И очарованный странным впечатлением этой тишины, как бы потерявший всю свою отдельную от общей жизни волю, Петр Антонович сказал с великою силою:
1: «Сказка, милая сказка, где ты? Приди».
0: И вдруг
2: «Я здесь».
0: Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно. И душа Петра Антоновича опять стала обычную, отдельную от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты.

0: раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках».
1: Петр Антонович увидел в ее руках мешочек из красной кожи, верхний край которого был стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли.
2: «Ну кто же ты?»
0: «Я Турандина, дочь короля Турандоны. Мой отец очень любит меня, но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти

0: не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно. Эту девушку, одетую так легко и говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.
1: «Наверное, это

просто от родителей. Но, впрочем, ничто в ее лице и наружности, кроме костюма и слов, не говорит о безумии. Она тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это потому, вероятно, что недавно в журнале Министерства народного

0: назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандона. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.
1: Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.
0: Да, это так. Ну что ж, если вы настаиваете на своем, то я умываю руки и слагаю себе ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта. Окажу вам всякую помощь и поддержку. Но как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени

0: Увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. Веди же меня к себе. Солнце заходит. Я пришла издалека и хочу отдохнуть.
1: Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика.
2: Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног. Когда над высоким берегом реки показались уже первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину.
1: «Извините, пожалуйста, милая барышня».
0: «Говори не нам, а мне. Ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не одна из знакомых тебе барышень».
2: Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиною и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею.
1: «Турандина, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?»
0: «Не знаю. Разве этой одежды мало? Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам».
1: «Но ведь он так мал».
0: «А ты проверь».
2: Петр Антонович опустил руку в мешок. И вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь в точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади.
0: «Теперь хорошо?»
1: «Еще бы! Только вот ноги!»
0: «Посмотри в мешке!»
1: «Да что ты!»
0: «Посмотри!»
2: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил...
0: «Посмотри!»
2: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил...

0: жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась светло и простодушно.
1: «Я сказала тебе правду».
2: «А где же находится та страна, где царствует король Турандона?»
1: «Далеко отсюда. А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может».
2: «А ты можешь мне показать туда дорогу?»
1: «Не могу».
2: «А сама можешь вернуться туда?»
1: «Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь».
0: Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное. Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в светском мире.
1: «Нельзя сказать неправду. Земля все слышит».
0: Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою. Боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
2: «Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо».
1: «Что такое паспорт?»
2: «Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить».
1: «Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, посмотри».
0: И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках.
2: «Так вот ты кто! Ты княжна! И зовут тебя Тамарою!»
1: «Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам».
0: Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь. И все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею.
3: «Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение,

0: смятение и на упорное молчание о своих родных? Твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь подумай, у вас совсем нет денег.
1: Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним.
2: На эти 150 рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем.
0: Особенно с княжною.
2: При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки.
0: Правда, ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе. А что если...
3: Помнится, в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, не найдется ли там и бальный туалет.
2: Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы 500 рублей было, чтобы кое-какое приданое ей сшить. Вот, кстати, и твоя княжна.
3: Турандина, давай-ка проверим, нет ли в твоем мешочке 100 тысяч.
4: Если надо, там есть. Посмотри.
1: Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни. Очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов.
5: Турандина! Турандина! Приходи! Приходи! Турандон тебя простил! Приходи скорее!

ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла, но счастливые годы остались в благодарной памяти человека, осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. А когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу: «Он был у Турандины».

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин. Турандина — Любовь Германова. Буланин — Александр Таранжин. Филолог — Дмитрий Писаренко. Жена филолога — Мария Овчинникова. Голос — Александр Груздев. Автор инсценировки — Наталья Шолохова. Режиссер — Аркадий Абакумов. Композитор — Виктор Янченко. Звукорежиссер — Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи». Передача первая. Повесть о шляпной картонке.

0: А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке.
1: Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам.
0: Ну, вот ваш любимый.
1: Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки
0: и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
1: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
0: Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили все, писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи.
1: Так, так, так. А где же это все происходило?
0: Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, Кашгарский раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый.
2: Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли!
0: Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые.

0: Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем.
1: Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда? Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня.
2: Сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом?
1: Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.
2: Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.
1: Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем.
2: Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня.
1: Но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. Я тебя нежно люблю.
2: Ну хорошо. Ну вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели.
1: Да-да-да.
2: Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя и с твоего котенка глаз не спущу.
1: Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить.
2: До свидания, дорогая. До свидания.
3: Гарри!
4: Я слушаю вас, леди.
3: Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.
4: Я всегда рада служить вам.
3: Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь.
4: Благодарю вас, леди.
3: Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже.
4: Нет, нет, это вы так добры.
3: О.
4: Вы относитесь ко мне как...
3: Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу. Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете?
4: Да.
3: Повторите, это крайне важно.
4: Да.
3: Но я вас прошу быть внимательнее.
4: Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук.
5: Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности.
1: Мистер Хартли!
6: Да?
1: Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас.
5: Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам. Так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его?
1: Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине?
5: Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя.
1: Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться?
5: Но сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно.
0: Ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кэп. недолго было испортить себе цвет лица. Да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов.
4: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
5: Так, а куда это вы идете, сэр?
4: Сэр, я туда.
5: Куда?
4: Хочу немного прогуляться по парку.
5: Вот с этой штукой? Это ложь, сэр, отъявленная ложь.
4: Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.
5: Вы забываетесь! Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения.
4: Но, сэр...
5: Молчите! О чем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?
4: Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля.
5: Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами.
4: Но, сэр,
5: молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.
4: Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное.
5: В конце концов, мне это надоело.
6: Постойте-ка!
5: Что такое?
6: Постойте-ка, генерал! Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины.
5: А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи.
6: Но вы воображаете, генерал Венделер?
5: Ну что?
6: Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Ага. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. Я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца.
7: А! Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля.
6: Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться.
7: Как мне истолковывать ваши слова, сэр?
6: Как вам будет угодно, сэр?
7: Как мне будет угодно?
6: Да, вот да. Да, да.
8: Сэр Томас, ну я пришел.
5: Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас.
6: Беги, Гарри, беги же, болван.

0: должны передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендер. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15.
1: Добрый день, сударь.
0: Пакет. Пакет от леди Венделер.
1: Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?
0: О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только на определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.
1: Заходите в дом, сударь. Хозяин верно придет скоро.
0: Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице.
1: Как хотите. Но смотрите, не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено.
0: О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину?
1: Он его снимает, и то лишь неделю.
0: Ага.
1: А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер?
0: Да. Я ее личный секретарь.
1: Слово даю, вы стоите дюжины таких дам.
0: Я? Ну что вы, я ведь всего-навсего секретарь.
1: Ну и что ж, а вашу леди Венделер я и в грош не ставлю.
2: Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, и с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу.
3: Вот же где!
0: Пустите! Пустите меня скорее в дом!
1: Что с вами такое? Вы испугались этого старика?
0: Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день.
1: Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость.
0: Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете?
1: Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер.
3: Откройте дверь.
0: Ну что же делать? Генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу.
3: Откройте, я говорю.
1: Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу.
0: Сюда?
1: Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала.
0: Благодарю вас.
4: Гарри Хартли. Гарри Хартли. Идите же сюда, Гарри Хартли! Куда вас черт несет? Да стойте!
2: Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку.
5: Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора!
2: Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его истекают.
0: Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец!
2: Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.
6: очутился.
7: Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы? Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну?
8: Вора! Держи вора! Держи
7: вора! Ах, вот оно что!
6: Вор!
7: Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди верно рады были бы твоим обноском? Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок.
9: Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.
7: Что ты видишь?
9: Сэр.
7: Ну?
9: Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь, вам все разъяснится.
7: Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь.
9: Сэр, поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб?
7: Не болтай вздор, дурак ты, так и держись. Ну, самое трудное позади. Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак. В этом глупом виде тебе далеко не уйти.
2: Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень.
7: Ну вот, как будто ничего не забыл. Все поднял. Ну, а теперь в дом.
10: Доброе утро, мистер Реберн.
2: В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роуз, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодого священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумам.
11: Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роуз! Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот мой молодой приятель. Вот.
9: Очень приятно.
11: Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так.
10: Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие.
2: По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.
9: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна.
10: Правда? Сходство? Поразительно.
11: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
7: Ну,
11: А теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда. Это нам диадему ложить сюда. Вот это. Да, ну это тебе, Гамер. Вот да, это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый. Да, вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, черт знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет?
9: Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно.
11: Почему же?
9: Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду.
11: Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге.
9: Но я же ничего не могу поделать, как сэр. Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс?
11: Нет, не хочу, это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь.
6: Ой, вот. Что вы делаете? Рука моя.
9: Я согласен.
11: А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери, бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда.
12: Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон.

0: Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендергон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи.
1: Вот он! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри?
2: Ну, говорите, говорите же, где картонка?
3: Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть.
1: Все наши бриллианты пропали.
2: Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Выслушайте меня до конца! Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара. И теперь все покончено между нами.
1: Сударь, я не желаю с вами разговаривать.
0: Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллса в полном недоумении.
4: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских. Ха. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллсе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
4: Сломан розовый куст. Ага. О, следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.
4: Иисус Мария.
0: Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью приступил.

0: Полиция! Здесь живет мистер Реверн?
1: Здесь! Это я знаю точно! Вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Вендлера!
2: Сейчас. Вот. Пожалуйста, вот. Да, все тут. Пожалуйста, я все возвращаю.
3: Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем?
4: О, да. Да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость. Охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле.
5: Да. Больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.
6: К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности.
5: Что вы говорите?
6: Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез.
5: Он стоит, должно быть, целое состояние.
6: Даже 10 состояний, а то и 20.
5: Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.
6: Разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет чего разбогатеть.
5: Благодарю вас.
6: Пожалуйста.
5: Вы представить себе не можете... Как мне было любопытно побеседовать с вами.

0: Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. Я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи.
1: Хорошо. Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.

Алмаз Раджи. Передача вторая. Повесть о молодом человеке духовного звания.

0: Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам.
1: Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика.
0: Благодарю вас.
1: Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей.
0: О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов.
1: Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роуза?
0: Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роуз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роуз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром.
2: Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роуз! Правда, лучше не придумай!
3: Доброе утро, мистер Реберн!
2: Вот, познакомьтесь! Это мой молодой приятель.
4: Очень приятно.
2: Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы.
3: Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь.
4: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реберна.
3: Правда? Сходство поразительно.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
3: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роузе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
3: Так, сломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Раберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: Тут Роуз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роуз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу.
3: Пресвятая Дева Мария!
0: Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роуз сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

что же делать? Пресвятая Дева Мария. Сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам.

0: Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет, нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные. Но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом. А положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Да, все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что если отправиться в клуб? Да, в этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека образованного и умудренного жизненным опытом.
1: Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд.
0: Сэр, простите мою бесцеремонность.
1: Да?
0: Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.
1: Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым.
0: Сэр, прошу вас, ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я, сэр, затворник.
1: Вот как.
0: Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни.
1: Похвальное желание, сэр.
0: Да. Кстати, снова ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я желал бы больше узнать... Как это, господи... Ну, о преступлениях, что
1: ли? О преступлениях?
0: Да. О потайных силах нашего общества. Вот. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах.
1: Угу.
0: Читать... Я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам?
1: По книгам?
0: Да.
1: Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Ну, о других скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать.
0: Как вы сказали?
1: Лекок, сэр. Сыщик Лекок.
0: Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность.
1: Вы меня с лихвой вознаградили, сэр.
0: Чем же?
1: Необычайностью своей просьбы. Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках.
0: Вот! Воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

0: золотые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роллзу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать.
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роллс. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда не слышал.
0: Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую.
3: Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий.
0: Вы имеете в виду ограбление банка?
3: Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера, среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи.
0: Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском.
3: Вы сами понимаете, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться.
0: А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс?
2: Вы совершенно правы, сэр.
0: Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном.
2: Греховным соблазном.
0: Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами, нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили? Решили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи?
3: Ну, не надо так шутить, сэр, не надо.
0: Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто, чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины.
3: Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз... самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.
0: Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да?
3: Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры.
0: Не понимаю, что вы хотите сказать.
4: Кэб мистера Венделера у подъезда.
0: Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

0: джентльмен, прошу вас, сэр.
1: Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, охотник за алмазами.

0: того момента, как поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И притом на значительном расстоянии.
1: А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «охотника за алмазами»? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро.
0: Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роллза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

0: Улыбается один из вендлеров, порадуется.
1: В ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь встала на место.
2: Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки.
3: А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик.
1: И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом.

0: он осторожно отодвинул ее и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления.
1: Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно?
2: Простите.
1: Что, в чем дело?
2: Ну, говорите.
3: Прошу прощения, сэр.
1: Ну, в чем дело?
3: Я очень интересуюсь алмазами.
1: Ну.
3: Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава.
1: Тише. Я повторяю, что вам здесь надо.
2: О, Боже! Пресвятая Дева Мария.
3: Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку.
2: Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она... Об этой диадеме леди Вендлер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много. Очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот игрушевидные подвески из цельного камня. Господи, Боже мой. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли?
1: Убирайтесь отсюда немедленно.
2: Спокойно. Успокойтесь.
3: Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.
1: Какой пустячок?
3: Он принадлежал раньше вашему брату.
1: Смотрите.
4: Алмаз.
3: Мне приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции.
1: Прошу прощения.
3: Пожалуйста.
1: Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?
3: Я лицо духовного звания.
1: Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия.
3: Вы мне льстите.
1: Простите, простите меня, молодой человек. Простите. Вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Нет, скажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.
3: Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.
1: Ага, хотелось бы убедиться в этом.
3: Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши.
1: Если так, конечно, конечно.
3: При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А?
1: Да.
3: Вопрос это деликатный.
1: Да.
3: Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным.
1: Да, вы правы. Весьма недостаточно.
3: Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно, однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею.
1: Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли.
3: Благодарю вас.
1: Не за что.
3: Благодарю вас, мистер Вендлер.
1: Не за что. Не за что. Что касается помощи... Я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если месте можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению.
3: Я принимаю ваше предложение.

повесть о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роллза, о судьбе Алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.

0: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи».
1: Передача третья. Повесть о доме с зеленой.

0: Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание.
1: Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участие в событиях. Вот это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте.
2: Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки.
3: Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.

0: Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно.
1: 500 фунтов? Мне?
0: Да. Вам.
1: То есть...
0: Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя.
1: А что же это за условия? Они меня очень беспокоят.
0: Их два, только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже.
1: То есть, как?
0: Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете.
1: Вот как?
0: Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы.
1: О!
0: Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете?
1: Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить эта невидимая личность?
0: Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения.
1: О, а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный.
0: Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец.
1: Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке.
0: Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам.
1: Что?
0: Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца.
1: Боже!
0: Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.
1: О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен.

0: Мое имя Фрэнсис Кримджер.
1: О, месье, вот билет, который оставили для вас.
0: Мерси.
1: Его купили только что.
0: В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет?
1: Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица.
0: Ага.
1: Такого приметного человека трудно не узнать.
0: Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть.
1: Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его.
0: Да, вы очень любезны. Благодарю вас.
2: И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием.
0: «Седые волосы и рубец от сабельного удара».
2: Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам.
3: «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?»
4: «На ваши авансы, мистер Вандлер».
3: «Подачки».
4: «Авансы».
3: «Нет, подачки».
4: «Авансы».
3: «Ну хорошо, авансы, если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого».
0: «Боже, они, кажется, оба отъявленные негодяи».
4: «Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения».
0: «Так вы сами хотите завладеть алмазом?»
4: «Так вам не стыдно?»
0: «Да! Да!
4: Так вам не стыдно?»
0: «Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете».
3: «Какая наглость!
0: Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правда или неправда, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз».
3: «Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее. Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец. Приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секунды раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роллс, проваливайте ко всем чертям».
2: Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием.
0: «Старый мистер Скримджер, человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган».
2: Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как в Фрэнсис шел следом за Венделером. А тот, подгоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери.
5: Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, это ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом. Но здесь какая-то волнующая тайна. И я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути.
2: Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание.
6: Что ты там так долго делаешь? Иди в дом.
1: Иду, иду.
2: Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение.
5: Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник.
7: Да.
5: Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме?
7: Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще, говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка.
5: Так. А мадемуазель приходится ему дочерью?
7: Разумеется. Мадемуазель... дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.
5: Ах, вот как! А что у него за коллекции?
7: Сэр, они огромной ценности.
5: Так.
7: Больше я ничего не могу вам сказать.
5: Месье Привратник.
7: Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.
5: Месье Привратник, но ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции.
7: Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите, старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть.
2: В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине.
8: Мистер Вендлер с дочерью.
2: После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

0: Будьте любезны, разрешите пройти. Пардон. Разрешите пройти. Разрешите. Извините, пожалуйста. Разрешите.
1: И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.
0: Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна.
1: На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу.
0: Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.
2: Я не знаю, кто вы.
0: Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.
2: Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать.
0: Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.
2: Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.
0: Прощайте? Неужели навсегда?
2: Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания.
0: До свидания.
3: Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли?
0: Да, да, да.
3: И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого – брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем.
0: Я никогда не слышал о генерале Венделере.
3: Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз.
0: Ах, вот.
3: Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах.
0: Да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь.
1: Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем.
4: Фрэнсис Венделер, говорю я тебе.
0: Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером?
4: Я слышать не хочу. Мне противно самое ее имя.
5: Не волнуйся.
0: Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться?
4: Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились.
5: Да, вполне.
4: Сообщи мне о дальнейшем.
5: Конечно.
1: Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро.
6: О, мистер Роуз!
7: Вторник, 7 часов, как условились.
5: Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь.
7: Роуз, священнослужитель.
2: Очень приятно.
5: Садитесь, мистер Роуз.
6: Пожалуйста.
2: Пожалуйста.
7: Благодарю вас.
5: Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута.
7: Спасибо, с удовольствием.
5: Прошу вас.
0: Опять этот человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны.
2: А вот и кофе.
5: Нет, нет, да-да. Кофе это уже мое дело.
1: Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.
5: Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик.
1: Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика.
0: А! Что он делает?
5: Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный.
7: Да, действительно превосходный кофе.
1: Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать.
0: А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели?
2: Что ты сделал? Он умер!
5: Тише! Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее!
2: Боже! Боже, что теперь будет?
5: Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее!
2: Я не могу!
5: Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Эх, будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются. Я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись.
2: Да преступление!
5: Перестань плакать. Делай то, что я велю. Я твой отец.
1: Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге.
0: Жив он или мертв? Ох, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им.
1: Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов.
5: Что это?
2: Кто это в саду?
5: Кто это?
1: Фрэнсис в 3 прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роуза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды. Все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто старик вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.
0: Отец, позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь. Обходитесь со мной как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.
5: Сын, отец и сын.
0: Да.
5: Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад?
0: То есть...
5: Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость?
0: Простите, простите, мистер Венделер.
5: Узнаю. Это вы, Скримджер?
0: Совершенно верно.
5: Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом? Ну уж во всяком случае без моего приглашения.
0: О, я не думал. Простите.
5: Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, с
3: сын моего брата. Вы мне безразличны, даже неприятны. А ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты. А пока покорнейше прошу вас избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, я бы задал вам хорошую трепку на дорогу.
0: Я даже не знаю, как выйти из сада.
2: Отец, ты говоришь из-за запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений.
3: Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием.
2: Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. Мистер Роллс начинает приходить в себя.
3: Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Вендлер, возьмите свечу и проводите его.
2: Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.
0: Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?
2: Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему?
0: Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда.
2: Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный.
0: Тогда подарите мне что-нибудь на память.
2: Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю?
0: И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову.
2: Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.
0: Обещаю.
2: Бегите же. Бегите, скорее.

0: Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе.
1: В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.
0: Ой, я поражен. Я никогда...
1: Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.
0: Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, право, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?
1: Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок.
0: Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить?
1: Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?
0: Алмаз Раджи?
1: На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.
0: Сэр Томас Венделер? Генерал?
1: Да.
0: Мой отец.
1: Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети.
0: Как раз я его сын.
1: Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности.
0: Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.
1: Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек.
0: А, теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был... Софьяновый футляр!
1: Вот оно что!
0: Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все.
1: И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз.
0: Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия.
1: Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. вот этой ночью его власти наступит конец.
0: Что вы сделали?
1: Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены.
2: Так, мистер Флоризель, завершилась эта история?
3: Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.

Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Домашние новости.
2: Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет назад он ушел в свое всесветное бродяжничество?
3: Да, а здесь даже не изменилось ничего. Те же кожаные диваны, те же темные поблекнувшие обои, те же портреты генералов по стенам. Все старо, точно и не уезжал. И достает только быстрых тяжелых шагов матери, да и ее резкого бранчевого голоса.
2: Мать умерла в его отсутствии. Челюк поморщился, вспомнив, как здесь, в этой комнате, 12 лет назад разыгралась горькая и тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он точно назло матери унаследовал ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. 6 классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Как-то во время опроса переслал записку слабому товарищу. Вышла неприятность с педагогом, и юношу выгнали с волчьим паспортом. Узнав об этом, мать наговорила сыну столько злых слов, что Челюку до сих пор было жутко при воспоминании об этом. Отец тогда испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.
3: Отец ничуть не изменился за 12 лет. По-прежнему слаб, женолюбив и не может жить без опеки. Кстати, как неприятно это его Александра Кузьминишна. Только у скверных людей бывают глаза, как у нее, злые, буравчиком. Отец, кажется, в полном у нее подчинении. Влюблен, как кот. И под башмаком, ясное дело. Каково-то уживается с ней Катюша. Вот уж не ожидал, что не повидаю ее. Уехал на целый месяц какой-то подруге. Да еще бог знает куда, в Саратовскую губернию. Через месяц я за 3-9 земель буду. А как хотелось бы повидать.
2: Катя была младшая сестра Александра Николаевича. Когда против воли, порешив с гимназией, он с отчаянием решил уйти из дома, Катя одна искренне плакала о нем. Мать с ним и проститься не захотела, а отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше.
3: Кате тогда было 12 лет. Теперь она уже взрослая девушка, вероятно, красавица. Белое румяное личико с большими темными глазами, ясными, чистыми и правдивыми. На душе теплеет, как ее вспомнил.
2: Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на Алексинадских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он с десятками товарищей землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти 12 лет. Чем только не был он в Америке. Землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, камоевоежор и, наконец, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке.
4: Саша, можно к тебе?
3: Разумеется, папенька.
4: Дверь мы, пожалуй, запрем.
3: Что это, папенька? К чему такие предосторожности?
4: Видишь ли, друг мой, ты меня извини, пожалуйста, что потревожил твой сон.
3: Да я не спал.
4: Но тем лучше. Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле и секретно. Главное, чтобы она не слыхала.
3: Кто она? Александра Кузьминична, что ли?
4: Да.
3: Как вы, добрейший папа, перед ней трепещете.
4: Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и притом, ну, в общем, очень мне дорога.
3: Что ж дальше?
4: Саша, признайся, очень ты меня презираешь.
3: Вас? За что? Вам только 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья, настоящий и компетентный. Что же вы нахмурились?
4: Я должен тебе признаться, Саша. Это, конечно, очень странно, но Катя не живет у меня больше.
3: То есть?
4: Она ушла от нас.
3: Как ушла? Куда?
4: Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с ней под одной крышей. Так потихоньку и ушла. Ты же знаешь теплую слободу. Тут близко, под городом. Там ее кормилица Федосия живет. Кружевница, помнишь? У Федосии и поселилась.
3: Это бред какой-то. Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, теперь вот дочь. И потом я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку.
4: Александра Кузьминична действительно была резка с нею.
3: А у вас не хватило характера вступиться за дочь.
4: Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться. Я далеко не богатырь воли. Но все-таки помню свои обязанности и не дал бы Катю в обиду. Но Катя сама была не права. Она возненавидела Шурочку, едва та вошла в дом. Сцены следовали за сценами. Я был мучеником между этими двумя женщинами.
3: Охотно верю. Дальше.
4: Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Вот она. Прочти.
3: Папа, мне тяжело.
5: Папа,
3: в вашем доме.
5: Мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна, у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег. Но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану. Лучше умру. Не сердитесь на меня за это. А я и не сержусь. Ваша Катя.
3: Ваша Катя? Позвольте, папа.
5: Я за это. А я и не сержусь. Ваша Катя.
3: Ваша Катя? Позвольте, папа.

0: Фрося отличная женщина, я помню, но даром держать Катю не станет. Необразованная, воспитанная белоручкой, на что она ей?
1: Саша, мне передавали, будто Катюша наша ужасно опустилась, стала совсем как крестьянка, а главное, забыла всякий стыд и женственность.
0: Что?
1: Да, да, дорогой. И говорят, наконец, любовник. А? Каково это слышать?
0: Продолжайте.
1: И не один, а много. Я все сказал.
0: Действительно, вполне достаточно.
1: Что ты? Позволь, куда ты?
0: В теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?
1: Я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не затем говорил.
0: Не могу же я оставить свою родную сестру в таком положении. Хотите, чтобы я вернул ее к вам?
1: Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Смеяться будут все.
0: А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии.
1: Увы, увы, ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу. Очень большую. Уговори ты Катю уехать.
0: Куда?
1: Да чем дальше, тем лучше. Чтобы забыли про нее в здешних местах. А то вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит.
0: Я вот что сделаю. Я предложу ей уехать со мной.
1: В Америку?
0: Зачем в Америку? Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей. И денег ей дам.
1: Ах, Саша, если б ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился.
0: Эх, папа.
2: Александр Николаевич махнул рукой, взял шляпу и вышел. Скоро он уже шел узким пролеском между двух волнующихся морей желтой ржи.
0: Все-таки спасибо матери, что она родила меня похожим на себя, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое. Особенно, если долго их не видишь и поотвыкнешь. Право, если подумаешь, что при другой, более нежной маменьке из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь этакое, расплывчатое. Можно извинить покойнице все ее порки за трещины и колотушки.
2: Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу повозку, чтобы в лице кучера не сделать всю отцовскую прислугу свидетелем свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу туда он помнил с детства. Теплая слобода была местом шумным и людным, народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый. Ее кавачи, бабы-кружевницы и огороды далеко славились. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались, как черти в аду. Александр Николаевич обратился к самому дюжему мастеру.
0: Бог в помощь!
3: Здравствуйте и вы!
0: А где здесь почтенный живет Федосья Ивановна, кружевница?
3: А зачем вам тетку Федосьеву?
0: Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут. С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?
3: Нет, я ведь почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит. Вот она что. Я у нее за место сына с измалу принят.
2: Челюк невольно залюбовался говорившим. Он и сам был крепыш, но таких богатырей-красавцев, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи были засучены и обнажали огромные мускулы.
0: Здоров же ты, брат!
3: А что мне делается? А тетки-то нету. В город ушла плетеное продавать. Вы за кружевом, верно?
0: Да, за кружевом.
3: Тогда ничего. Пройдите. Там Катерина Николаевна принять может. Жилица у нас. И что готового есть, покажет. Я сейчас расскажу, как идти.
2: Федоськина усадебка была из самых исправных в Слободе. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Загремел замок, скрипнула калитка. во двор вошла

0: высокая девушка, потирая руки о передник. У челика задрожало сердце.
1: Здравствуйте. Вам Кружевов? Вы не осудите на ожидание. Клубнику брала. Сходит она у нас.
2: Вы Катя Челюк? А я Александр Челюк. Ваш брат. Из-за границы.
1: Братец Саша.
0: Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, большая, статная.
1: Войдите в хату, братец. Я самовар поставлю и приберусь, пока вскипит.
0: Когда они сели за стол, Челюк сразу решил обратиться к делу.
2: Да. Много воды утекло. Перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уже не говорю. Но вот ты... Признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.
1: Вы не судите меня строго, братец. Я ведь долго терпела.
2: Это я понимаю, Катя. Но меня удивляет, зачем ты сюда ушла. Будь со мной откровенна. Прошу.
1: Да я и не скрываюсь, братец. Я только боюсь, что не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а вроде того. Меня маменька аспидной доской по голове часто била. Сама про себя я много думаю, и что скажет мне, соображаю. А вот говорить смерть моя, тоже и памяти нет. Верите ли? Чему меня учили, все я забыла. Писать стану, буквы путаю. Вот, как видите.
0: Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина. Большого напряжения стоила ей произнесенная речь.
2: Вот что. Это для меня новость.
1: Да это ничего. Мне один доктор сказал, что я в своем уме весь век доживу. Вот только способностей у меня никаких.
2: Ну хорошо, послушаем. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но люди нашего сословия берутся за него только в крайней необходимости, чтобы уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь ушел. А ты никому не обратилась, ни к родным, ни к знакомым, а сразу сюда ушла. Отчего?
1: Видите ли, братец, долго думала я, куда уйти. Стала пытать себя, на что сгожусь, в гувернантке ли, в учительше ли. В акушерке вот очень хотелось. Нет, словно каменная у меня голова. Ничего-то к ней не пристает. Что сейчас выучу, через полчаса забуду. Один только туман остается. Тут мне доктор этот и подвернулся. На что, говорит, не надейтесь, у вас не все дома. И знайте, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе.
2: Стыдно, Катя.
1: Ну вот я и подумала, раз головой не могу своего хлеба найти, руками найду. А мама Федосия всегда мне нравилась и ко мне всегда была добра.
2: Катя, ты молодец. Только этому конец положить надо. Я тебя увезу отсюда.
1: Что ты, братец, не надо. Я здесь при деле и привыкла. А в Петербурге дурочкой жить между людей не согласна. У меня же гордость имеется. Не обижайтесь, братец родной. Оставьте меня, как нашли. Не ворошите. Как мне будет у новых людей, еще бабушка надвое сказала. А здесь я люблю. И меня любят.
2: Позволь, Катя, я вижу, что ты честная девушка. Но отец намекал мне о каких-то дурных слухах.
1: Я знаю, что на усадьбе про меня говорят. Но вы не верьте, лгут. Никакого у меня любовника нет. Да и допустила бы матушка. Она у нас строгая, святая. Все знают. А я... замуж я собираюсь.
0: За кого же? За здешнего?
1: Да, за Максима, матушкина племянника.
0: Ты его любишь?
1: Люблю. Очень уж хороший он человек. Мало таких на свете. И меня крепко любит.
0: Ах, Катя, Катя, так не поедешь со мной?
1: Нет, братец, простите, не поеду. От добра добра не ищут.
0: Ну, как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Но я богат. Позволь хоть деньгами помочь тебе.
1: А вот за это спасибо. Мы от того и свадьбы не играем, что надо новую хату ставить, а не на что.
0: Вот и слава богу. Ой, а я ведь твоего Максима уже видел.
1: Ой.
0: На, прав, видел. Он станок починял и дорогу мне показывал. Ведь это он идет по двору.
1: Он, точно.
3: Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться.
4: А? Еще раз здравствуйте.
1: Максим, это мой брат Александр Николаевич. Из-за границы приехал. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить.
3: Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что казалось, он весь засветился. Он низко поклонился и протянул руку Челюку.
4: Так вот вы кто! Что же, очень приятно.
3: Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Пробормотав несколько шаблонных фраз, вялых и бесцветных, о своей радости за сестру, Челюк резко оборвал речь и стал прощаться.
1: Дайте мне знать, когда будете уезжать. Я приду в город проводить вас.
2: Я уеду завтра вечером. Приходи, я тебе кое-что хорошее скажу.
3: Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Едва ступив на порог дома, Челюк распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Отцу он коротко передал подробности своего свидания с Катей.
2: «Я буду помогать ей всем, чем потребуется. От вас, папа, прошу одного. Оставьте вы ее совсем в покое. Не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство».
5: «Воля твоя, я этого не понимаю. Ты сочти, сколько жертв она приносит. Выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас. Что за люди на свет родиться стали? Не хотят покою.
2: Видите ли, папа, семья, в которой житья нет, общество, членом которого быть не имеешь возможности, и сословие, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло, и она ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых. Его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. И не пробуйте понять чужого счастья. Не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю. И мне ее как-то жалко. А между тем, я видел ее искренне счастливою. Она не наша, своя. Пусть же и счастлива будет по-своему.
3: Отец прослезился и пробормотал что-то невнятное. До Александра Николаевича не стал вслушиваться. Через час он уже ехал прочь от родной деревушки.

0: Вы слушали радиоспектакль «Домашние новости» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Челюк Сергей Габриэлян, отец Геннадий Фролов, Катя Ирина Киреева, кузнец Александр Быков. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандор Калош.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Жорж Семено. Ж-7. Прежде чем начать рассказывать о расследованиях, в которых мне посчастливилось принять участие с человеком, которого я называю просто Ж-7, и вы поймете в дальнейшем почему, мне бы хотелось, чтобы вы узнали о моей первой встрече с ним. Встреча сама по себе на протяжении нескольких часов так и оставалась для меня таинственной и загадочной. 9 декабря 1920. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки «Ж-7». Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас?» — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все эти чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке? «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру? Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. 15 минут спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился. Вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там, слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики из стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно. У меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего. Я могу, наконец, вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска. В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я раз 10 менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а четверть часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытое, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения. Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Не знаю, почему это получилось, но я надолго запомнил все детали его костюма, от черных зашнурованных туфель до однотонного галстука, завязанного без тени кокетства. Чувствовалось, что этот человек был достаточно уверен в себе. В то же время явственно ощущалось, он занимается настолько серьезными вещами, что мог бы позволить себе не беспокоиться о своем туалете. «Позвольте представиться, инспектор полиции Б», продолжал он. Фамилия эта была настолько известной, что я просто не могу ее сообщить. Ранения его я не видел. Правда, левая рука была чуть худее правой. «Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите?» Он протянул мне массивный никелированный портсигар. «Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня». Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжение я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», произнес наконец инспектор Б, с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. «Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления», — продолжал он. «А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это?» Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил: «Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карла Гальдони. Запись 1957 года.
4: «Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. Они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица Сгуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
1: Хоть бы один цветочек.
4: Ух, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Ух, вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантеони не прислал ничего, не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться.
5: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух, аж жарко стало. Мне так в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, сдержите.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
5: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
5: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
5: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа, сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
2: Ну, замолчите.

0: Хороша свадьба без конфет.
1: Дочка, поздравляю.
2: Спасибо, папаша.
3: Папаша посаженный, а когда же свадьба?
1: Сегодня же вечером.
3: Ой. Папаша посаженный, уж очень все в сухую.
1: Подождите, подождите, пробочи.
3: Это другое.
4: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь.
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
1: И дело, жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну подвиньтесь, подвиньтесь немножко.
0: Я готова, лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донаката, подвиньтесь.
3: Но это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
7: Ну-ка, милый Кэка, да? Садитесь на мое место. А Донна Сгуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
8: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
1: Ну, полноте, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
8: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания. Да,
4: куда же ты, сеньора?
8: Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стал быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
4: Что такое? Ты что это говоришь, а?
8: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступая честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стал быть, ближе родственницы. И компанийка же у вас тут подобралась. Полоумный батька,
4: что?
8: Безголовая дочка.
0: Да что ты,
8: скарик посаженный, отголодранец, жених, да барыни на бабах.
0: По-моему, она сумасшедшая.
3: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
0: Как вы разговариваете?
3: Ртом.
0: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощай.
8: Сеньор.
0: Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
8: Полента, полента, полента, полента.
0: Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента?
3: Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
0: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
8: Ах, куда?
0: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
3: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
4: Знаете, что я вам скажу? Сеньора, я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
3: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Ох. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу. Но ты у меня еще припомнишь, Кате, прачку, прощай!
1: О, какое у вас прекрасное общество, ну и родня же у вас.
4: Я рад, что они убрались, без них будет лучше. Кэка,
2: да.
4: Вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
2: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
1: Но вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
1: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я сам.
9: не ваше это дело.
10: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
11: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко, этим все и кончается.
10: Ну еще бы, на этом я и покончу.
4: Бепа, да полно тебе, ну с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
10: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
5: Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня.
9: Ну, вот тебе колечко.
4: Ну вот.
9: Ну, разве не так?
2: Это значит, мы уже поженились.
4: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
2: Ну чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
4: Не все сразу.
2: Какое хорошенькое колечко.
10: Нравится?
2: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
10: Это я тебе подарил.
2: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
10: Эх, детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам, да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
4: Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай.
11: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
4: У тебя нет, зато есть у меня. Пойдем-ка.
9: Понимаю. Не хочешь, чтобы я тут остался? Кикина, до свидания.
2: Бепо, любишь?
9: Это сердце твое.
2: Будь же благословенно твое сердце.
4: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
10: Дорогая ты моя.
2: Дорогой ты мой.

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье. Но что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так, а мне кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: Вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: А чего ж можно? А ты не показывала Кекке?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты? Что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, что ж, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоны.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Ну и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кека ему не дочка?
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кека не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Меннига, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Меннеги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
4: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека?
2: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
4: Так.
2: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
4: да.
2: И по правую руку будет вам третья дверь.
4: Вот, спасибо.
2: А вы зачем, Кэпи?
4: А я несу платье, шила ей заново.
2: Ну, покажите-ка.
4: Посмотрите, какая прелесть.
2: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом.
4: Вы удивляетесь?
2: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен дурак допускает все это.
4: Ну что ж, дочка ведь?
2: Как бы не так, дочка.
4: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
4: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
4: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
4: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
2: Она незаконная.
4: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
4: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
4: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Меннеги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
4: Так значит, Кека не дочь сеньора Тони? И Беппо на ней женится? разнести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
5: О, Анжолетта, милости просим. Переделали мне кофточку?
4: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
5: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
4: Увидите, что будет, как картинка.
5: А это у вас что за сверток?
4: А тут и платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
5: А кто эта девушка?
4: Вы не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
5: О, я ее знаю, это невеста Бепа. А почему, Анжелета, вы не хотите отнести ей платье?
4: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
5: Полноте, полноте, мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
4: Ой, я знаю, что вы сеньора разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только ради бога, чтобы не узнал больше никто.
5: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
4: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони, что она незаконная.
5: Нет, правда?
4: Я знаю, наверное. Сеньор Тони плавает со своей лодкой, и будто бы он нашел Кику где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Доны Мэнниги?
5: Бепа это знает?
4: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
5: Бедняга, очевидно, не знает.
4: Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть... Опять бы ко мне вернулся.
5: Анжелета, хотите, я поговорю с ним?
4: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
5: Не скажу.
4: Если позволите, я пойду к работе.
5: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
4: Будьте здоровы, ваша милость.
6: Друг мой, к вам можно?
5: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
7: Сеньор Беатрич.
5: Сеньора Элеонора.
7: Сеньор Беатрич. Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
5: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
7: Мне ужасно жалко бедную Кеку и добряка отца ее.
5: Сеньор Элеонора, это вы не знаете. Кека совсем не дочь сеньора Тони.
7: Да ну!
5: Уверяю вас, нет.
7: Кто вам сказал?
5: Я это знаю, наверное.
7: А чья же она дочь?
5: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кеку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
7: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
5: Бедный мальчик, его надо. Дули, он ничего не знает.
7: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
5: Хотите, пошлем за ним?
7: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
5: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху! Сюда идет сеньор Лелева.
7: Вы знаете сеньор Лелева? Ой, еще бы не знать. Всеобщее посмешище.
5: Влюблен во всех и каждый.
7: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавцем.
5: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешки.
7: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
8: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
7: Сеньор Лелио!
5: Сеньор!
9: сеньор Лелю, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
8: Ваше достоинство, сеньор, огромное, огромное ваше достоинство.
9: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелю.
8: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
9: О, вы все более и более изысканы.
8: Не беспокойтесь, это от табаку.
9: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
8: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
9: Вы много работаете?
8: Круглые сутки. Саша, позвали, я...
10: Рваный платок, вот так франт.
9: Вот так прощуга несчастный.
8: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
9: Не лишний вам был бы, запасись уж, кстати, и перчатками.
8: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
9: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
8: Да, всегда. Я люблю чистоту.
9: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
8: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
9: Вы правы, рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
8: Это по последней моде.
9: Грязные-то рукавчики?
8: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
9: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
10: Однако сеньор Лелю пристально следит за модами.
8: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
9: А это платье на вас тоже по моде.
8: Да, сеньора, это Париж.
9: А парик?
8: Лондон.
9: А ботинки?
8: Англия.
9: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
8: Ну, конечно, нет, сеньора.
9: А какая же столица Англии?
8: Лондра.
9: А Лондон где?
8: А, чуть ли не в Испании.
9: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
8: Да, кое-чему учился.
10: А вы где учились?
8: В Тоскане, где говорят правильной речью.
10: О, вы, значит, крусканец.
8: Да, сеньор, я из Академии Делла Круска.
9: А скажите, сеньор Лелио, как пишется полоумный? Через ОУ или через два У?
8: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
10: Туда же огрызается.
9: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена обвальном муке.
8: Видите ли.
10: И не только обвальном муке, а и поджарена.
9: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
8: Да при чем тут масло?
10: Без масла и без соли.
8: Ну, между тем...
9: Просто вы ни рыба, ни мясо, а что-то такое вяленое.
8: Да дайте же мне сказать.
9: Сухой, сухой, без малейшего сока.
8: Ах ты, Господи.
9: И сам сухой, и в кошельке у него сухо.
8: Да позвольте же.
9: Только есть хорошего, что один парик.
8: Я хочу сказать...
9: Что вы скажете о его прекрасном личике?
8: Ради бога.
9: Просто лопнуть от смеха.
8: Сеньор, ах, сеньоры.
9: А фигура-то.
10: А сладкие речи.
8: Я больше не в силах.
9: Какое выражение.
10: Какая живость.
9: Какая грация.
10: Какая развязность.
8: Черт бы вас побрал.
9: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полоумными, да еще через четыре у.
10: А, вот и Беппо.
11: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
10: Я вам скажу все в двух словах.
11: Да.
10: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
11: Да.
10: Имейте в виду, что Кекина не дочь сеньора Тони.
9: Да.
10: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
12: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
10: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатрич, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
12: Но ради бога, добрый сеньор.
10: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну идемте, сеньор Беатрич.
12: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
9: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
10: Пойдемте же, сеньор Беатрич.
12: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка, так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ой, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
4: Беппо, как ты долго? Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
12: Эх, какая!
4: Чего ты так вздыхаешь?
12: Где сеньор Тонни?
4: Кто, ваш тесть?
12: Он мне еще не тесть.
4: Если еще не тесть, так скоро им будет.
12: Ой, милая Кокина, боюсь, что не будет.
4: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
12: Тебе-то ударило только... А мое уж давно не бьется.
4: Да ну тебя, в чем дело?
12: Кека, ты вправду меня любишь?
4: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
12: Ну так если любишь, скажи ты мне правду.
4: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
12: Скажи, Кека, ты действительно дочь сеньора Тонни?
4: Что за чертовщина, не согласилась бы солгать тебе?
12: Скажи, Кекка, ты действительно дочь сеньора Тонни?

0: Господи, духу у меня не хватает сказать.
1: Скажи мне, если любишь.
0: Говорят, ты незаконная.
1: Ой, горе мое.
0: Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
1: Бэба, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить меня?
0: Ух ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
1: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
0: Нет уж, кто мне сказал, человек верный?
1: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
0: Ну, нет, я не могу.
1: Если не хочешь, значит, не любишь
0: люблю,
1: меня.
0: Люблю, а сказать не могу.
1: Ну да я и сама знаю, кто.
0: А ну кто?
1: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил, ты сам и придумал.
0: Нет, как честный человек.
1: Ну так скажи мне, кто говорил?
0: Да
1: кто?
0: Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
1: Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
0: Обещаешь?
1: Милый, обещаю.
0: Это мне сказала сеньора Элеонора.
1: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
0: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
1: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
0: Милая Кекка, я люблю тебя крепко. Но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
1: А вот увидишь, ты все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
0: Ты куда?
1: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи.
0: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
1: Не беспокойся, пожалуйста. Сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь.
0: Ух, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатриче может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса!
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать, от кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони.
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость! А что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря, я скажу вам, от кого я слышала. Но только смотрите, не болтайте.
1: Ой, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая барыня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я? До свидания, барыни.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньора Беатриче, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как

0: меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
1: О, вот и он!
0: О!
1: Давайте разыграем неприступных.
0: Да-да-да-да-да, как будто мы рассердились.
2: Сядем?
1: Сядем.
3: Разрешите повернуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
4: Гневаются.
3: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
0: Взгляните, сеньор Робертович, какая вышивка. Нравится вам?
1: Да, очень хорошая работа.
3: Молю вас.
1: А сколько вы заплатили, сеньоры Илья Мора?
0: Пустяки, 20 хинов.
3: Сеньоры.
1: А как бы и мне получить такое же?
0: Я поговорю с Белошвейкой.
3: Ради бога, сеньора Элеонора.
1: Нравится моя накладка, идет мне.
0: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
1: Ну, разве вы не видите, конечно, новое.
3: Одно только слово, прошу.
0: А мою вы видели?
1: Это которая была на вас на прошлой неделе.
0: Нет, которую я выписала из Милана.
1: О, нет, это я еще не видала.
0: Хотите взглянуть?
3: Сеньоры! Не собака же я в самом деле.
1: О, да-да-да, с удовольствием.
3: За славы меня почитаете,
0: ну,
3: что ли?
0: Ну так вот пойдемте, я покажу вам.
3: Как? Вы меня бросаете одного?
0: Увидите, что вам понравится.
1: Идемте, идемте.
3: Сеньора Беатрич, сеньора Леонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем... Они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца?
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен, не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать.
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Катой. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой, да ведь она уже 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть, а уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся.
2: То есть ничего я так не люблю, как дразнить его.
1: Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь.
3: Хорошую вы мне услугу оказали, ваша милость, сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
3: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы, Кэки, что ли, испугались?
3: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
4: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кэку.
3: Никому я не говорила, кроме этой барыни.
4: Ладно уж, пустомеля.
3: Это я-то пустомеля.
5: Эй, ты, Кате! Ну, это раторка ж ты.
4: Я? Это еще почему?
5: Все так и выложила про кузину Кэку.
4: Да я только одной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
3: Да никому я, кроме сеньоры Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
2: А я только одному Беппу.
5: Ладно, все вы сплетницы вышли.
4: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
3: Это меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку?
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
2: Вот наглые, вот нахалки.
3: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора. Нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
6: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
6: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
6: Еще того лучше.
3: Будьте на прокляты, ваша пригульная.
6: Здорово.
4: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
6: Ого.
5: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
6: Ай-яй.
5: Эй, ноги ваши.
6: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
7: Вы что, сеньор Тони?
6: Ой, я себя не помню.
7: Это о вашей дочке?
6: Сеньор? Да, о моей дочке.
7: Да она что же, не дочка вам, что ли?
6: Ах, я горемычный.
7: Да вы мне расскажите откровенно.
6: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
7: Ну, любопытно, в чем дело?
6: Вот чертовы бабища.
7: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
6: А что я вам скажу?
7: Да она ваша дочка или не ваша?
6: Не моя эта дочка. Ай-яй-яй.
7: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

0: В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ох, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь. Эй, Муза!
2: Моя здесь.
1: Пойди-ка сюда. Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал.
1: Музлин? Маслинами. Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Саламина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
4: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь.
5: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
1: Здравствуйте, молодушка.
6: Ой, что это за усач такой?
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, господин.
1: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
6: Да не угодно ли вам будет подальше
1: что
6: от меня?
1: Что такое?
6: Мне отсюда слышно.
1: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
6: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
1: О, ну тем лучше. Он сейчас в Венеции?
6: Сеньор, да. Он в Венеции.
1: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
6: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
5: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
1: А известно ли, чья она дочь?
6: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
5: О, какая радость.
1: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана?
6: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
1: О, какая вы! Нет, я не знаю, право. Вы расскажите-ка мне о ней.
6: О, очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
5: Почему же так?
6: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
5: Так, так, так.
6: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
5: О, боже мой, что я слышу?
6: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
5: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
6: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
3: Нет, нет, это не моя дочь.
5: Она не заслуживает этого.
6: Если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
3: Да, да, я знаю. Она, да вот, его дочка. Вот этого человека, Музы.
2: Эй, группа, я здесь.
6: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
3: Да, да. Тот самый.
2: А, ты меня знаешь?
6: Да, я тебя знаешь.
2: Ты меня знаешь?
6: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
3: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
6: Болячка тебя задави. Что я только узнала? Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Катэ!
7: Что такое?
6: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
6: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?
6: Торговца мочеными маслинами.
7: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
6: Да я только что разговаривала с ним.
7: Вот так штука!
6: Ну постой же ты! Постой!
7: Да куда же ты?
6: Я вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
7: Ну и правда же, прелесть что такое! Эй, Анжелета! Вы еще не знаете, открылось, кто отец Кикины?
8: Ну, но кто же?
7: Тот, который торгует мочеными маслинами.
8: Да полно вам!
7: Уверяю вас, как честная женщина.
8: Донсгольда! Донсгольда!
9: Чего?
8: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка?
6: Эх, хватилось! Раньше всех знал.
7: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
8: А вы это, наверное, знаете?
6: Да если я сама разговаривала с ним.
8: Ну ж теперь мы посмеемся.
7: Эй, я готова. Идем.
8: Я с вами.
6: Хоть больше шуму наделаю.
7: Вот так сеньора Кэка у нас.
8: Ну,

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикине, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ну, ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну. А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, полно, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, а ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло, бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои женихи и невесты, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный, а когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли, а?
2: А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники. Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну разве он не жених мой?
1: Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну впрочем, ладно, Беппо, пойдем.
2: Ну прощай, жизнь моя.
3: Приходи скорее, Беппо.
2: Ну пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте нам с Беппо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой. Помилуй, папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Беппо, 3 дней не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: из боковой улочки показали скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин.
1: Что это за Мазлин? Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин!
1: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кекка?
2: Мазлин!
1: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджелетта!
3: Ах, вот и сеньор-жених!
1: А вы, сеньор Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
3: О, да, сеньор, хорошо знаю.
1: А ну-ка, кто она?
3: Дочка торговца мочеными маслинами.
1: Что? Торговца мочеными маслинами?
3: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
1: Сеньор Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
3: Кто сказал эту великую тайну? Да я половину Венеции знает. И отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
1: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
3: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин.
1: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Кате!
2: Эй, что вам надо, сеньор?
1: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
1: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кекка не кузина мне, она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор! А если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
4: Кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
4: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
1: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
4: Ну, да я же с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
1: Да-да.
4: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая, вы бы видели.
4: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
4: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста.
4: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины.
1: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин.
1: Ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. Мазлин!
3: Беппа, я как раз тебя искал.
1: Ой, горе мне.
3: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
1: Знаю.
3: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
1: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что же я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
3: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
1: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
3: Нет, не видела.
1: А ты знаешь, кто твой отец?
3: Ну, кто же?
1: Да ну, что уж там.
3: Да скажи мне, наконец.
1: Да бедная ты моя Кекина.
3: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
1: Отец твой торговец мочеными маслинами.
3: А
1: сердце у меня разрывается. Не могу я больше.
5: Сейчас убийцы вашу.
6: Тихо, тихо, сюда идут.
3: Кто?
1: Ой, боже мой, что я вижу?
3: Что ты там увидел?
1: Да вон твой отец идет.
3: Как который?
1: Да вон, который с маслинами.
3: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
1: Ой, не хочу я его видеть. Не могу я его видеть, Кикино, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
3: Оля Горькая, может ли быть что-нибудь хуже?
5: Кека, веселее, тут ваш отец.
3: О, боже, отец?
5: Да.
3: Я в отчаянии. Не хочу его видеть. Не хочу с ним здороваться.
7: Как? Дочь моя бежит от меня.
0: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
5: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
7: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
0: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
5: Я уже говорил вам, сеньор Атавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
7: да.
5: сыном управляющего,
7: да.
5: человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
7: О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
5: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
7: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
5: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она совсем изныла.
7: А мне еще приятнее обнять ее теперь. Потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем.
0: Пойдем, кадилая Васлина, пойдем.
8: И Чими не знаешь.
0: Я тебя знаю, где ты была?
8: А неволе была.
0: А теперь служила.
8: Служила, служила. А теперь будет торговать музлин.
7: Музлин, музлин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
5: Ну, пойдем, пойдем, пойдем.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой!
1: А я пред вашим безобразием!
2: Сеньора, жальтесь надо мной!
1: Я вам сочувствую, уверяю вам!
2: Да, сочувствуйте! Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ох, бедный юноша, вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да,
1: бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир. Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала. Осмеяла. Бедный Лелио, горемычный Лелио, с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: вон идет девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает. Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Беппо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение. Ага,
0: потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Но и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй! Что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница!
1: Да вот ты не знаешь, эти святоши всегда так...
4: Ходячий добродетель!
1: И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать!
5: Сударушки! Сударушки! Сударушки! Сударушки! Вы не видали Кекки?
1: Как же? Видели, сеньор!
5: Бедняжка! С отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Сгуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прямо там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Беппо. Ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Беппо, бедняга, предали, добили тебя.
7: Ах, вот он где, вот он где. А мы-то вас везде ищем.
8: Беппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
8: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
8: Кто вам сказал такую нелепость?
7: Моя дочка? Не!
8: Провалился, сынок, провалился.
7: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
8: Вот.
7: Вы?
9: Ну да.
7: Вот этот? Отец Кекки.
8: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
7: Это ее отец?
8: Да.
7: Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный.
7: Да что такое, в чем дело?
0: Вы отец Кекки?
9: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
9: Что? Вы меня пугаете?
7: Должно быть, что-нибудь случилось.
8: Милый Беппо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
8: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
8: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
8: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
7: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке добрые женщины.
9: Да не может этого быть, ну никак не может.
8: Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу, и не рассчитывайте больше увидеть меня.
8: Стой! Послушай! Эй! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
10: Сеньор Тони, вернитесь. Ну, что скажете, сеньор Тони?
8: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
10: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кокинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
7: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
10: Вот она, негодная.
8: Нас приедем?
1: Отец мой, помогите!
8: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
8: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как!
8: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
7: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней? Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
8: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
10: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор.
11: Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
8: Слышите, сеньора Тавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
10: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
8: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
8: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
8: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами.
10: Моя нет. Нет, дорогая дочка, я твой отец.
8: Как? Он твой отец.
1: Вот ваш отец, Кикинна.
10: Я, Оттавио Ритузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
10: Кокинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
8: Сейчас я сам пойду за ним.
10: Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
10: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
10: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
10: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
7: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог да вознаградит вас за это.
10: Вот и Беппо.
1: Вот и Беппо. Беппо, сердечко мое.
10: Боже мой, не могу больше.
8: Бедняга. Совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем.
10: Совсем твой.
1: О, милый.
10: О, дорогая.
8: Сеньор Оттавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
8: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо. Ну, эй,
1: ну что ж, Беппо, дай мне руку.
8: Вот умница.
10: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
10: И сердце.
1: Совсем?
8: Да здравствуй, жених и невеста.
12: Здравствуй, жених и невеста.
13: Что это за шум такой? Что это за шум?
14: Что это у вас тут за веселье?
8: А разве не видите? Кикина невеста.
13: Маслин!
14: Маслин!
15: Что хочешь от музли?
1: Смотрите, папаша невесты.
14: Глядите-ка, тесть Беппо.
7: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппо – вот этот сеньор. Купец большого значения и положения.
14: Правда?
15: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
5: Кэка приличная девушка, честная девушка.
13: Ну что же, я правда очень рада.
14: Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю.
13: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
16: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
13: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
14: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
13: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
14: Ишь, как расфыркалась.
13: Так мы сплетницы.
14: И поцелуев не желает.
8: Ну, недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
14: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
13: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
5: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
10: Пойдемте домой. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий, дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
15: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
13: Ах, милый мой музлин, уж и поплакала же я из-за вас.
15: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
13: Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела.
14: И я тоже прошу простить меня, Кокина.
16: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
13: Дурак-то царапнул нас метко.
14: На его улице праздник, вот расплачивается.
8: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
5: Домой. Ох, и сплетен же было.
13: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла за чаяние.
10: Дочка моя.
13: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
10: Дочь моя дорогая.
13: Жених вернулся.
10: Дорогая ты моя.
13: Заживем мы в мире и спокойно. А чтоб жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетни.
10: Подальше от сплетни.
13: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
10: Пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умные
0: сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умное радио».

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая.
1: Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

0: как я рад, дружище, вас видеть. Вы пришли как нельзя кстати.
1: О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Посмотрите, Джордж, какая удача. Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите.
2: А почему не сегодня?
0: Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Просто восторг. Он ослепительно золотой. Величиной с крупный лесной орех. И на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу.
1: Масса Вилл, послушайте-ка. Жук весь золотой. Чистое золото. Внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
0: Ну, допустим, что все это так. И жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер? Мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. И я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. Где же бумага? Ага! Ну, не беда. Обойдусь этим.
2: Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга.

0: Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах.
1: Череп?
0: Да,
1: ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли?
0: Да.
1: А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа.
0: Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.
1: Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться.
0: Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну хорошо, а где же у него усики?
1: Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.
0: Не надо, не надо, не стоит волноваться, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. Однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал.

0: Масса Джордж, масса Джордж. Уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон.
1: А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин?
0: По чести говоря, масса, он нездоров.
1: Нездоров?
0: Нездоров.
1: Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется?
0: В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.
1: Очень болен?
0: Очень болен.
1: А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели?
0: Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа, бедный мой масса Вилл.
1: Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен.
0: Да.
1: Не говорил он тебе, что у него болит?
0: Вы не сердитесь, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает?
1: Что? Что он делает?
0: Считает.
1: Считает?
0: Да. Да цифры пишет.
1: Цифры?
0: Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю.
1: Так-так.
0: А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет.
1: Отлупить?
0: Да, да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся.
1: Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не принесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер.
0: Что?
1: Как ты считаешь... Что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать? Причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам?
0: После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось.
1: До того?
0: Да. В тот самый день и приключилось.
1: А что? О чем ты толкуешь?
0: Известно, масса, о чем? О жуке.
1: О чем, о чем?
0: О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.
1: Золотой жук укусил его?
0: Я так думаю.
1: Эка напасть.
0: Вот-вот, масса. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил.
1: Выронил?
0: Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его.
1: Так, так, так.
0: А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.
1: Так, так, так, так, так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук?
0: Да.
1: И именно это причина его болезни?
0: И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото?
1: А откуда ты знаешь, что ему снится золото?
0: Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.
1: Хорошо. Хорошо, Юпитер. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита?
0: О чем это вы толкуете? А?
1: Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?
0: Нет, масса, нет. Но он приказал передать вам вот это.
1: Хорошо. Вот это. Дорогой Джордж, почему вы совсем перестали бывать?
2: Почему вы совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да... И рассказывать ли вообще? Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Вильям. Легран.
1: Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это?
0: Коса и еще две лопаты, Масса.
1: Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись?
0: Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.
1: Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему Масса Виллу коса и лопаты?
0: Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке.

0: наконец-то, друг мой.
1: Как вы себя чувствуете, Легран?
0: Как обычно.
1: Вы получили от лейтенанта своего золотого жука?
0: О, да. На другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?
1: А в чем Юпитер был прав?
0: Жук из чистого золота.
1: Из чистого золота?
0: Этот жук принесет мне счастье. Он не спослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, Юпитер, пойди принеси жука.
2: Что? Жука, Маша, не буду я связываться с этим жуком. Несите его.
0: Хорошо. Вот. Смотрите.
1: А? Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука.
1: Дорогой Легран, вы простите меня, но, по-моему, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель. Я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас же лихорадит.
0: Да ну что вы? Ну что? Я совершенно здоров. Но меня тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.
1: Так. А как это сделать?
0: Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет.
1: Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?
0: Да, да, имеет.
1: Ах, так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее.
0: Так, ну жаль. Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним.
1: Идти одним. Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран, а вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?
0: Да, да, да, да, да, да, обещаю. Скорее в путь. Время не ждет.

тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я.

0: Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты. Мне поручили 2 потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель.
1: Чертов жук!
0: Зачем вы все время крутите этого жука, Легран?
2: Видим.
0: Мне все-таки интересно, зачем мы идем.
2: Увидим.
0: Боже. По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти?
2: Увидим.
1: Чертов жук.
0: Так мы шли 2 часа. И на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.
3: Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево?
1: Да, Мася, такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают.
3: Да, так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево?
1: Да, Мася, еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.
3: Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.
1: Высоко залезть, Мася?
3: Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну. Понимаешь? Погоди, возьми жука.
1: Жука? Масовил? Золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.
3: Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.
1: Совсем ни к чему шуметь, Масса. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Я боюсь жука. Подумаешь, жук.
0: И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора и 2 раза счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола.
1: Куда мне лезть дальше, Масовил?
3: По толстому суку вверх, вон с той стороны.

0: Где ты сейчас? Тебя не видно.
1: Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо.
0: Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал?
1: Одна, две, три, четыре. Подо мной пять ветвей, Мася.
0: Так, поднимись еще на одну.
1: Ну все, я на седьмой, Мася.
0: А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь?
2: Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой.
1: Мася! По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая.
0: Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?
1: Да, Мася, мертвая. Готова для того света.
3: Боже мой, боже мой. Что же делать?
0: Так, возьми нож.
3: Господи, боже мой.
0: Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а?
1: Она, конечно, гнилая. Да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.
0: А, что это значит? Разве так не один?
1: Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз... Я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.
0: Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь?
1: Хорошо, Мася, Вил. Лед. А вот уже и конец.
0: Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви?
1: Не совсем на конце, Мася. Ой, господи, боже мой, что это здесь на дереве?
0: Ну что ты там видишь?
1: Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве.
0: Ты говоришь, череп?
1: Да.
0: Отлично. А как он там держится? Почему он не падает?
1: А верно ведь, Мася. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем, Мася.
0: Так, теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?
1: Слышу, Мася.
0: Найди левый глаз у черепа.
1: О, да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе без глаз?
0: Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука? И где левая рука?
1: Знаю, как же не знать? Левой рукой я колю дрова.
0: Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз.
1: Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Мася. Что ж, на нет и сюда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?
0: Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони.
1: Пропустил, Мася, Вил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка.
2: Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов.
0: Юпитер, отпусти шнурок. Так, вот здесь забьем колышек и здесь. Теперь будем копать.

Теперь я не сомневался, что Легран заразился столь обычной на юге Америки манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука. Над ним витала тень знаменитого пирата Кидда.

0: жук, золотой жук. Он вернет мне утерянное родовое богатство.
1: Чертов жук.
2: Я решил проявить добрую волю, поскольку не видел другого выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок. Мы копали не менее 2 часов.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
0: Понимаю, понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте.
3: Жаба. Жаба.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
3: Понимаю, понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте.
4: Я папа.
3: Я папа.

Ничего нет. Юпитер, собирай инструменты. Вернемся домой.

0: Господи! Ах ты мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз?
1: Помилуй бог, Мазевил, вот у меня левый глаз, вот он.
0: Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура! Ура, за дело! Вернемся, мы еще выиграем эту игру! Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу?
1: Наружу, Маса.
0: Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот?
1: В этот самый, Маса, в левый, как вы велели.
0: Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала!
2: Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие.
0: Масавил!
1: Масавил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то.
0: Что?
1: Кости! Куски одежды!
0: Она совсем истлела.
1: Нож! Вот, нож, Маса, нож!
3: Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты!
0: Копайте! Закопайте дальше!
3: Железное кольцо!
0: Осторожно! Это сундук!
2: Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

0: милый золотой жук. Бедный золотой жучок. А я-то его обижал. Обижал его. Я бронил его. И не стыдно тебе, старый негр. Отвечай, отвечай.
1: Я так знал, я знал.
2: Успокойтесь, Леграм, успокойтесь. Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца, серьги, золотые цепочки, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц.
3: Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны.
2: Да, я сгораю от нетерпения.
3: Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука?
2: О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп.
3: Ну, вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь не дурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.
2: Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать?
3: Нет, нет. Я сам так думал вначале. Но как только стал рисовать, обнаружилось, что это... Это тонкий, притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный, да?
2: Да, помню.
3: Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями.
2: Невероятное совпадение.
3: Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить.
2: А как пергамент попал к вам в руки?
3: Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать и листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось.
4: Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно.
2: Так где же здесь связь?
4: А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.
2: Ну, хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа.
4: Так.
2: Так как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука?
4: Ага. Вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин.
2: Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям.
4: Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.
2: Под влиянием тепла.
4: Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно, а по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.
2: Простите. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,500,000 не тема для шуток.
4: Да, но...
2: Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством.
4: Я же не сказал вам, что это была коза.
2: Ну, не коза, так козленок. Не вижу большой разницы.
4: Нет, ну большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте. Написание двух английских слов. Кид – козленок. И кид – 2D. Помните рассказ о капитане Кидде?
2: Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах.
4: Как видите, напрасно. Напрасно. Я с юности помню увлекательные предания и легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромные богатства, которые успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв в песок Библию. Мне даже припомнилась песня об этом. Я прозываюсь Кипер Кид, собравшись в путь, держал я Библию в руке, собравшись в путь, собравшись.

0: собравшись в путь, собравшись в путь.
1: Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом.
2: Как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного текста моего воображаемого документа.
1: Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?
2: Да. Ну да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Ну, может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ.
1: Ну, хорошо, а что же дальше?
2: Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы Кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, ну, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада. А о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?
1: Нет, никогда.
2: А ведь всякий знает, что Кид владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Ну, не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кида.
1: Ну и что же вы предприняли дальше?
2: Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял его и осторожно обмыл теплой водой.
1: И что же?
2: Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она.
1: Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку.
2: И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр.
1: Шифр?
2: Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая из затейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой.
1: И что же, вы сумели найти решение?
2: Ну, конечно, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться. Однако мне удалось все цифры заменить буквами.
1: И что же у вас получилось?
2: Ага, вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь. Восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы прямая от дерева через выстрел на 50 футов.
1: Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул.
2: Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.
1: То есть расставить точки и запятые?
2: Ну да, да, да, да, в этом роде.
1: И как же вы сделали это?
2: Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз.
1: Ну и что же, смысла стало больше?
2: Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, и даже не таверна, а высокий скалистый утес.
1: Утес?
2: Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте.
1: А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»?
2: Ну, «хорошее стекло» могло значить только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем в заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений.
1: А теперь я начинаю догадываться. Слова 21 градус и 13 минут и северо-северо-восток указывали направление подзорной трубы.
2: Совершенно верно, совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означает место, где надо искать череп на дереве, а приказ стрелять из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно единственное толкование и указывает местонахождение клада. Надо спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел, Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

0: Ну что же, не скрою, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.
1: Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме?
0: Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это было в ту пору, когда все казалось радостным, и от жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день шел я в родную деревню по левой стороне Енисея по дачной местности. На правой гористой стороне, где проходит сейчас асфальтированная дорога на Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие. Я был молодой, недавно женатый, ноги пружинистые, душа пружиниста, голова пуста. Внутри все ликовало, и от восторгу чувств хотелось мне все и всех обнимать. Петь хотелось. Даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось. Ухнуть в одежде, и вся недолга. Блаженненькое состояние пронизало меня всего насквозь. Ветрено, вольно во мне было. Ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать. И в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали. Едва коснувшись ее, они будто по круглому арбузу соскальзывали в безвестность. Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден, как он есть. Не убило меня на войне. Я к бабушке иду, Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну «Здравия желаю, товарищ генерал!» Она ж присядет и с испугу уронит что-нибудь. Уж чтоб тебя окаянного приподняло, да шлепнуло, так и скажет. Я-то уж знаю свою бабушку. Хорошо. Право, хорошо. Но просто замечательно. Что хорошо, вот и не знаю, как сказать, что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только. Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны, и ноги мои, чем меньше оставалось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках по солнцебоким гривам доцветали сон трава, медуницы и стародубы. Под заборами и обочь дороги мать-мачехи отгорели, обуглились, а по подолью гор занималось уже пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц, прибрежные таи вызолочивало лютиком курослепом. Синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост. Первые колокольцы без звона качались по ветру. Речки отбушевали, речки смирными сделались. Миротворно, покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых плечах. Снеговые кипуны, те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся

цвету и успокоится семенем. Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно катилась вдоль берега. Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней уже чуть прогретой и мелкой, зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим. На иные я даже дышал, отчего они сразу делались еще ярче и веселей. Вспомнилось опять, как бабушка за ухо таскала, если бегал я с каменями в карманах и рвал карманы. Ах, бабушка, бабушка, иду я, иду. Прости ты меня, дурачка, наглядеться не могу, надышаться не смею. И опять я качу на своих двоих понад яром по дорожке, и опять глазею. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады! Заорал я ни с того, ни с сего. И усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала: «Чё орёт, дурак?» Но, увидев меня в гимнастерке с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться. Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега на даче, которую она сторожит. И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был с 42-го года. И женщина сказала: «Чего ж я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаюсь? С войны людей как ждут?» И стала отбирать у меня вязанку, но я не отдал вязанку. Донес ее до дачи, присел на краешке крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал: «Вы знаете, где-то здесь вот, я чуть было не замерз до фронта». Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу. И замерз бы, чего хитрого. Сколько тут народу тоже погинуло. Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то, когда-то загинули, а может и живы. Находится сейчас народ, из мертвых восстает. Но я перестал ее слышать. На меня вдруг накатило волнение. Неужели это я тогда, зимой, мог так, запросто, ничего не понявший в жизни, ничего не увидев, не испытав, не дожив до этой вот светлой весны, батюшки Светы? Как же могло такое быть? Несправедливо ж. Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть, как она ко всем одинаково равнодушна. Могло быть, уважаемый, могло, по-настоящему. Такой же я, как все. Это ведь только в юности, да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тюлюлюх, а что-то этакое и умереть не сможешь. Мне сделалось жалко самого себя, того давнего дурковатого ФЗОшника. Умирают насовсем, товарищ ФЗОшник. На вовсе ничего не остается. Был ты, и нету тебя. Нету. Понял? Совсем нету. Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему теперь, давним временем, задним умом, я испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь вот, в этой местности в 42-м году, зимою брала за горло, давила мерзлыми перстами. Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как я устал и как мне хочется есть. Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и жило празднично наряженное предчувствием шума радостной детворы.

0: Скоро по камням перепрыгал я шумную речку-караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к караульному быку, от которого иной раз переправлялись мои односельчане на попутных лодках в Овсянку. С переправой дело было неясное, однако вспомнил я, что в устье караулки работал до войны бакенщиком мой двоюродный брат, средний сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом, Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакинской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата, война всех перешерстила, с мест тронула, попрошу нового бакинщика переплавить меня. Я снял веревку, удавкой накинутой на столбик воротцев, толкнул дверку, и она по-козлиному заблеяла. Оградка косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков. Взлобок этот, носок, мысок, бычок, называя его как угодно, был сразу двором и городом. С реки ограды у него не было, и на самом пупке его, на ветродуве, с реки далеко видная, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь ее пестрели мачты, одна острая, одна крестом. На свежевыкрашенной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. Я кашлянул, памятуя, что у бакинщика всегда была собака и непременно злющая. Но из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на месте одного переднего зуба в залатанном на локтях и на подоле платьице. Она споткнулась, увидев меня, и перестала улыбаться. «Ты чья?» – спросила я девочку, уже догадываясь, что Мишана она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы в веснушках. И эта барышня веснушками, точно мурашами усыпана. Почувствовав, как задергалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и дичас меня попятилась. Запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше. «Ну чья ты? Чья? Потылицына, а? Потылицына!» Приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос. Возле бани, под многоствольно разросшейся вербой, стоял Миша с кованым шестом в руке, все такой же тощий, белобрысый, только когда-то уже успевший сделаться мужиком, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы, повязанными ревматизмом пальцами рук. Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал и почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал, хоть и не все, далеко не все наши живы. И бабушка, слава богу, тоже живая. «А Ваня-то наш, Иван-то Иваныч, — всхрапнул Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня. Отныне для всех нас Иван Иваныч». Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже было несколько ребятишек, как на подбор, сплошь веснушчатых. В стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая тоже конопатая женщина. «Моя жена», — Полиной зовут, сиплым от слез голосом возвестил Миша и почему-то застеснявшись улыбнулся, обведя вокруг себя рукой. А это ребятишки наши. Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и, коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки. Не чужие, дескать. И от того, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки, я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал: «Гряду вон разворотили». «Да черт с ней, с грядой!» — махнул рукой Полина. «Главное, живой я остался». Я сразу душевно проникся к этой женщине и потащился за нею по воду на речку. Я попробовал отнять ведро с водой у Полины. Она не отдала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающиеся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания или морщис, виновато молвил: «И чем угощать гостя?» «Ничем меня угощать не надо», — возражал я, хоть и сосала под ложечкой. «Но не объедать же мне ребятишек. А вот переправить на родную сторонку не мешало бы». Полина рассердилась вдруг и дала такой разворот делу, что быстро я примолк, а Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену. «Да это чё ж такое? Мы уж и не родняли, чё ли? А ну, — распорядилась она, — ставь сетку. Линок из караулки катится, может, запутается дурак другой». Миша хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб. Он же и собирался сеть ставить. Да, увидев меня, про все забыл, дубина такая безголовая. Я смертельный же рыбак. Сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скидать форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, сама же сыпала прибаутки, одну складнее другой. «Ну и откопал же себе где-то жену, Миша. Вся в нашу родову. Забаскалка, чистобайка, заботница и работница». Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасями, бросая горкой берестяные поплавки. «Не забыл!» Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне, и чувствую, как он рад тому, что я живой, вернулся с войны. Его даже рыбачить с ним налаживаюсь. Я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался: «Что ты?» И все глядел, глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на каменях караулку, на Енисея, виднеющийся в прорези скалистого распадка, на крутые хребты гор и на тайгу, сомлело замершую под солнцем. Сок уже сахарится в стволах дерев, а по стволам сера топится. Шишки новые нарождаются, свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках. И над миром этим, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо. Под небом этим, высоким и чистым, по ту сторону реки, горбится крышами, сверкает окнами родное, единственное для меня на всем белом свете село Овсянка. Что ты? Что ты, брат? Бесчетно видел я все это во сне, там, в далеких чужих краях, которые ни глаз, ни ушей не имеют, как известно. И не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую, по дну жесть учиненную долбленку, услышу стук топоров, клиньев и колотушек бадышников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении, тени рыжих утесов в реке, рыбину, хлестко, будто мокрым полотенцем ударившую в устье караулки, и до малой малости известную незлобивую брань чьей-то матери. «Полька, ты моего ворнака не видела? Не видела, девка, не видела? А у нас гость, гость, да но, а кто же? Да Лидии покойный сын тошно мне, здоровущий-то, здоровущий, да приглядный-то, приглядный экой. Ведь я его совсем махоньким помню, как время-то летит, царица небесная, вот бы мать-то покойная жила». И с вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас истинного дом забывшего сорванца. Бродит он в речке, серу колупает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет, черемшу, свечки с сосен, щавель, молодую редьку, и много чего найдет вольный, живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, но зато глаза уж куйной удалью светятся. Да неужели правда все это? Неужели я все это вижу, все слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленьким, маму мою и всех наших знает, мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить, чья она, и когда переселилась из Овсянки на известковый завод. Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормошит меня, бережно набирает сеть, покашливает, понимающе, но ему все же охота поговорить. Мало мы разговаривали с ним прежде, он был старше меня, рос отдельно, рано от села оторвался. Все в бакинщиках, да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня. Хорошо помнит, радеханик, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой. И припоздалое раскаяние, редко вспоминал о нем, не писал никогда, охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответ на свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошли, муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двух смастерили, не теряли время, восполняли потери. Повинно и просительно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. «Витя!» — кричит сверху со двора Полина, и в голосе ее прорывается притаенное озорство. «Правду говорят, что ты колдун на рыбу, будто от прадеда приворот до наговора перенял, а то нет!» Миша покрутил головой, но, дескать, вы даете, и оттолкнул от берега лодку кормовым веслом. Так вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую на убыль идущую горловину речки. Я одной рукой выметывал сеть. Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым, и летели невидимые лишь на мгновение загорающиеся искры. «Я все одно заводить квашонку стану! Не попадется ничего, так хоть с молитвой, да испеку пирог!» Поставив сеть и поддернув легкую долбленую лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывала каменные плитки и волосяные коренья цевушника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица, и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить, Витю, Витю». «Тебя зовет», — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтобы глядеть на птичку. Неторопливо курили мы с братом, переговаривались о том о сём, и не услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половина сломанного ножа. Полина была чем-то перепугана. Рот ее полуоткрыт. Загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил. Сделали заметнее отруби веснушек. «Мужики!» — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку-караулку. «Середних поплавков в сети не видно. Один за другим под воду уныривали ближние берестяные трубочки. Вытягивалась тетива. Ползла змейка и хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался и булькнул в речку».
1: «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает поплавки, вытягивает тетиву. Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, и не могли мы стронуться с места, заталкивая в себя, как в мешок, поглубже мысль о дикой удаче.
0: Эдак ведется у здешних добытчиков от веку. Попалась рыбина или дичь в лесу? Тверди да последу, ох, неправда. Ничего не вижу, ничего не чую. Уж целишься на дичину или тянешь рыбину, а про себя упорно повторяй. Ох, не моя, ох, уйдет, ох, сорвется. И добыча наверняка твоей будет. Словом, чтобы не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее открещиваться изо всех сил. Дело проверенное».
1: Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинула с нее сама. Долбленка шатнулась, покатились по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакинской лампы. Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить.
0: Через длинные-предлинные, короткие-прикороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, и его сделалось невидно за обшитыми бортами лодки. «Реби!» — разнесся вопль по караулке. Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встреч лодке и так ее рванул, что по воздуху почти на берег вынес. Полина едва не вывалилась за борт. Крикнуть на меня хотела. На времени ругаться не было. Из мережа раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник.
2: «Батюшки! Таймень!»
0: Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкало, подбрасывало, пыталась сбросить с себя могучая рыбина.
1: «Чё стоишь?» — рявкнула на меня новая моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами. Топорщились огненные перья рыбины. Да надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопая со сухую острину камней.
0: Потрепанные схваткой, возбужденные и горячие, мы неотрывно глядели на ярко-крылую, покатую тушу рыбины.
3: «Это он пасся возле каменного порожка», — начал рассказывать детишкам про тайменя, словоохотливо, освобожденно Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь.
1: «В слив воды поднялся и стоит хитрован за коргой. Как с верховья в караулке покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-царап, будьте здоровы. Славно устроился. Да мы тоже не дремали, того дожидались-а». Перешел Миша на стих и, сам себе удивившись, загоготал. «И теперь ему одна дорога в пирог».
0: «В пирог, в пирог!» — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки. Тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество, не взлюбившей его замковой челяди.

0: Кухня в замке графа Вальштайна в Дуксе, в Богемии. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз ты перемоешь снова грязь. Беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан. Съест 7 пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
3: Дай-ка пирожок.
4: Как ужинали нынче?
3: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
4: Для позору моих сидим.
3: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
4: Не едок, а чудо.
3: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка осталась.
5: Граф, сам виноват. Такое терпит.
3: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой. Подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну уж любовью.
2: Не скажи. Глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
3: Сказала. Угли. Углищи.
2: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
1: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
3: Бродяжка!
1: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
2: Его бы можно зачинить.
1: Я не охотница до клочьев.
3: А он с тобою в уголочках не шепчет?
2: Я не скнежон.
3: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой? Всех по порядку наградил, красавица.
1: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
2: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
3: Изо всех, как тот библиотекарь. Чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
2: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг кто таков? Не трогай, говорит, цветов. Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат садовый, а он ушат с водой. Как схватит, все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Лизни на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
6: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
7: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
6: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю вражок под окнами его, чтоб спать он не мог.
8: А уж силен, достатен, с таким не свяжешься.
6: Герой!
8: Вчерась, горячую порой, подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души, от ваших пуншей и попов, от караков и дураков каков.
3: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил. Клахтун, толстун, не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на вертеле изжарить.
1: Безбожный.
5: Раза три бы вдарить по морде.
8: Ишь, зазнался, Голь.
5: Честной компании хлеб-соль.
1: Герой.
5: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжают. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
8: Экий наглец.
5: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал, дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше служу вам из последних сил. Прощения просил в неделю 8 раз.
0: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
9: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовары с пивоварем. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. А коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем, своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
5: Старик, смотри, повешу за язык.
9: Сыц, мелюзга.
5: Молчи, холера.
9: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь. А все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
5: Молчать, Иуда!
9: Разряженные лизоблюды. Ублюдки.
0: Входит дворецкий, об руку с Видеролем. Видероль, домашний поэт, смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Видероля.
10: Это Зарев! Кто у плиты из поваров?
11: Я.
10: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
11: Знаю.
10: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
11: Слуги.
10: Кто-то? Слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
5: Он.
10: Так, ты, скоты.
9: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
10: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
9: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
10: А я здесь...
9: Хоть султан турецкий, мне дела нет.
10: Я здесь дворецкий.
9: Тебе дворецкий, мне дурак. Так, прихлебатель из дворня, мое почтение.
10: Ишь, подагра ходячая, постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал. А ты, Ханс Йорк, за капелланом... Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Видероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
12: Помилуйте, я не Росин и не Корнель.
10: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другую казнью казнить?
12: На Богородице женить?
10: Нет.
12: Опоить ревенным корнем?
10: Нет.
12: Рукописи в ящик сорный?
10: Нет.
12: Соусник пролить на пляж?
2: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казановы.
10: Узнал?
12: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный. Или внук? По возрасту он дед.
10: Он сам же в возрасте побед.
12: Красавца не встречал такого. Откуда?
10: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
2: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
10: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
12: Меценат.
10: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
12: Для привлечения невест? Согласен.
10: Только подсветисти.
12: С огнем такого куплетиста не сыщете.
10: А золочу.
12: Испытанному рифмачу доверься.
10: Угодишь удвою.
11: Ты приходящих за нуждою, что странников к святым местам
10: в лоск опозорим.
12: По рукам, товарищ.
11: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
12: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je?
1: Rien.
0: Que fus-je?
1: Tout.
0: Чем стал я?
1: Ничем.
0: Чем был я?
1: Всем.
0: 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечье, птичье, женское и светское, 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец, и грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечный юный князь Делинь.
2: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний, нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету за розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета. Волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
3: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
2: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
3: За все победы ваших уст.
2: За подвиги и приключения.
0: Князь Делинь, направляясь в бокал,

0: со стразовыми пряжками, на смуглом острове лица два черных солнца. Три друг за другом медленных старомодных поклонов.
1: Какой он страшный и смешной.
2: Развалин. Бродячий остров. Всю жизнь дружил с чужой мошной, на хлебных, на ролях туз. Фигляр.
3: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй.
4: Как заведенный автомат.
5: Как черт, сбежавший с карнавала.
3: Надменен, как испанский грант.
6: По стразовой звезде на туфлях.
5: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в буфах, в буклях, как бабушкина кухня.
6: Ах, скажите, что это за мота?
2: Венецианский альманах 747 года.
5: Чудовище.
7: Любезный друг, присаживайтесь.
8: Где же место? Не вижу.
7: Мы раздвинем круг.
8: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
2: Дядя, князь, на секунду.
8: Весь к услугам.
2: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
8: Как супругам красавицы, сердясь силком.
2: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатится крупно...
7: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштейна средство простое. Встану!
9: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина библиотекаря.
8: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом. Но здесь... Не место мне.
7: За вами в ссылку. Тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
8: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
3: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
8: Солгу, сказав, что знаю.
3: Чет или нечет?
8: Чет.
3: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
8: Помилуйте, такие судьи.
3: О, я за вашу музу грудью стою.
8: Я не решаюсь.
3: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
8: Рондо.
3: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
8: Как ямки на щеках у дамы сердца.
3: Вертопрах.
8: Когда вы вправду вертопрах, я был, подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел. Вдали от них ничах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит. Сквозь пленку слез веера высокий взмах. Слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках. И боязливее ребенка ваш
10: второй парни.
3: Второй Вольтер.
11: Очаровательный мальчишка.
10: Большая будущность в стране любви и славы.
3: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
10: Во сне увижу их.
12: И мне.
10: И мне.
3: Иду на всякое условие.
10: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
13: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, сударь, не стихи. Стыдитесь.
14: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
13: Умерьте тон.
14: Вон Сегальд.
13: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
15: Неслыханно.
13: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
14: Разобьете блюдо.
13: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
15: Довел, Вольтер.
13: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
10: Боже.
13: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый, Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
10: Бонапартист.
14: Пополним эпос и болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кровом?
15: Ведро. Как можно?
13: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что на хлебник, простите.
15: Так и есть, с луны.
12: Помилуйте, исключены присутствующие, быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
13: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звезд Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
16: Вы окончили?
13: Совсем. Окончил и покончил.
15: Да.
12: Благодарствую.
17: А нету чего-либо повеселей?
13: про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
14: А о холере и чуме вы не предложите, сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей Лауре, упорствующей.
3: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
7: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
3: У женихов? Их верно тоже?
7: Басни, басни!
3: Я к бабушке ревную.
17: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
3: Второй за мной.
12: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
7: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей. О, минуэт, дуэт сердец. Вы королем недаром танцев, звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары? О, блаженная юность!
18: О, презренная старость, о, бессильная злоба!
7: О, преграды кружев, о, кружащие робы молодых королев! Развязалась подвязка, когда оно так и взято. Кто скрывался под маской, инкогнито, свято! О, жемчужные зубки, о!

0: черна кудри.
1: Ушел. И сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: И я тоже.
1: Нет метче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе. Как страусовым пером по коже проводит взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколубый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Все.
2: Что вы?
5: Херр Витероль.
6: Герр Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка, их коллега?
4: Как?
1: Поэт.
5: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
5: Спасите!
2: Князь!
1: Граф!
4: Сударя, не простите, увлекся.
5: Умираю.
3: Ров с водой есть.
4: Я на все готов.
6: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
7: Первый вы в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
8: Какое-нибудь приключение,
6: чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь, про первый поцелуй вам данной красавицей.
4: Ребенок странный был на земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз. Что таз, ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморож и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы, плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. Зловоннейший из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма, ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой, свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Вы чай,
9: чай.
4: Бабки, чай.
9: Чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьмы.
9: Раз.
4: Крик ведьмы. Два. Крик бабки. Стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к донне Марции на ручке, а ведьма: стояли, внучка. Теперь ему другой закон, вторым крещением крещен. И смраду завязал. завязавший в узел мне под нас тычет, как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, коль шейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари Час спустя после

0: чудеса возникшие. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на юный возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
1: Гер Казанова.
0: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
1: Я портрет принес вам.
0: Что за лепет вздорный, что за портрет?
1: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
0: Что значит?
1: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.
0: Плащ. Водоросли.

Счастье, конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно, невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы, помню на зубок. Тереза? Нет, Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. Ха, понимаю. Крестный, проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей, глаза. Готовьте лошадей, держите наготове шпагу. Воительница, под присягой клянусь, патрицианки зов, весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду.

0: позабуду.
1: Нынче в пять вы крестите, уже опять крещу. Тебя любить как в шахту, без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой, ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней, жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу, М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток, чтобы никто уже, дружок? Зачем вам не седьмой годок, чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной? Плюю в глаза вам! Грех на земле один безгрешный, остаться Казанове спешно, сын восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло, но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Плажусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке, дочь заливается.
1: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей, такие глазки не у вас ли?
1: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот.
2: Ждут верховые.
1: Вот.
3: Мы холодной Московии сердца пылают.
1: Вот, пылай, снег московицкий.
2: Менелай уехал?
1: Догоняй, час пробил.
4: Я без тебя остригла брови для верности.
1: Вот, верность.
3: Рвусь на части.
1: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
1: Хоть треской.
3: Влеком влачусь.
1: Влачись.
3: О, мой Джакомо.
1: Вот он, Джакомо твой.
3: О, Жак.
1: Вот, Жак твой. Так, так, так, так, так, так.
4: Версаль.
1: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 тысяч казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам, ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки одной рубашки чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот. Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей. От льна голландского младенца до хны турецкой. Уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Литий чудовищный букет. Фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец. Ты чудище в Лион, убогий. Как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе. Как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан. Розино! Розино!
5: Что тут за разгром? Друг Казанова.
1: Так, С добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
0: Сердце не болит?
1: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен, все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
0: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
1: Нет, в дорогу, немного.
0: Как в дорогу?
1: Так?
0: Когда? Куда?
1: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть.
0: Жа, друг, пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор!
1: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлебник.
0: Библиотека?
1: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что. Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали. Что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье, святую память Валенштайна, не я показывал вам. Тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезанных. А духовник, сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви, 3 недели, обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу. Стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала. Я виной. Что знать, что дворня? Дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По-здешнему скажу. Смеются. На языке Вольтера тщусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им таса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, 3 па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей, стая смешков придушенных. Пытаюсь ввести их в тайные опа подминуэтовых. Толпа в дверях, а, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел не гром, а грохот точно топором по голове.

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, Нимб, Ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель, безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ареостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка, князь, если кто спросит обо мне ничто в ночь новогоднюю, ни чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожны. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Розина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь нас. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев. Не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах.
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, совсем смешной, забытый в старомодном, странном, сиреневом камзоле. Где-нибудь. Странном,
4: сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казаном, но глаза.

0: и литеры встают из-под руки старинные.
1: Из-под руки старин, старин, старин, старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
0: Такая же, такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя и саламандра, прозрение в незнании. Отряхивает плащ.
1: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
2: Не сон я, и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
1: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
2: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
1: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне, я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20 лет. Я молодой, я храбрый.
2: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя. Но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин. А вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
1: Должно быть, лесом еду, я молодой.
2: Нет, вы немножко седы, но это ничего.
1: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
2: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
1: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
2: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
1: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
2: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?

0: женский голос. И опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
1: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12 часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
1: ж... Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так и лги.
1: Как нравятся вам наши сапоги?
0: Для сновидений что-то много прытит.
1: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон перестань. Ну, деточка.
1: Не детка, а гадюка. Гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
1: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток теперь ни шагу.
1: Нет, всем на показ. Пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
1: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь? Бередишь вот здесь. Глаза как ночь, а волос рыж.
1: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар. Жизнь не мила.
0: Да, это божий дар. Да это...
1: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем. Пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
1: А это так. Когда заходит солнце и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
2: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
1: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
1: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше. Ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
1: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
1: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
1: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
1: 15 в марте.
0: Как звать?
1: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
1: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой. Я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки вот здесь. Увы, не бойтесь, кроме корки сухой, глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах. Всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата!
0: Что это?
1: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку, ну покажи.
1: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
1: Ну, новогодний грош, ну камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж... Я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
1: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили. Я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала. Сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
1: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
1: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
1: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
1: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.
1: Что вы, сударь, здесь у ног? Вот так, как ваш покорнейший щенок. Говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чаш, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
0: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
1: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
0: Где шкаф?
1: Я умру, вас не поцеловать.
3: Ты, Жак, что это за поднос?
4: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
0: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
4: Вот раковое фрикассе. Паштет.
0: Как я покрылась мохом. Старушка.
4: Соус оберкохом заправлен.
0: Танцевать готов.
4: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату ДАС, вашей милости.
0: Когда-то внимал ему фернейский бог.
4: А тут, бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
0: Персики моей гортани. Таких и Цезарь не едал.
4: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
0: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожая, подруга.
4: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке обидели, перетерпи.
0: Ты волка видел на цепи?
4: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
0: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
4: А что же? Никак сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
0: Вреден воздух спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
4: Хворь какая б не пристала. Буря, ишь, разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
0: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
4: Ишь, отливает. Что огонь?
0: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
4: Позвольте в плечико, сударик.
0: Этернум вале, друг Камзол.
1: Ушел?
0: Ушел.
1: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
0: Чем досадил?
1: Спинищу загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
0: Поймал!
1: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
0: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
1: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик, вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
0: И ёмкий.
1: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
0: Со мной не ужинать в приглядку.
1: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
0: Жаль, жаль, жаль, жаль.
1: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
0: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
1: А мне день-си, день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана. Как муж с женою, да, рука в руке.
0: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
1: Как это называют? Абрикосы?
0: Нет, персики.
1: Как яблочко с пушком.

0: яд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
1: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка. Как бархат плод нежнейший сей. А щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво. Ну, ну.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну теснее тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать!
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Пока мест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь!
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста. Проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он и я.
0: Брат и сестра?
1: Нет.
0: значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел. Меж двух колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке. Не Библию. Без шуму. На носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух затаив стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь, а уж щека от щечки на полвершка, уж прямо на глаза ей локоны его, но тут слеза упала на страницу к ней, ресницы подъемлет он. Не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Рим шумел, уж птицы щебетали. В ту ночь они немного начитали.
0: Какая сказка!
1: Быль, дружочек, быль.
0: Я вас бы услыхала за 100 миль.
2: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
0: Нет, так не надо.
1: И во сне не надо. Не буду.
0: Их ведь целая громада. Такая груда я с таким трудом их укротила.
1: Значит, отчий дом. Всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
0: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
1: Меркурий. Бог, покровитель всех воров и мой.
0: Вор или герцог, к вам хочу домой.
1: Да что тебе во мне?
0: Глаза.
1: Потухли.
0: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
1: Шахерезада, говори мне, ты.
0: Боюсь.
1: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
0: Ну,
1: еще.
0: К тебе.
1: Еще.
0: С тобой.
1: Еще.
0: Тебя. Возьмешь меня с собой.
1: Куда?
0: Туда.
1: Куда туда?
0: Повсюду. Откуда родом ты?
1: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо. Повтори. Венеция.
0: Венеция.
1: Цари. В ней все, кто дерзок. Женщины. В ней рыжие. И все царицы.
0: Мне нельзя поближе к вам сесть.
1: Сюда?
0: Нет, ближе.
1: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда. А по ночам, как черный шелк. Жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи мне не спят у очага, все ведьмы.
0: О!
1: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в дрядьку кольцо. Обручиться. Что с тобой?
0: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу до слез не доводи.
1: Да что с тобой?
0: А то, что здесь, в груди, так горячо.
1: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
0: Черт, урод!
1: Вторая Гера ревнует к Адриатике. права. Ведь это же не женщина.
0: Слова.
1: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
0: Но в море есть русалки, кроме рыб.
1: Библиотекарь нынче в роли дожа. А хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
0: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
1: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
0: Всю бурю под плащ!
1: А если волк?
0: Я знаю толк в пистолях, щелк!
1: А если целый полк солдат?
0: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу. Или длиннее, нет?
1: Ослеп от блеска. Я вас...
0: Ослеп?
1: Я вас люблю, Франческо.
0: Меня?
1: Нет, бред.
0: Меня?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да-да, да-да.
1: Тебе 13 лет.
0: Но не навек.
1: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт. Твои черты в могилу унесу.
0: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
1: Оставь.
0: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
1: Боюсь.
0: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Что я в гробу, что в лоб? Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли, на губах?
1: Скажи, чего бы ты хотела?
0: О, богатство!
1: Что?
0: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли? Чтоб в люльке.
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь.
0: Дай досказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя. Что я... Что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Ну, улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось. ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут.

0: законе, гусар, и будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труп поют в моей крови. Гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает, так что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

Боже мой.

0: Нуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухне у вас старушка больно зла, мешает мне.
1: Идите, братец, спанье приготовлено.
0: Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша. Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой? Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг. Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль.
2: Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь...
3: Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели? Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей?
2: Да, она как машина.
3: Глупая?
2: Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна. Ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься. Сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду.
3: В чем грех? Ведь вы же говорите...
2: Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я. Не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю.
3: За что его судили?
2: За насилие над несовершеннолетней.
3: Вот как? Приведите ко мне эту девицу.
2: Ой, не надо бы.
3: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
2: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
3: Ах, перестаньте.
2: Она
3: вы.
2: Беспомощная.
3: Идите за девицей.
2: Лишнее. Противен я себе.
3: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
4: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
5: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
3: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
5: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
3: Он сказал это? Да, сказал?
5: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
3: Вы не ошиблись? Вы слышали это?
5: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его. Я тенью ползаю за ним, все слышу.
3: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
6: Ах, какой мерзавец.
3: Ах, какой.
5: Ай, Софь Маркна.
3: Приведите ко мне девицу эту.
5: Машка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
3: Что, каким средством?
5: Ну, я бы достала. Но у меня есть.
3: Что такое? Какое средство?
5: От мышей.
3: Мышьяк? Мышьяком?
5: Мышьяком, мышьяком.
3: Ну, послушайте, это невозможно, это...
5: Я сама сделаю.
3: Но это же преступление, убийство, грех.
5: Это грех, конечно, грех, конечно, не грех.
3: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
5: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники, богу, я обидники.
3: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
5: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
3: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
5: Да я бы сама.
3: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
5: Да вы умница, вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот...
3: Ну поймите, это убийство.
5: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
3: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
5: Да не сумеете вы.
3: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
5: Все, все, все, Машка, я...
3: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу.

0: слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
2: Садитесь.
3: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
3: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
3: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
3: Знаю. Как же?
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
3: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
3: Родных не жалеют, не то что...
0: Вы женщина?
3: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
3: Как Бог даст.
0: Нет, я не могу. Господи, боже мой, я не могу. Я не умею.
3: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика не делать зла человеку.
3: Несговорчив он.
0: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
3: А как же? Судим? Меня судили.
0: Да? За что?
3: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег, сколько хотите дам.
3: Мне?
0: Да, да, вам.
3: Отнимет он.
0: Уйдите от него.
3: Куда? Он найдет, он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
0: Вы женщина.
3: Девица я.
0: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
3: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
0: Мы все несчастны.
3: Ну, не все.

0: Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
0: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
0: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
0: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
0: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
2: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
3: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
0: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
2: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
0: Он сказал это? Да, сказал?
2: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
0: Вы не ошиблись, вы слышали это?
2: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
0: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
3: Ах, какой мерзавец.
0: Ах, какой.
2: Эй, Софья Марковна.
0: Приведите ко мне девицу эту.
2: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
0: Что, каким средством?
2: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
0: Да что такое? Какое средство?
2: От мышей.
0: Мышьяк? Мышьяком?
2: Мышьяком.
0: Ну, послушайте, это невозможно, это...
2: Я сама сделаю.
0: Но это же преступление, убийство, грех.
2: Это грех, конечно, грех, аж не грех.
0: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
2: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я бедняки.
0: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
2: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
0: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
2: Да я бы сама
0: уже. Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
2: Да вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот...
0: Ну поймите, это убийство.
2: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
0: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
2: Да не сумеете вы.
0: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
2: Все, Машка, я...
0: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
0: Садитесь.
4: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
4: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
4: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
4: Знаю. Как же?
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
4: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
4: Родных не жалеют, не то что...
0: Вы женщина?
4: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
4: Как Бог даст.
0: Нет, я не могу я. Господи, хоро мой, я не могу я. Я не умею.
4: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика... Не делать зла человеку.
4: Несговорчив он.
0: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
4: А как же? Судим. Меня судили.
0: Да? За что?
4: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу у вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
4: Мне?
0: Да, да, вам.
4: Отнимет он.
0: Уйдите от него.
4: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
0: Вы женщина.
4: Девица я.
0: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
4: Мой барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
0: Мы все несчастны.
4: Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, окормить можно.
0: Кого?
4: Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то.
0: Он плохо обходится с вами.
4: Ну, разно.
0: Вы ему чужая?
4: Собак я ему. Пристал по дороге собака и идет. Нужна, ласкают, надоело, бьют. Все добры по нужде. А по своей воле звери. Хозяин-то любезный ваш?
0: Он хороший человек.
4: Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти.
0: Вы мне поможете, да?
4: Видно, надо помочь.
0: Я была уверена, что у вас доброе сердце.
4: Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать.
0: Вы с ней... Осторожно с ней. Она не совсем в своем уме.
4: Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас?
0: Да-да, что такое? Пожалуйста.
4: Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки вы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень уж ловконькая.
0: Да ведь вы... Ведь вам... Хорошо, хорошо, я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки.
4: Вот... Уж я так-то благодарна буду.
5: Это зачем здесь?
0: Подожди, Таня.
4: Дочь его?
0: Да.
4: А кудрявый сын?
5: Что ей надо?
0: Молчи, Таня, прошу тебя.
4: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
5: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?
0: Да, да, да, гадала. Что с тобой? Ты взволнована?
5: Я не знаю, что я боюсь. Захаровна бормочет о каком-то несчастье.
0: Несчастье? О каком несчастье?
5: Я не знаю. Она всегда дразнит меня, пугает. Здесь жить нельзя. Павел влюбился в вас.
0: Не говори чепухи.
5: Конечно. Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. Он целует ваши перчатки. Вы бы надрали ему уши.
0: Подожди. Ой, какая путаница.
5: Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии и ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она?
0: Ах, она... Ах, глупая старуха. Я сейчас скажу ей...
5: Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне.
6: Где отчим?
5: Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно?
6: Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь.
5: А что значит жить? Целовать дамские перчатки?
6: Это кто целует перчатки?
5: Ты. И внимаешь Шопену. Полюбил ее Паш.
6: Дура!
5: Не смей ругаться. Было все очень
6: просто.
5: Да
6: тебя бить надо.
5: Ступай вон.
6: Сама убирайся к черту.
5: И уйду. И дала половину. И Пажа истомила.
6: Клякса! Мякиш! Дрянь.
7: Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну.
8: Ласкам ихним не верь.
4: Так.
8: Всяк милостив будет, коль его за горло взять.
4: Так.
7: Павел, оглядываясь, растерянно улыбается, ерошит волосы, снова слушает.
8: Я его знаю. Он молодой таков был.
4: Угу.
7: Мостаков входит, смотрит на Павла,
1: идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что?
6: Ничего.
1: Павел?
6: Ничего.
1: Паша? Знает. Ну что ж...

0: Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло.
1: Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья.
2: На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня.
3: Выше в двери девица. Она что-то жует.
4: Ну, ай, ну рассказывай.
1: Ой, задумался чуть-то. Ну вот, значит, любила я
2: троих.
1: И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Мужа я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем? И так-то ли жалко станет мужика? Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так ты ли залюбишь, заласкаешь его?
2: Разве это хорошо?
1: Погоди, сама узнаешь.
2: Все так делают?
1: Поди все, которые побойчее. Я бойкой была.
2: А кто у тебя первый был?
1: Первый? Землемер. Межевщик. Гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было. Строгие. Как он меня, девушку, испортил. Повезли они его рыбу лучить, да и утопили.
2: Как ты говоришь, не страшно.
1: Чего?
2: О страшном говоришь, а не страшно.
1: Я не о страшном, про любовь.
2: И жалко тебе было его?
1: Кого?
2: Так землемера, конечно.
1: А, ну ревела. Молода еще была, жалостлива. Наша бабе дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить, но и любим. Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно. Третий хорош удался, всех и любишь.
5: Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди.
2: Отстань, Павел.
1: Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю.
2: Меня стыдит, а у самого любовница в городе.
3: Сами стыд творят, а нас судят за это.
1: Спит бродяжка твой?
3: Лежит.
2: Ты гадаешь?
3: Это как, на картах?
2: Я не знаю, на картах по руке.
3: Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка.
2: А как же давеча Софья Марковна гадала?
3: И не думала.
1: Да что ты, это не так. Беседовали.
2: Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня.
1: Ну, полненько, Господь с тобой. Что от тебя, умненькой, скроешь? Ты сама обо всем догадаешься.
0: О чем беседа?
1: О, бабьи погудки, курица да утки, как корову доить, как парней любить.
0: Стара ты будто для шуток этих.
1: А я с молоду шутлив живу.
2: Что он тут распоряжается? Удивительно.
0: Девиц нехитро учишь, слышал я речь твои поганые.
1: Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать.
2: Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста.
1: Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь.
0: Я до сказок не охоч.
1: А ты правду.
0: Правду? Правда не забава.
2: Противный какой. Распоряжается как дома.
1: Танюш, поди, милый, спать, а? Пора уже.
2: Не хочу.
1: Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй.
2: Ладно, лиса.
1: Ну, как же?
3: Уж больно много сулите вы.
1: Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет.
3: А барыня, она тоже просила об этом.
1: Просила? Полно-ка.
3: Да уж так.
1: Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху.
6: Не слушай ее. Молодых слушай.
3: Молодым верить погодим.
6: Пойдем в сад со мной.
3: Боюсь я тебя.
6: Чем я страшнее других?
3: Кудряв, больно.
6: Идем, ну. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.

0: Захаровна!
1: Иду. Ох, помилуй, досадушка моя. Ой, что я с ним делаю?
2: Где ажурная пена и соната пажа?
3: Арина!
4: Чего?
3: Ты тут?
4: Ну да.
3: О чем с парнем говорила?
4: Имя спрашивал, сколько лет мне, откуда я. Слушай-ка.
3: Ну что?
4: Ты брось-ка все это.
3: Бросить зачем?
4: Ну, возьми с них денег побольше, да и ладно. А то запутают они нас.
3: Тебе жалко их, что ли?
4: И жалко, они смирные. Ну, живут хорошо. Все есть. Ну, 3 коровы, 3. Лошади. О. Да полуста кур, гуси. Ну,
3: дура.
4: Свиньи тоже.
3: Дура.
4: Слушай-ка.
3: Еще что?
4: У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила. А ты при нас. Но я тебя не обижу.
3: Опять дура.
4: Ну что ты заладил, дура да дура. Гляди, сам не дурак ли. Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься.
3: А хотят дать.
4: Это я к примеру сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли?
3: Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь. На цепи они, видишь. Звено за звеном. Грех плодовит, ага.
4: Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000. А то 10, а? 1000, а? Слушай-ка, а?
3: Значит, извести меня хотят они.
4: Да разве я это говорю? Я этого не сказала.
3: И не говори, не надо. Это барынькина затея. Ишь ты, змея. Ох, вредная она. Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни.
4: Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она...
3: Молчи! Идут. Только сюда. Сюда, сюда. Вот. Иди сюда.
4: Чудовый.
5: Пойдем.
6: Ну чего ты ко мне
5: пристал? Пойдем, я говорю.
6: Некогда мне.
5: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся-то, жулябе, а?
6: Ну, не надо это. Бог даст, обойдется.
5: Да что обойдется?
6: А старичок этот?
5: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
6: Всем надо, Якиме Лукич.
5: Постой. Мне, например, не надо. Мне чертова дери.
6: Ну как же не надо? Хоть злой человек.
5: Злой? Слушай, старуха, что такое происходит у вас, а?
6: Не знаю я.
5: Врешь.
6: Не обижай меня, Яким Лукич, я старая, глупая.
5: В старости и врут больше всего.
6: Слушай, поговорил бы ты с Иваном-то Васильевичем по душам. Ты ж мужчина, а то он тебя послушает.
5: Нет.
6: Ой, пойду я в дом, а ты... Вот я попомни, поговори.
5: Нет, а ты мне скажи.
7: Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу.
5: Это вы куда собрались на ночь глядя?
8: Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня.
5: До экипажа только. Не убегу. Кум, что?
8: Идемте. До свидания, Аким Лукич.
5: Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу. А случилось, Яким?
8: Ах, боже мой, после скажете?
5: После чего? Был у меня в молодости...
8: Несчастный случай.
5: Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал. Ты? Шутишь? Шутит он? Да нет, настоящая фамилия моя Гусев. А зовут меня Митрий. Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что. Старик этот. Знал он меня в то время. Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а? Ничего не просит. Донести он хочет на меня. Донести? Ого.
7: Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом.
5: Господи, ну я же не дурак.
7: Ведь вы не захотите поссориться со мной, да?
5: Ой, полковница.
7: Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу.
3: Да о чем тут хлопотать?
5: Ну, история.
3: Скажи, Яким, можно меня простить?
5: Да ведь я... А что же я?
3: Веришь ты в невиновность мою?
5: Если б я решал простить, я же ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь. Ежели одному простить, все звоют, а мы...
7: Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич.
3: Сейчас.
5: Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете?
3: Ты хотел остаться ночевать.
5: Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша... Яшенька!
4: Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас.
3: Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал.
4: Ах, пустой человек. Если он... Он не может сделать вам ничего дурного.
3: Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг... Злейший враг.
4: Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору.
3: Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно.
4: Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи. Есть деньги. И главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем. Он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды. Нет. Дорогой мой, больше спокойствия. И верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите?
3: Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека.
4: Довольно же. Надо больше верить в людей.
3: О, я знаю их лучше вас.
4: Они добрее, чем вы думаете.
3: А, все меряют жизнь своим горем. Все к чужому глухи. Все живут обидами. И каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал.
4: Дайте руку. На счастье, милый. Мы победим.
3: Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради.
4: Что за глупости? При чем тут Христа ради?
3: Господи, как полюбил я вас. Как бы жили мы...
4: Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей. Милый мой, я понимаю, как вам трудно. Но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да?
3: Сердце вы мое, милое.
4: Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен. Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого. Страдание для него профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные.
3: Так ли? Не знаю. Вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня?
4: Была? Почему же была? Разве вы...
3: Мостаков молча целует руки ей.
0: Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца.
9: Значит, теперь Павел хозяин?
5: Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать.
9: А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны?
5: Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Никакого случая, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь, а? Да чего ты торчишь? Ты иди и ищи лошадь.
9: Да иду я, иду.
10: Яким Лукич.
5: Ну, что?
10: Странника нет на дворе?
5: Нет.
10: И здесь нет.
11: Куда же он пропал?
0: Черти утащили. Подь-ка сюда. Подь-ка.
9: А полковница уехала?
0: Ага, да-да-да. Слушай, Пашук. Конечно, пасынок вот чему, как и сын отцу, не воевода, но... Однако, ежели дело касается экономического вопроса, тут уж ни родства, ни дружба не соблюдается. Это вроде игры, стукалку. Ага, да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас неблагополучно?
9: А что?
0: Ну, вообще, вот чувствуешь?
9: В этом?
0: Ну, например, о старике этом вот, о страннике.
9: Ну так что?
0: А вот что. Вот ты на моих глазах рос. И вот такое прочее, вот, значит, я имею к тебе чувство. Да, вот заботит меня твоя судьба.
9: Первый раз слышу.
0: Первый? А, ну да. А ну когда-нибудь надо же начало положить. Вот я старше тебя, лет на 25, я могу тебя поучить.
9: Ой, поучите, что же.
0: Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся.
9: Проводчина.
0: Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так?
9: Ну так.
0: Стой. Татьяна идет. Так и эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад. Поговорим. Запоздал я. Заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела.
6: Ну, куда ты? Спать пора.
4: Никто не спит. Видишь, нянька, скажи мне, что такое делается у нас?
6: Да ничего не делается.
4: Неправда.
6: Ночь светлая, вот и не спит никто.
4: Неправда.
6: Как это неправда? Сама видишь, никто не спит, и ты не спишь.
4: Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот, я чувствовала.
6: Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты тут ходишь
4: воров?
6: Как...
3: Кто это стреляет?
6: Сторож.
3: Стрелять нельзя.
6: У нас можно. Мы за городом живем.
4: Это не твое дело, кто стреляет.
3: Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь.
6: Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. А-а-а. Вот он и стреляет, чтобы они знали.
4: Ты как смеешь, старичишка.
6: Тихо, тихо.
12: Эй, идите, Захарна, скорее. Иван Васильевич убился.
4: А, вот, вот, видите.
6: О, стой, стой, господи.
12: Захарна, воды о, надо, полотенце.
3: Марина, где ты? Марина!
9: Нянька, скорее, Степаныч в город за доктором.
3: А, Марина!
0: Как это он?
12: Ой, нечаянно, взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько. Оно и выстрелило. Да прямо в рот ему.
0: В рот? Ох.
12: Так всю голову и снесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу.
0: Запрягай.
12: Чего уж тут. Какой тут доктор?
0: Эй, Павел, идем. Где Яков?
9: Я боюсь. Идем, Степаныч.
12: А, да чего же? Куда же уж? Вот ты, хозяин, а какой ведь был человек.
9: Ух, попадет тебе за ружье.
12: Чего уж? Пускай.
13: Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках.
4: За ним девица, тоже с котомкой.
3: Ах ты глупый, ах хитрый.
4: Я тебе говорила.
3: Надень котомку мне, ах еретик.
4: И что теперь будет с нами, а?
3: Уходить надо, и забьют. В город надо, там не найдут. Живее ты все ли взяла?
4: Чего брать-то? Говорила я, запутают они.
3: Молчи.
7: Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды.
6: Ну что, старый пес казнил человека?
4: Его задержать надо.
6: На что? Полно-ка. Идем.
4: Возись ты скорее, какая выгода нам. А вот взять бы с них.
3: Идем, Маришка, идем.
4: Зря вышла, перемучил ты его, перемучил, вот.
3: Господь лучше нас знает, что вышла. Господи, с ним идет укрыт. Там дыра есть в соборе, мы с тобой в дыру.
4: Догонят они нас.
3: Это не до того им. Ну, идем с Богом скорее. Ну, ах, еретик, покарал Господь. Насорил вас Господь на земле. Окаянных насорил червей. Светет он вас гиен рукой моею. Сырье, хлам червивый.
4: Иди уж, тоже праведник обманул меня.
3: Ты погоди, ты.
4: Прежде чем божьи-то дела устраивать свои бы устроил. Старый пес!
3: Маринушка!
4: Обманул ты меня! Большими кораблями поплывем отсюда! Вот! Поплыли! Эх ты!
3: Молчи, девка!
4: Чего орешь? Не боюсь я тебя!
3: Гляди!
4: А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес!
3: Марина!
4: Дура я! Послушать бы мне добрых людей.
3: Марина!
4: Ура!
3: Господи! Господи!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Они сидели на кожаном диване в библиотеке. Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму. Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду войну. Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти. А он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротники, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?» «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком в африканском корпусе». «Значит, он служил у Роммеля», сказал Никитин. «Тобрук — это 42-й год. А ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» Спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после минутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение. И Никитин, нахмурившись от сознания непредвиденного глупого положения, все разъехались. Уехал в отель и, недовольный его необдуманным согласием, Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас. «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?»
2: «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет.
1: Вам принести таблетку от головной боли?»
2: «Спасибо, это пройдет».
1: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилось в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин вдруг, остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний
2: намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется?» «Говорите же». «Да, я хочу, господин Никитин». Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку. Она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко: «Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе, 7. Наш дом». Этот снимок сделан был еще до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков. Мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед. Возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм. Под шапочку убраны короткие желтые волосы.

охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады. Звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебеккеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки His Master Voice патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами. «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся будто во сне. «Девочка?» Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: «Это я, господин Никитин». «Вы? Это вы? На фотографии мне 11 лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери». «Ваш отец был уже в армии?» «Да. Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Руки длинные, плечи острые, весь из углов. Фи, можно обрезаться. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика». «Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то, свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом,

0: не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее. Вы не помните этот дом, господин Никитин?
1: В Германии мы не раз останавливались в таких домах, сказал Никитин. К сожалению, нет. Не помню. Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания. А оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица. Точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота.
0: Да-да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность.
1: Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки. И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.
0: «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе?» — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного.
1: «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт... та самая Эмма. Неужели?
0: Ей тогда было лет 18. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее?
1: Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас. Седые виски, морщины под глазами.
0: Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?
1: Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свидания, Эмма. До свидания».
0: Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды,
1: Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. А внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его Студебеккер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма! Ауф Видерзейн! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня». Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!» «Госпожа Герберт», — сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. «Мне трудно поверить, Эмма». Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию. Последняя оборона Берлина, рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Но весь этот громадный зловещий город, содрогаясь смертельными судорогами, выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, изможденная нескончаемыми боями, получила, наконец, передышку. Расположилась под Берлином в небольшом городке Кёнигсдорфе. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками над немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии. Этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В один из таких тихих вечеров, когда все сидели в уютной столовой, вдруг бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушила вверху голоса. Никитин, обеспокоенный, поднялся. Непонятные шумы привели его к двери собственной комнаты. «Кто тут? Черт возьми!» «Меженин!» — отчаянно крикнул Никитин. «Ты что, обезумел?»
2: «Не лезь, лейтенант!»
1: «Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?»
2: «Шпионка, стерва!
1: в дом пробралась, просипел Меженин. И вроде сообразив, что надо теперь делать, цепко схватил женщину за руку.
2: Вставай, говори, зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина, шпрехай, шпрехай, говорят.
1: Он так крепко держал, стискивая ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад. Найн, найн! И при лунном свете увидел Никитин ее выгнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво растрепанно свесившиеся на одну сторону.
3: «Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы, сержант!» скомандовал Никитин неостывшим голосом. «Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите! Планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?»
2: «Хрен ее знает, как сволочуга оказалась. Шкаф открыла, вещи выбирала. Вошел, а она окно пыталась открыть», говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Найн! Найн!»
4: «Заткнись!» заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. «Завела своя Найн, как шарманка. Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?»
3: «Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски?» И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил, наконец:
2: «Кто вы? Откуда?»
1: Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком, непонятое Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово — «хаус».
2: «Лейтенант, слышь!» — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину. «Кажись, тревога!»
1: В этот же миг внизу под окнами раздались голоса, суматошное топанье ног. Следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» И клацнул затвор. Опять затопали, забегали около дома. Сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремела, оглушила звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг. Потом на нижнем этаже заревел бас комбата Гранатурова:
5: «Часовой! Сюда его! Сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!»
1: «Курт!» Рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем.
3: «Меженин, ведите немку вниз! Быстро!»
1: Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то в потьмах, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор. «Тревога! Немцы!» Увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку. Когда он вошел, Книжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые. Оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет 16 в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах. Его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк. Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно немытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.
2: «Ну?» Густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными прожигающими глазами. «Откуда ты такой гусар-вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!» — приказал он часовому. «Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!»
1: Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой. «Стою, луна как раз взошла. Слышу, шебуршат за домом. Думаю, должно кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело. Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной. Сверк, сверк. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору, стой, стрелять буду, а он наутек. А я в небо пальнул и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и за руку укусил. Стукнул я его по шеям, конечно».
6: Поочередно выложив на стол до нельзя несвежий ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юна», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку, а полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно: «Так в мясо зубами и впился клеща немецкая. Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе разнюхивал. Змееныш, она вроде пацан».
2: «Все?» — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. «Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось?»
1: «Слушаюсь, сейчас мы».
6: Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь, на пороге, оторопело посторонился перед Межениным, пропустив его. А тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную. Она, будто из последних сил, продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья. Увидев мальчишку немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом: «Курт! Курт!» и зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдание в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряска запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул, кадык бугорком пополз по горлу.
1: Никитин, еще помня задушенный крик «Найн!», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе молоденькую немку, на этого сутулинного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, и все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснение Меженина: «Комбат, немку обнаружили в моей комнате». Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться ни кстати обостряющих положение обстоятельств. «В первую очередь надо выяснить. Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу».
2: «Она была в твоей комнате?» — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. «Если даже эта грязная кошечка-шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их. Допросить немедленно.
6: выяснить, кто они, кто послал их, с какой целью. Лейтенант Книжко.
0: Он властно взглянул на хмурого Книжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться.
6: Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай.
0: Поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность.
6: Действуй, я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним, зашпряхают гады, как миленькие.
0: Книжко поморщился. Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?
6: Ладно, ладно, в бутылку-то лезть. Выкать буду, ладно.
0: Благодарю. И лейтенант Книжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово — «наме», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом: «Эмма, хер офицер». Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть. Лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Книжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо. «Что онемел, сосунок? Курт твое имя, так? Спросите-ка его, из Вервольфа он? Из леса? Сколько их там?» Но Книжко оборвал его холодно. «Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос».
6: «Ладно, ладно», — зарокотал недовольно Гранатуров. «Цирлиха, манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили.
0: Кишки через нос потянули бы и плакать не дали», — напористо вставил Меженин. «Да и немочка фрукт. Ишь, козочкой притворяется. Шпионка». Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивление в мансарде. И самолюбиво уязвленный мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была понятна Никитину. «Что за ересь?» — говорил он мне наверху, — подумал Никитин, опасаясь вспомнить ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. «В чем я могу его обвинить? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»
6: «Громче, сосунок! Не нуди!» — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. «Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Книжко, из Вервольфа он? Да или нет?»
0: Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо требовательном лице Гранатурова. Гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате.
6: «Конкретно да или нет? Фашист он или сосунок в смятку? Каким образом оба очутились в этом доме?»
0: Книжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом: «Перестаньте кричать, как на базаре». Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. «Курт по фамилии Герберт, 16 лет. Месяц назад взят в Вервольф. В боях не участвовал, во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт — родной брат этой девушки, Эммы Герберт. О чем сказали оба. Они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева». Книжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше. «Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Отставной полковник 75 лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. 30 апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме. Перевожу дословно.
6: Она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.
4: Дед-полковник в Гамбурге у американцев, эта козочка и в сарайчике жила. А этот Курт, черт Иваныч, в лесах с автоматом шастал, резко выговорил Гранатуров.
6: Ничего себе, хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел. Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное, кто их послал?
0: Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой, как ожидал Никитин, пригасла в глазах Книжко. Он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо. «У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят. Пережидать нечего и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссфатеру. Взять вещички, переодеться и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. Я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек 20, в том числе его сверстники, мальчишки лет 15-16, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фауст-патронами.
4: Так... Длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. Так, автоматы и фауст-патроны. 20 человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? И хрена за очками не видно, он витиевато выругался. Во зинт. «Вервольфы!» — крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. «Во ист вервольф! Вифиль! Километр! Шпрехи, щенок! Ну! Отвечай!»
0: И Курт вобрал голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий спрожженный полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она, в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми наполовину лица глазами и Гранатурова, и Книжко, перестала дышать. Неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и, наконец, она выдохнула вскриком отчаяния «Найн! Хер офицер! Найн! Найн!» и закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности. Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло углами проступили лопатки под мундиром. Потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа. Он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной. «Вчера в лесу обстреляли штабную машину», — вполголоса сказал Никитин, взглянув на Книжко. Сообщил патруль. «Он знает об этом?»
4: «Вчера? Обстреляли?» — подхватил Гранатуров. «Ну-ка, Книжко, вопрос щенку! Они стреляли?»
0: «Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу?» — подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа. «Просто не верится». Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтоб такие, как он...
4: «Что там этот хмырь макроносый мычит?» угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры. «Если не ответил, повторить вопрос. Еще повторить, Книжко. Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел.
7: Это пусть ответит.
8: Книжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел. Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил осучок ногу, не мог идти. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.
7: «Вот гад!» — пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта. «Повесить мало. Всех до единого. Я б им припомнил, Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились».
8: Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки. Скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.
9: «Значит, отказывается говорить?» «Так я понял, Книжко».
8: Сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров. Зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери.
7: «А ну-ка, выйдите все! Только братца немочки оставьте! Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня шелковым станет, к мразь Вервольфовская. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить. Змеиное семя, чикаемся с ними. Все они тут фашистское отродье, душу их мотать». Выматерился Меженин жестоко. «Наших людей мучили, а тут еще молчит выкормыш гитлеровский. Стрелял вчера».
8: Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать – учительницей, о чем он сам мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьи силы его плечи, и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина, там, с немкой в мансарде. Точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие «врага». Поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин. И в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой: «Курт, Курт, Курт!»
7: «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Выйдите все! Я поговорю с ним! Этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!»
8: Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Книжко хлестнул зазвеневшим выстрелом «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и бледнее стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе: «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда!» — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Книжко. «Чтоб вашего духа здесь не было!»
7: «Ишь ты!
9: лейтенант. Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе. «Ну так», — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. «Так, мушкетеры сказочные, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны. Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я...» И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно: «Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них. Ох, Книжко, Книжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо. Враги мы или в одних окопах сидим?» Но Книжко молчал. Бледность не сходила с его лица. Оно было все так же упрямо, твердо. И было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал: да он в самом деле механизм. «Так вот», — заговорил очень внятно Книжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров: «совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят. Куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят». Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану и, отделавшийся испугом, божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору. «Так следует понимать, Книжко?» «О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался. Автоматы и фауст-патроны, сосочки, Книжко. Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...» Книжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую вспухлые губы, закончил равнодушно: «А не с цыплятами». «Ой, как все мило, лейтенант. Хочу напомнить», — непререкаемо продолжал Книжко, — «вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?» Да, Книжко как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение? Вот что неясно. Подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: «Я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали.
6: Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподнимал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна. И крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового. И тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы. Потом слабенько постучали в дверь. И затихло. Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью. И в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма. Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами, сказала: «Гутен морген». «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить: «Что это? Почему?» «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо невыспавшимися вопросительными глазами, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель. Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском. И еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа. «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгости, в то же время подумал, как это неудобно, кофе в постель. «Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?» Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошил всю чашечку и поставил ее на подносик. «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую и, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. «Прекрасный был кофе. Спасибо».
10: «Спасибо».
6: Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его. Никитин посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде. «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», — поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться? Каким с ней быть? Вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина, и, наверное, она боится меня. Что она говорит?» Он разобрал отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза. «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного». «Что? О чем вы?» Она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе. Тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу. И Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов. Увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел?» Он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? А вы?» «Курт! Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то. Он не понимал, и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим. И тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его». Он показал на комод. «Кажется, там. Прошу вас». Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками, бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая. Он развернул разговорник, пролистал главы. Допрос пленных, разговор в сельской местности. А, все не то, все не то. Остановился на главе. Разговор с мирными жителями. Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Еще раз, говорите, пожалуйста, медленнее».
10: «Я остаюсь здесь. Мой дом. Моя комната». Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой.
6: Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями. «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?»
9: «Не понимаю», — бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой».
10: «Что вы говорите?»
6: Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно теплым телесным запахом халатика. Он рядом и сбоку увидел край ее ясного внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
10: «О!» — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованной вместе виновато попросила его шепотом: «Читайте по-русски, господин лейтенант».
9: «Как ей сказать? Как?»
6: Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явно лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?»
10: «Нет, это наш дом. Мы остаемся здесь». Эмма говорила тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешение, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого, быть в доме, занятом русскими солдатами.
9: «Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург?» Возникло подозрение у Никитина. «И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме?» «Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес».
6: «Гуд!» — захлопнул он справочник и бросил его на стул сверху обмундирования придавленного кобурой пистолета. «Битте!» Начал подбирать он слова. «Хорошо. Пожалуйста».
10: «О, господин лейтенант, большое спасибо. Спасибо. Name. My name is Emma», говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым, пытливым лукавством. «Name. Иван? Петр?»
6: «Вадим», — ответил он, поняв, что она спрашивала. Закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги. «Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?» Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенные во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств
10: не имел права перейти. Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? Что же теперь? Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это. Теперь? Что же теперь? Думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, отношений, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента.

0: кончится.
1: Входите, Ушатиков. Что, скоро завтрак?
2: Поздравляю, товарищ лейтенант. Это вы, Меженин?
0: С чем?
2: Война кончилась. А вон какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке птицы поют. Тишина, рай земной. А насчет конца войны сообщений не поступило.
0: Хорошо спали?
2: Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты.
0: Где Книжко?
2: На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить, вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды бриться. Спасибо за воду.
0: Немного неясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?
2: Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина. Точно между ними этой ночью ничего не произошло. Глянули на смятую постель и притушенно помертвели.
0: Никитин спросил официально: «Вы хотели что-то доложить?»
2: «Разговор личный есть, товарищ лейтенант», — лениво, без особой охоты проговорил Меженин. «Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда, вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось».
0: Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина. «То есть, что мне померещилось?»
2: «Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба. Немочку, финтифлюшку эту рыженькую», — продолжал скучно Меженин из-под заграды ресниц, поглядывая на постель. «И привиделись вам сказки, страсти, мордасти». Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.
0: «Хотите рассказать мне сказки, сержант?» — проговорил Никитин и переменил направление разговора. «Что во взводе? В порядке?»
2: «Как в аптеке», —
0: ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.
2: «А немочка-то, вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный».
0: Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся. Его ожег внутренний жар стыда. Он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилась, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным. И, превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил, насколько возможно, спокойней:
1: «Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через 5 минут».
0: Однако Меженин не уходил. Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато-дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за двух передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил: «Что еще, Меженин?»
2: «Да так, товарищ лейтенант».
0: «Что именно?»
2: «Да с виду вы плохо ночь спали», — сказал Меженин и дрожанием ресниц, будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз

0: достигших зрачков Никитина в зеркале.
1: Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?
0: Утром? Нет. А что такое?
1: Сказки, получается. Чудеса.
0: Какие сказки еще? Какие чудеса? Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка.
1: «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек, на всякий случай. Поднимаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю, никакого шебуршения. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты...»
0: Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления.
1: «Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки. Думаю себе, что такое?»
0: Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и этой, неудержанной вдруг вспышкой, отряхивая темную тяжесть с затылка, что не проходило, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно: «И что? Что вы подслушали? Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? Так?»
1: «Что я оправдываюсь перед ним? Я лгу и оправдываюсь.
0: И что еще вы подслушали?» Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленного и рассчитанно взвесившего все, что произошло вчера между ними.
2: «Стой! Ни одного снаряда!» — крикнул Книжко и подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом: «Слушай, это же наверняка мальчишки, такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать, похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или Гитлерюгенд сомневаются, пощадим ли мы их, боятся в плен. Стой, не стреляй!»
0: За 2 года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения присуща была Книжко, как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.
2: «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин. Стрелять только по моему приказу. Только по моему». И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли 3 слова – «Nicht schießen» и «Юнге», но совсем непредполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного выстрелами орудия по окнам в упор. Что делает? Куда пошел? Куда? Лейтенант! И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, Перлин сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант! Лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И ни Перлин, ни он, ни Никитин, ни Меженин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение. Он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий, в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать, и видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды. Визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце спущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, чего еще не видел, вероятно, Книжко, потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому. В верхнем этаже, в разбитом окне мансарды, исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия, и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы. Жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющий под горячим солнцем поляны. «Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!» На поляне и впереди за дымом в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованные своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит». Исколотивший все тело дрожью Никитин наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое, с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком, сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Последние дни войны, смешавшие надежду и безнадежность, так явственно вспомнились Никитину теперь, спустя 26 лет, в глухую пору дождливого ноября в огромном Гамбурге, куда он, известный писатель, был приглашен литературным клубом. Будто тайно смотрел он через светлую щелочку назад в туман пространства и внутрь себя. Увиделся ему Кёнигсдорф, свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, росистым запахом буйно цветущих яблонь. Ощущение давнего, юного, такого нереального, приблизилось к нему из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Мнилось ему, что солнечный отблеск юности весны 1945 года сохранили до сей поры озерные синевы глаза Эммы, которая стала госпожой Герберт. Маленький ресторан Навона, куда они приехали, был по-домашнему тихим, полупустым. Здесь все было чисто, размеренно, приятно. Здесь не разговаривали в полный голос. Эмма посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза. А когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата. Застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел. Ну, бог с ним, с вашим братом. Я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?
1: Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, а потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только... Она грустно подняла уголки губ. Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь совсем незаметно. Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответ, и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки... вы были когда-нибудь счастливы?» Она опустила глаза, проговорила: «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая золушка, веснушчатая дурнушка, и когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров. И действительно, сначала она пережила ужас, а потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо?» Она засмеялась, беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел. По горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще-пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитые в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить. Неужели в ней госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма? И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России, был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысячи разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны. «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт», и замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой и беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдержали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот». Она растерянно потрогала ладонью висок. «И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?» Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем неповторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял. Понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом. Вы вспоминали меня?» «Да, хотя меня уже несла другая жизнь». «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» — повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы придете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война. Пусть снова стреляют, но только чтобы вернулся русский лейтенант. Чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург, со своими пушками сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я ответила бы:
2: Я умираю без тебя. Я представляла, как это будет. Не правда ли? Какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин?
1: Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, да говорила негромко.
2: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите».
1: Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца, тоскливой болью поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве, вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах,

будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололось. Я совсем не то говорю. Я не могу лгать ей, подумал он. Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что? Что же я ей могу сказать? То, что те 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди. Суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было, постижение своих лет. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет, и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем, к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее, была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына. Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче, на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания.

0: Раз, возвращаясь в 12 часу ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно, почти физически, ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по ночному глухо, чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням, или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг против друга, но мимо, все мимо живых». Никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого по иной синусоиде времени. И, вспоминая его слова, он зажмурился, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына. 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедших в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшиве, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени осиянный солнце. Ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «фють», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила. Прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение. Сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал».
1: «Лида, — сказал он, — нам надо держаться обоим».
0: «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски».
1: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие». Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько:
0: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
1: «Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
0: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я».
1: Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга.
0: «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну, зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня».
1: «Лида, я просто плохо спал ночь», сказал он до хрипоты, теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства. Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие. Это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу. И лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да-да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость, но война. Война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска по тому, что нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райской теплой реки, запах дегтя лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезнет бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал. Надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим, Вадим. Или это мы с Лидой в машине? Отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым, земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный. Ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало, эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал, был город, утонувший во вьюжных сумерках. И снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах. И тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу и успел подумать: неужели здесь? Неужели? И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов и от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось.

0: она, Эмма, где, когда? Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида? Как же она? И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: ваш превосходительство. Что городок наш очень повеселел с тех пор, как в нем начал стоять полк. А до того времени, признаюсь, было в нем страх скучно. Теперь, ваше превосходительство, все переменилось.
1: Вы полагаете?
0: Как же, ваше превосходительство, даже улицы приняли совершенно другой вид. А общество, господа офицеры, до чрезвычайности оживили общество.
1: Мне это весьма приятно.
2: Когда бывало проезжаешь городок Б, и взглянешь на низенькие мазанные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то невозможно выразить, что делается тогда на сердце. Глина на домах обвалилась от дождя, и стены вместо белых сделались пегими. Садики для лучшего вида городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь, разве только петух перейдет через мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь. И тогда улицы городка Б наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называет французами. Выставив серьезные морды из своих ванн, они поднимают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий 11 душ крестьян, в нанковом сертуке тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из-за навальных мучных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которой бежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид. Дом портного выходит чрезвычайно глупо. Не всем фасадом, но углом. Против него строится лет 15 какое-то каменное строение о двух окнах. Далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серую краску под цвет грязи, который на образец другим строением воздвиг городничий во время своей молодости. В других местах все почти плетень. Посреди площади самые маленькие лавочки. В них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке,

0: молотке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреляния, демикатон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в уездном городке Б кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились, словом, приняли совершенно другой вид. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству бригадному генералу пришлось давать большой обед. Заготовление к нему было сделано огромное. Стук поваренных ножей из генеральской кухни был слышен еще близ городской заставы. Общество состояло из мужчин, офицеров и некоторых окружных помещиков. Помещиков более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертакутский. Он служил прежде в одном из кавалерийских полков, но вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется «неприятную историю». Он ли дал кому-то плюху, или ему дали ее, об этом, наверное, не помню. Дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обед, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражается в уездах и губерниях. Словом, он был помещик как следует. Изрядный помещик. Кроме него на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего говорить. Сам генерал был дюж и тучен, впрочем, хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. После обеда все встали с приятной тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чебуками, вышли с чашками кофею на крыльцо.
1: Вот ее можно теперь посмотреть. Пожалуйста, любезнейший, прикажи, чтоб привели сюда гнедую кобылу.
2: Слушай, ваше превосходительство.
1: Вот вы увидите сами. Пуф-пуф. Она еще не слишком в холле. Проклятый городишко. Нет порядочной конюшни. Лошадь. Пуф-пуф. Очень порядочная.
3: И давно, ваше превосходительство. Пуф-пуф. Извольте иметь ее.
1: Пуф-пуф-пуф-пуф. Не так давно. Всего только 2 года, как она взята мною с завода.
3: И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить?
1: Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Здесь.
3: А как вы изволили назвать ее?
1: Пуф-пуф. Аграфена Ивановна.
2: Пуф-пуф. Ведут, ваше превосходительство.
1: Что?
2: Я говорю, сейчас приведут, ваше превосходительство.
1: А, хорошо.
4: Ну, Аграфена Ивановна, ну.
3: Очень, очень хорошая, статистая лошадь. А позвольте, ваше превосходительство, узнать, как она ходит.
1: Шаг у нее... Хорош! Только черт его знает, этот дурак Фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже 2 дня все чихает.
3: Очень, очень хороша. А имеете ли, ваше превосходительство, соответствующий экипаж?
1: Экипаж? Да ведь это верховая лошадь.
3: Я это знаю, но я спросил, ваше превосходительство, для того, чтобы узнать, имеете ли к другим лошадям соответствующий экипаж.
1: Ну, экипажа у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я написал об этом брату моему, который теперь в Петербурге. Да не знаю, пришлет ли он или нет.
5: Мне кажется, ваше превосходительство, нет лучше коляски, как венская.
1: Вы справедливо думаете, полковник. Да.
3: У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска. Настоящей венской работы.
1: Какая? Та, в которой вы приехали?
3: О, нет, это так, разъездная, собственно, для моих поездок. Но та, это удивительно, легка, как перышко. А когда вы сядете в нее, то просто, как бы, с позволения вашего происходительства, нянька вас в люльке качала.
1: Стало быть, покойно.
3: Очень, очень покойно. Подушки, рессоры, это все как будто на картинке нарисовано.
1: Это хорошо.
3: А уж укладисто как. То есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такое. Когда я служил, то у меня в ящиках помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и 2 чубука, ваше превосходительство, самые длинные. А в карманы можно было целого быка поместить.
1: Это хорошо.
3: Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4000.
1: Судя по цене, должна быть хороша. И вы купили ее сами?
3: Нет, ваше превосходительство. Она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно. Мы с ним, что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать? И коляску вместе посмотрите.
1: Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами?
3: И господ офицеров, прошу покорнейше, господа. Я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме. Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую. А если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части. Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома.
1: Мне очень приятно.

Чертакутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений, вроде полупоклонов. Чертакутский хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял уже было и шляпу в руки, но как господа офицеры начали приглашать на партию виста, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел, нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Вскоре он опять нашел под рукой стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил.

0: Пора, господа, мне домой.
1: Ваше здоровье.
0: Право, пора.
2: Не угодно ли еще стаканчик?
0: Пора, господа, мне домой. Право, пора.
1: Ваше здоровье.

Словом, когда начали разъезжаться, то уже было 3 часа ночи, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкой. Чертакутская, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что приехавший домой привез в усах своих 2 репейника. В доме все совершенно спало. Кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина через гостиную. Кое-как Чертакутский добрался до спальни.

было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка. Вспомнивши, что ее супруг возвратился вчера домой в 16:00, она пожалела будить его.

Взглянувши на себя раза два в зеркало, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и подошла к фортепиано.

Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов, а супруг ее спит. Она вышла освежиться в сад. Как нарочно время было прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность.

0: ли пыль привлекла ее внимание.
1: Якоб? Кто бы это мог быть?
0: Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце эполетами, и рядом с ним полковник.
1: Офицеры!
0: За ней следовала другая, четвероместная. В ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами.
1: Куда это они едут?
0: За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел тучный майор. За дрожками четвероместный бомбояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках. За бомбояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках.
1: Верховые! Ох! Неужели это к нам? Ох, боже мой! В самом деле, они поворотили на мост? Ах, боже мой! Вставай! Вставай! Вставай скорее! Вставай, пульпультик! Слышишь ли, гости?
2: Гости? Какие гости? Протяни маньмуне свою шейку, я тебя поцелую.
1: Душенька, вставай, ради бога, скорее. Генерал с офицерами. О, боже мой, у тебя в усах репейник.
2: Генерал? Так он уже едет. Ну что же, черт возьми, меня никто не разбудил. А обед? Что же обед? Все ли там как следует готово?
1: Какой обед?
2: А разве я не заказывал?
1: Ты? Ты приехал 4 часа ночи. И сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал.
2: Ах, я лошадь! Я звал их на обед. Что делать? Далеко они?
1: Я не знаю. Они должны сию минуту уж быть.
2: Душенька, спрячься. Эй, кто там? Ты, девчонка?
1: Я...
2: Ступай.
1: Ой.
2: Чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома.
1: Ага.
2: Скажи, что и не будет совсем.
1: Ага.
2: Слышишь, с утра выехал.
1: Ага.
2: Слышишь? И дворовым всем объяви. Ступай скорее.
1: Слушаю, барин.
2: Где халат? Где мой халат?
1: Куда ты, пульпультик?
2: Куда? В экипажный сарай! Спрячусь там!
0: Но, ставши в углу сарая, он увидел, что здесь можно было его как-нибудь заметить. Тогда он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею, и притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к...

0: Вышел генерал и встряхнулся. За ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули с бомбояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошлись сёдел, рисовавшиеся на лошадях офицеры.
1: Барина нет дома.
2: Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду?
1: Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут?
2: Вот тебе на. Как же это?
3: Признаюсь, это штука.
2: Да нет, как же это делать? Фи, черт! Ну не можешь принять, зачем напрашиваться?
4: Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать.
2: Что?
4: Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом?
2: Натурально. Ну, не случилось, что ли, дай знать, по крайней мере, или не проси.
3: Что ж, ваше превосходительство, нечего делать. Поедемте назад.
2: Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собой. Эй, кто там? Подойди, братец, сюда.
5: Чего извольте?
2: Ты конюх?
5: Конюх, ваше превосходительство.
2: Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин.
5: А вот, пожалуйте, в сарай.
2: Пойдемте, господа.
5: Вот, извольте, я ее немного выкачу. Здесь темненько.
2: Довольно, довольно, хорошо.
3: Да.
2: Ну, ничего нет особенного. Коляска самая обыкновенная.
3: Самая неказистая. Совершенно нет ничего хорошего.
4: Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000.
2: Что?
4: Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит 4000.
2: Какое 4000? Она и 2000 не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезнейший, отстегни кожу.
5: Слушаюсь.
0: И глазам офицеров предстал Чертакуцкой, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом.
2: А, вы здесь?
0: Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Тише ты. Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Лёня! Лёнь!
0: Да?
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи.

0: Возичек. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. Что? Потерялся. Ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну ладно, пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
1: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. И что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сарайчика. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? За червонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, вперед. Вперед. Слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ох ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея, а? Я ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего, мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли! Постой! Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, за мной! Ушел. Ах, мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. А вот и он. Сейчас, подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты, да замолчи. Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мертвый он? Мертвый. Угу. Пульса нет. Что же делать? Надо же скорую вызвать. А? Где же телефон-то? А, у санатория.

Алло. Алло, милиция. Девушка. Тут человека на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я, Колокольников. Живу на Лесной, 120-я дача. Что? Нет, хорошо. 56-й. Жду.

0: чем дело, товарищ?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
0: Сержант Буряк, далеко отсюда?
1: Нет-нет, рядом. Вон там, за поворотом.
0: Так, ясно. Садитесь, гражданин. Угу. Садитесь.

0: все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Это где это произошло?
0: Именно здесь.
1: Так.
0: Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт? Сейчас. Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит.
2: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар.
2: Угу.
0: Я побежал. А машина уже за поворотом скрывается.
2: Какая машина?
0: Жигули. Белые такие жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет.
2: Угу.
0: Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
2: Был, да.
0: Нету.
2: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну, хорошо. Но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижаетесь, Леонтий Иванович? А может, вам это показалось?
0: Да ну что вы, ну как? Как же... Нет, ну, конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну, так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил?
0: Да-да-да, выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот,
2: угу. Так,
0: вот
2: так.
0: Отсюда.
2: Ага.
0: Он лежал вон там, вот где вы стоите.
2: Угу.
0: Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот, железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну, нету, не видно.
2: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут.
2: Да.
0: Потом вот здесь вот услышал удар.
2: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Лёнь! Лёнь, это ты?
1: Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо! Кому сказал? Тихо!
3: А ты чей-то так быстро? Клёв, что ли, нет?
1: Ну что ты? Еще какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
2: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Лёфа мои пропали.
3: Мамочки, да как-то, как-то мертвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал. Переворачивал мужика.
3: Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел.
1: Угу, мертвый очухался и ушел. Да ну, что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция...
3: Че милиция-то?
1: Да удивила меня милиция. Сержант-то тот.
3: Ну?
1: Даже протокол не оформил.
3: Господи, ну тебя.
1: Валентина, слышь?
3: Ну, чего еще?
1: Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан.
3: Да ты что? Ты...
1: Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал?
3: Господи.
1: Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался.
3: Да на что тебе?
1: Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А вот фамилию-то запамятовал.
3: Ну, зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что, ну, уймись, Лёньки. Да Христом Богом тебя прошу, ну что.
1: Ну, ладно.
3: Ну, уймись.
1: Ладно.
3: Все так.
1: Ложусь спать.

0: А ну пошел! А ну пошел со двора! Ишь ты, приблудный!
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает! Ежели каждого привечать, то знаешь...
1: Это не каждый!
0: Ну, да.
1: Это особый пес!
0: Ну да, особый! Ты что, выбирал, что ли, его?
1: Он мне первый встречный! И потому особый.
0: Ну уж.
1: Свидетель. Вот он кто.
0: Леонтий, ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну да ты что, как?
1: Может, он мне поможет удочки найти.
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Леня, обедать скоро.
1: Мы быстро. Пойдем, пойдем, пойдем. Ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. Все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлению. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
2: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
2: Да иди ты! Убери! Убери, псин, убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел. Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. Это ищи, ищейка. А, не научен? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которую я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие окончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
2: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
3: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
3: Бугаев Семен.
4: Колокольников Леонтий.
1: Зеленогорск Игорь Васильевич, дежурный.
0: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
3: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью?
0: Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были.
4: Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас.
0: Хорошо, хорошо.
3: Спасибо.
0: Ну, что узнал сегодня?
3: Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
4: Да я что, на сумасшедшего похож?
0: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
4: Да-да.
0: Он что, тоже пропал?
4: Пропал. Ну, вот как корова языком слизнула.
0: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
4: Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были. Вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
0: Леонтий Иванович,
4: да?
0: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
4: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
0: Так.
4: Все блестящие.
0: Так.
4: Да, а в чемоданчике гнезда такие. И каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты. У меня живот. Сверло же с собой.
0: Ну-ка.
4: Так. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как-то вот заволновался, заговорился и забыл.
0: А? Интересно. Интересно.
4: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица.
0: Так, пуговица странная. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
4: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
0: Что, на том же самом месте?
4: На том самом.
0: Леонтий Иванович.
4: Да?
0: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
4: Ну, конечно. Я же в отпуске.
0: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами разные чемоданчики.
4: Да,
0: от новенького дипломата до довоенного. Его почему-то балеткой тогда называли.
4: Как?
0: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
4: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот.
0: Вы кладите отдельно.
4: Хорошо. Вот этот.
0: Так.
4: Вот это.
0: Так.
4: Сейчас.
0: Не торопитесь, Леонтий Иванович.
4: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
0: Так это же набор для вскрытия сейфов.
4: Да вы что?
0: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
4: Ну что вы. Ну что?
0: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
4: Да как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
0: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
4: Ну, раз надо, конечно.
0: Ну,
4: конечно.
0: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
4: До свидания.
0: До свидания, Леонид Иванович. Да, товарищ Бугаев, дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
3: И получившего неизвестно какие повреждения.
0: Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще?
3: Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки.
0: Ах, вот эти удочки, удочки.
3: И весла.
0: И весла.
3: Ну, стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину.
0: Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже...
3: Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста.
0: А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было.
3: То есть?
0: То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
3: Игорь Васильевич.
0: Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
3: Ну а скрип тормозов? «Жигули», который видел Колокольник.
0: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
3: и смотри, да, и прихватил удочки и весла.
0: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
3: Да 40.
0: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
3: Вот, я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
0: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
3: Лежал.
0: Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
3: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили.
0: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
3: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
0: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас и решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
3: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
0: А, да, ну, интересно.
3: Ну, дело вообще интересное.
0: Интересно.
3: Но
0: согласен.
3: Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет, Игорь Васильевич.
0: Слушаю, слушаю.
3: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший...
3: Или пострадавший.
0: Или пострадавший, это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок, Семен. Не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Как поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот, свой лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, иду.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают?
0: Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть.

0: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
1: Есть, Семен Иванович.
0: Что, рыбак?
1: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория «Приморский». Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
0: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
1: Должен быть.
0: Должен быть. Двинем туда.
1: Двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшие ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком в китах.
2: Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверх.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел. Прямо возле трех. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну, дает, милиция, ну дает. Раньше трех дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера. Ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда. Затянулся. Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал. Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: Ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Ну, вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилию не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: У старой так, женщины.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду.
2: Хорошо.
3: Да поосторожнее. осторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
0: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
5: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
0: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
0: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я струсиха-то. Вот сердце прям падает.
0: Что такое?
3: А может, врача бы вызвать, Аникин? Ты знаешь, где тут телефон?
0: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так? Что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
5: Сердце, может, захолонуло.
0: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт.
5: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
0: Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
5: Так.
2: А ну-ка.
0: Вот сюда, да? Сюда, давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
3: Присядьте. Не надо. Мне уже лучше. Посади в кресло-то.
5: Так.
3: Ну что, я тебе куль с овсом?
0: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
0: Да.
3: Ох, милый, никак дых появился. Ну, думала, совсем конец.
0: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, тетрадку принесу. Эй, что распоряжается?
0: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
0: Ну и бабуся.
5: Да.
3: Ах ты, прохиндей!
0: Что такое?
3: Перечница.
0: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась.
5: Зинаида, что такое?
0: Кто
3: да
0: оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
0: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
0: Странно, ну ладно, не в книге дел. Но ведь вы и так, наверное, помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить, господи.
0: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите, кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова на втором этаже в кабинете живет, продавщица наша.
0: Знаешь,
3: из гастронома.
5: Знаем так.
0: Так, дальше, ну.
3: Тоська, забыл фамилию.
0: Ну, это не важно.
3: Ездит из города в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
0: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
0: Зинаида Васильевна, а может, кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну, или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели, как нету.
0: Ну, понятно. Ну, тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
0: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
0: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил один бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
0: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
0: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
0: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу, а может, мозоль натер новыми ботинками.
0: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну, пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
0: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной. Ага, не закрыта.
6: Так, пойдемте сюда. Проводите сюда, хорошо. Это здесь, да?
3: Ага.
6: Так.
0: Смотри, какой порядок.
6: Да.
0: Ничего лишнего.
3: Ну и ни лишнего нету.
0: Ой! Не надо!
3: Обокрали!
0: Зинаида Васильевна, не падайте! Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем рядком, поговорим лотком. Ну, что же это? Держи ее!
6: Да я держу!
0: Ну, что? Ну, что, бабушка, ну, что у вас украли? А ты пиши. Хорошо. Что у вас украли?
3: Как что?
0: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
0: Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
0: Раньше было. Вот видите, а чьи это вещи?
3: Да его вещи.
0: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии память плохая.
5: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
0: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки,
0: бутылки
3: отсюда выносила.
0: Так, какие бутылки?
3: Ну, какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
0: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
5: Понял.
0: Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн.
3: Mm.
0: Культурный человек.
3: Спокойный человек, это
0: спокойный.
3: Да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. Одеты модно и помоложе.
0: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. А правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей. Девицу эту я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
5: Да знаем такую, очень приличная девушка.
0: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
0: Так в беседе.
3: Как же?
0: Да.
3: Севера.
0: Север.
3: Работал там. Угу. Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу. Угу. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
0: Так. А значит, все данные из его паспорта были в вашей тетрадочке, вот ту, которую...
3: Как же? А вдруг у человека и денег нет?
0: Правильно.
3: Поживет с неделю, ищи ветра в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич так шутил.
0: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
0: Зинаида Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
0: Вот и хорошо. До свидания. До свидания, Зинаида Васильевна. Очень было приятно.
5: Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
0: Ах ты, да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла, могла, могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что вы только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подводили. Немало, немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь?
3: Нет.
1: Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине.
3: Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то?
1: Парень,
3: я же про это же говорю.
1: Ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй.
3: Продают? Хорошо.
1: А если была заранее спланирована и разработана операция, тогда зачем же дружкам ухлопывать Котлукова, человека, на чьи руки они рассчитывали? Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убрать после ограбления. Да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще.
3: Теперь мне можно, товарищ полковник?
1: Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй.
3: Все, что вы сказали, правильно. Насчет способов. Если это были уголовники.
1: Так.
3: Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фраерами.
0: Синя, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое? Правда.
3: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
3: Ну вот. А для них... легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться.
1: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
3: Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
1: Вот.
3: Вот. Хотите знать, зачем?
1: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
3: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
1: Да, чудак ты, Семён. Своими руками собственную версию разрушаешь.
3: Это почему же?
1: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть? Все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить. Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
3: Игорь Васильевич, сложно. Но в жизни все сложно.
1: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
3: Ну хорошо, хорошо. Ну а как вы объясните пропажу трупа?
1: Трупа ли?
3: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
1: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
3: Ну, я верил, но сомневался.
1: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
3: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
1: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди, и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
3: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
1: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да, эта девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает?
3: Как? А я разве не говорил?
1: Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался.
3: Сберкассе она?
1: Сеня, ты с ней говорил?
3: Я поручил участковому.
1: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь эта девушка из сберкассы. Из сберкассы. А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Никин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
3: Ах, Семен, Семен, Семен. Товарищ полковник, а Никин еще не успел с ней встретиться.
1: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они?
2: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
1: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.
3: Как? Сами?
1: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
3: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
1: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею. Старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно. Ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал?
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. Слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
2: Из рупоров дома торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая Верочка. Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону радиоголоса, который чуть хрипловато поет.
1: Утром я пришла на час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакина об этом. А с Белячкова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
0: Вот это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Заметил, да. Слушай. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов. Так. Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9. Нет, в 9:30 я жду тебя. Нашли Колокольникова.
1: Ну, наконец-то.
0: На Васильевском острове в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцы, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Вот так и нашли.

Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: Операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
0: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
0: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
0: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
0: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
0: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет.
2: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
0: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
2: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
0: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
2: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
0: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
2: И что же за идея у нашего Семена?
0: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
2: Ну что, разумно, госстрах можно проверить.
0: А если предположить?
2: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
0: Так я об этом же и хотел сказать.
2: А-а-а.
0: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться. Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 уже августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
2: Помню.
0: Ага.
2: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
3: Удачи.
0: Так. 3 августа. Ага. Так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга. «Жигули» 3-й модели и «Жигули» 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Здесь.
2: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
1: Ну, я.
2: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
1: Из милиции. Проходите в комнату.
2: Вот мои документы.
1: Садитесь.
2: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
3: Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
2: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь
3: Андреевна.
2: А меня Семен Иванович.
3: Очень приятно.
2: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
3: А, этот.
2: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
3: Ой.
2: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
1: Нет.
3: Жень, а ты скажи, скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи, скажи.
1: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
2: А кто звонил?
1: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
2: Ага. Просто привет? А может, Липа?
1: Да нет. Про пуговицу сказал.
2: Про пуговицу? Что за пуговица?
1: Это когда я выходил, Лёва мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
3: Угу.
1: Я тебя заприходовал.
2: Интересно, заприходовал.
3: Угу.
2: А где пуговица?
1: Да выбросил, когда мой вернулся.
3: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
1: Зачем, Люба?
3: Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг да поможет, когда... Вот, смотрите, латунная.
2: А, спасибо. Необычная пуговица.
3: Ага.
2: С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять?
1: Да берите. Чем она мне поможет?
2: Чего же хотели от вас по телефону?
1: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Mm-hmm. Я отказался.
3: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
1: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал.
3: Да-да-да.
1: Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
2: И что, опять о том же просил?
1: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
2: Ой. Еще он будет звонить?
1: Да на субботу встречу назначил.
2: На субботу? Это значит, послезавтра.
3: Семен Иванович, Ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
2: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
1: В ресторане «Адмиралтейский».
2: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите, заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
2: Да, вот.
0: Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
2: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Ага.
2: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
2: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
2: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
2: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... странным, что ли, в этой аварии?
2: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
2: Очень важную. Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
2: И все-таки стукнул.
0: Так.
2: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
2: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
2: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

0: Сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным. А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивная позиция. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.
1: Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает.
0: Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин, ведь для него это тоже рискованное предприятие.
1: А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог.
2: Ага.
1: А я нахал, хочу у вас просить помощь.
2: У меня?
1: Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич.
2: Жень.
3: Какой же? Чтоб подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
2: Да подожди ты, подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович,
3: сначала. Я и так слушаю.
2: Ну, слушай.
1: Да нет, ну, чего же слушать? Дело это добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится.
2: Ой, спасибо, Семен Иванович.
3: Семен Иванович, ну не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
1: Лёвы Бура нет.
3: Как нет?
2: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
3: Лёвой? В Питере нет.
1: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
3: Умер. Лёва Бур просто так умереть не мог.
2: Женя, Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
1: Вы что, и правда Котлукова боялись?
2: Женя, ну?
3: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держит? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются.
1: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно. Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
0: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
0: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
0: Нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся,
5: Еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Черт, ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: тысяч.
1: Да, да. 6143, если быть точным.
0: Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно?
1: Карты? Что, обыкновенные карты?
0: Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил.
1: Да есть, есть, конечно. Сейчас, одну минуточку. Так, так, вот. Ага, вот. Вот область, а вот план города.
0: Так.
1: Подойдет?
0: Сгодится, сгодится вполне. Так, и поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
1: Я знаю.
0: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
2: Нет. Нет, из института.
0: Ага.
2: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
0: Так.
2: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
0: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
2: На косой линии, дом 17. А номер квартиры вам тоже нужен?
0: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
2: Хорошо, хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
0: Так.
2: Познакомились на почве коллекционирования.
0: Так.
2: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
0: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
2: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
0: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
2: А, да-да-да.
0: На какой станции?
2: Да-да-да, помню. В Зеленогорске.
0: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
2: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
0: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
2: Сейчас. По порядку, да?
0: Да, пожалуйста.
2: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу. На Фонтанке, знаете?
0: Так.
2: Вернулся. В час ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
0: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
2: Да. А, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
0: И долго с ним сидели?
2: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно...
0: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
3: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство — Это черт знает что! И вот это да! Дожил, Борис Дмитриевич!
0: Зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. На это дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
3: Да.
0: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич,

0: Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? А ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
0: Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталь еще. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
1: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
0: Пожалуйста.
1: Сделаем передышку.
0: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да. Да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. А это что там говорить?
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом, я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что это?
2: Карточка.
3: Сверни ее, дружок, в четверо. Понял. Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из Буэнзе. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
2: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
2: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Да мы тут с дружком сбежались на коротке. Парень принять.
2: Так ясно. Тогда я к вам.
5: Ага, помоги.
4: А закуски куда перенести?
5: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля.
2: Вон, давай за тот стол. Неси.
4: Женя! Я никуда ставил.
2: Ну-ка, подвинь.
6: Так.
2: Давай сюда.
6: Ну так.
2: Так.
6: Коньяку на первый раз хватит.
2: Ага.
6: А как шашлыки? Три?
2: Конечно, три.
6: Три.
2: О чем ты говоришь?
6: Момент.
4: Один момент.
2: Так. Женя, давай. За встречу.
7: Ну, два. Не буду мешать. Допью водку.
2: Ну, это твое дело.
7: Ну.
2: Женя, давай. Женя. Как ты меня выручил, Женька,
7: да,
2: золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как, был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
6: А сейчас, Семен Иванович.
2: Молодец.
6: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
2: Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло.
7: Тебе повезло.
2: Жека, а ты знаешь, что ты просто... бросил бы эту заводскую пахоту. Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы.
6: Семен Иванович, Семен Иванович.
2: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот, вот эту. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Держи салфетку.
7: Ручку.
2: На. Ну?
6: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
2: Ты что? Женя, а на шине курился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
6: Тише, вы, ну, Семен Иванович, официанты-ка крутятся вокруг нас.
2: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
6: Да сдуру я это.
2: Сдуру?
6: Ну, не подумал. Выкручусь. Не берите в голову.
2: Смотри.
6: Да, и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. О, черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
8: Один момент. Прошу. Шашлычки, карские. Вот. Прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
9: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
2: Давно бы так, а то...
9: Жека, кореш свойский.
2: Я знаю, знаю.
9: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
6: Куда?
9: В Горилл.
2: Жека, жду.
6: Семен Иванович, он не придет.
7: Тихо.
8: А ваш товарищ, будет кофе?
2: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
6: Ой, мороженого я не предусмотрел.
2: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
8: Один момент, один момент.
6: Он все про вас расспрашивал.
2: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
6: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
2: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова.
6: Ни слова?
2: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
6: Нет, ничего не спрошу. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
2: Стоп. Знаю ли? Или знал ли?
6: О, знает ли?
2: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
8: Минуточку, сейчас... ваше мороженое. Прошу.
2: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
8: Да.
2: Подсчитаем убытки, шеф.
8: Прошу вас уже. Все готово.
7: Пожалуйста.
2: Так. Держи.
3: Сдачи не надо, обслуга высший уровень.
10: Благодарю.
3: Благодарю.
10: Благодарю.
3: Ешь, ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли.
5: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
6: Семен Иванович, это же не такси!
5: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Джека, привет.
11: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
3: Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться.
11: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
3: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
11: Может, ты прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
0: Прижал.
3: Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
0: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу. В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Бур и Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. Выходной, мало ли почему телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянша и шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю никакого Жени. Ошибся ты, парень, все.

0: Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну? Погоди. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знают, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: подходи.
1: Сестричка.
0: Добра, дочь.
1: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
2: Можно и на мою долю.
0: Пожалуйста.
1: О, ты уже здесь. Как тебя?
2: Вася.
1: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушь на здоровье. Пирожки, спасибо, пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
2: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
1: Много будешь знать, скоро состаришься.
2: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
1: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
2: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
1: Ну так не тяни резину, давай.
2: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы брали.
1: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
2: Поехали к корешу, Семен Иванович.
1: Вылазь, говорю.
2: Семен Иванович.
1: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
2: Вы что ж, меня за падаль держите?
1: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
2: Я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
1: Жогин в больницу?
2: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
1: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому.
2: Семен Иванович.
1: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
2: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
1: Соловьевского, что ли?
2: Ну, там обелиск еще такой большой.
1: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
2: Я живым не дамся.
1: Не дашься.
2: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
1: Что, я псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
2: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
1: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит хвост за тобой.
2: Да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
1: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 тысяч и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы. Он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так...
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушений зеленой Волгой правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студенты, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Да.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии.
2: Ну-ну.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть... Вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня. Гаишники толковище затеяли. Дескать, на Лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный. Под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали. Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меня спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
4: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
4: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Ты чего?
1: Шлагбаум.
0: О, черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша.
2: Что?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Что там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой.
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Милиция. Милиция. Милиция, миленькая. Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет, нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооружены все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красный «Жигули» с псковским номером 0399 пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке и в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Базик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
0: Значит так. Я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
9: Так.
0: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
9: Понял.
0: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
0: И куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честивля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумай, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
0: Что там в впереди.
1: Затор.
0: Куча мала какая-то.
1: Овощной фургон разворачивается.
0: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канала с водой, слева пахота. Погудеть может?
3: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, ну, давай, помогай!
10: Ну чё ты, господи,
3: ну, чё, здесь помочь?
1: Канава вроде не глубокая.
0: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
0: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
3: Вот посадим в машину. Ну, парень, как первый раз в
10: машину
1: засел. Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
0: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
0: Уйди, гад!
11: Юра, у него обрез!
0: Не успеет.
11: Мишка, далеко!

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали. Спустило колесо. Ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, ну? А он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну, а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазил. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеич это. Я только сегодня узнал, утром. Этот мужик за Гордеичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеича?
1: Гордеич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узная они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, я покажу вам этот крест. Вы знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны. Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды, ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, а заодно и обзавелся женушкой. В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского города Лезон-де-Ли. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания. А все же стоит мне произнести «Лезон-де-Ли», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол. Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете. Да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свидание было не счесть. О, молодость, красота, доблесть! Как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет? Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа. А вино что? Оно приносит только телесную радость. Ну уж, коли угощают, не откажусь. Прелестнее всех девушек в тех краях была Мари Равон. Да чего мила, да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов. Прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза... Мари встает передо мной, щеки смуглые, как лепестки мускатной розы, взгляд карих глаз, нежен, в то же время смел, волосы черные, как смоль, будет волнение в крови и в стихи просится, а фигурка точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее, горяча была и горда, всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа. Отчего капитуляция бывала сладостнее во сто крат. Из 140 женщин, ну, как их сравнивать, если все были по-своему совершенству? Да, вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои. Ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов 2 воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колени, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Марии?
2: О, друзья мои, женитьба не для гусара. Сегодня он в Нормандии, а завтра средь холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность. А она будет со страхом ждать очередную почту. Вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это? Разумно ли это? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед! И добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивуачного костра.
1: А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала. Затрубят серебряные горны и прощай семейная жизнь. Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест. Здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Люгаяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пускай снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали. День до ночи, сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения. Хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды, в воскресенье, я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучшей дорогой».
2: «Это я дам круг с милю, а то и больше».
1: «Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней», — ухмыляясь, сказал он.
2: «Почему?» — спросил я.
1: «Потому что в поле пасется бык английской породы». Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверное, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться, этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы. «Пойду напрямик», — сказал я.
2: Однако, выйдя в поле, я понял, что поступило опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства приличествующего солдату, но, тем не менее, развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность, зато нижняя – проворство и настороженность. Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно

Опасность мне нипочем, если наградой свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести. Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой? Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии! Разве я остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез. Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств. «И сердце ваше ни разу не дрогнуло. Вы никогда не знали страха?» – спрашивала она. Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хотя я был еще очень молод, подвигом моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мария содрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть. Но когда тебе 20, и ты влюблен, как не приукрасить рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. «Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного. Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете, я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит. Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов, объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. «Одно из двух», — сказали они с крестьянской прямотой, «или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите». Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Марии, а с другой, к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра. «Я поговорю с Мари», — сказал я. «Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня — ее счастье». Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств, в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов». Я шагал по полю, задумавшись. Из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижу с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орала, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить все? Быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум
заставил меня поднять голову.

0: Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка. Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный, голова опущена, свирепые налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и к своему отчаянию увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами и даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой, и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверное, благоразумнее было бы сдержать свой пыл. Бык счел это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это чудовищное зрелище. Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом? Это бы еще ничего. Нет, он делал прыжки один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядиной, это совсем другое дело. Тут не поспоришь. Не успокоишь, не завоюешь расположение. Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать. Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто в панике. Я удирал, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался. Это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка. Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело, если удираешь, то паники не избежать. Будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть. Никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становились все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа – бык и я. Он хотел убить меня, а я во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов и вдруг сообразил, если даже я добегу, спрятаться будет негде. Дверь заперта, нижние окна забраны решетками, ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им. Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно. Сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий, и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни. Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по раскрасневшимся щечкам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом. «Этьен!» – прошептала она, задыхаясь. «Этьен!» И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступить истинный джентльмен. «Мари!» – вскричал я. «Простите! О, простите меня за внезапность вторжения! Мари! Сегодня вечером я говорил с вашими родителями, и я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете». Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова, а затем стала восторженно изливать свои чувства. «О, Этьен, мой замечательный Этьен!» — восклицала она, обвив мою шею руками. «Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете. Вот вы стоите передо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия. За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня». Объяснять больше было нечего. И когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра. И теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку. «Вы видите перед собой вашего сына», — сказал я. «О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы». Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной. Из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом. Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю. «Вы поете парадным ходом или черным?» – спросил он. «Черным ходом короче». «Пожалуй, пойду парадным», – ответил я. «Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. «Рука».

0: За окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу, и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятности юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла. Дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
2: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина. И, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежищем.
2: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову, тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
2: Жена. Вот эта самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее — чужая теплота. Он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление оберкондуктора? Для меня ясно одно — что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова, «это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна.
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку, теплые сонные пальцы девушки прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
3: Сударыня, я...
4: Зачем?
3: Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего.
4: Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо.
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера. Вера в силу искренности.

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль. Часть первая.

изменники. Убийцы тишины. Кому я говорю, под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтеки, резнёй смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас я жду Монтеки в Виллафранке. По делу этому в течение дня.

0: ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these
1: две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой перед вами были.

0: Ромео! С добрым утром!
1: Разве утро?
0: 10:00.
1: Как долг час тоски.
0: Ты по любви тоскуешь?
1: Нет.
0: Ты любишь?
1: Да. И томлюсь тоскою по любви.
0: О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима.
1: Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут.
0: Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь.
1: А разве шутки были до сих пор?
0: Конечно, нет. Но кто она, без шуток?
1: Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора.
2: А что, она дала обет безбрачия?
1: Увы, дала и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец.
0: Ромео, брось ты помыслы о ней.
1: Так посоветуй, как мне бросить думать.
0: Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу.
1: Хорош при этом также подорожник.
2: При чем, дружок?
1: При переломе ног.
0: Да ты не спятил?
1: Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке.
3: Простите, вы не мастер ли читать?
1: Ну да, свой жребий по складам несчастья.
3: А мне надо который подписывать.
1: Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту.
3: Обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот.
1: Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами,
3: да,
1: вдовствующую госпожу Витрувию, сеньора Плаченца и его милых племянниц, Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми,
3: Капулетти,
1: прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут?
3: А вот, в тот конец.
1: А куда?
3: К нам в дом на ужин.
1: Чей дом?
3: Мой хозяин богач Капулетти.
0: У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны.
3: Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал.
0: Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей Павой непредубежденно, она тебе покажется вороной.
1: Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел?
0: Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.
1: Пойдем на бал, но не на смотр собрания, а ради той, кто выше описаний.
4: Кормилица, скорее!
5: Резное кресло, вот, горки с посудой.
6: В стиле.
4: Где Джульетта?
7: Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась, Ярочка моя?
4: Ну что еще?
7: Тебя зовет мамаша.
4: Я здесь. Что, матушка, угодно вам? Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла.
7: Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
4: Ей нет 14 лет.
7: 14 ей минит? На Петров день, это вы не сомневаетесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитаете полных 11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. Натерла я себе соски полынью, села в голубятне на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? бегала, ходила, ей-богу, правда, истина.
6: Кормилица.
7: И вот, расшибла она себе в то время лобик, и вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник, взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, Жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за смехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду.
8: Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста.
6: Угомонись.
7: Слушай, слушай, сударыня. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, тут была бы радость.
8: До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству ты как бы отнеслась? Об этой чести я не помышляла.
7: Об этой чести? Вы подумайте, жаль я твоя кормилица, а то можно было бы сказать, что ты ум с молоком всосала.
8: Так вот, подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А я тебя и раньше родила. Ну, вот. Покуда в торопях и вкратце. К нам за тебя посватался Парис.
7: Ну, это, барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь.
8: Цветок. Каких Верона не видала.
7: Цветок? Нет слова. Слова нет, цветок.
8: Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь.
7: Не человек, а картинка.
8: Ну, как? Займешься ли ты его особой?
6: Еще не знаю. Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ.
9: Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно.
8: Идем. Скорее, Джульетта, граф уж там.
7: Где Антонио? Почему не помогает убирать?
9: Антонио?
5: А он так и липнет к объедкам.
10: Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты.
7: Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио!
10: Здесь я. В чем крик?
7: Предупреди внизу у входа, чтобы пропустили Марию. Я в кладовую.
11: Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий?
12: Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без купидона. Под дудку их не будем мы плясать, а спляшем под свою и удалимся.
11: Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду.
13: Рабовнее, так танцев не уйдешь.
11: Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле.
13: Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись.
11: Он пригвоздил меня стрелой на вылет.
13: Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет.
14: Стучитесь в дверь. И только мы войдем, все в пляс и пошевелим.
11: Дай факел мне. Спляшут дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деды говорили, игру понаблюдаю из-за плеч. Хоть кажется, она не стоит свеч.
13: Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка.
11: Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру.
13: А чем, спросить посмею?
11: Я видел сон.
13: Представь себе, я.
11: Что видел ты?
13: Что сны галиматья.
11: А я не ошибался в них ни разу.
13: Все, королева Мап, ее проказы.
15: Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне по линокцугам ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебный, и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность. Горбы вельмож, которым снится двор. Усы судей, которым снятся взятки. И губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутяги, и он почует тяжбы аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Это мап.
11: Меркуцию, молчи, ты пустомеля.
15: Речь о сновидениях? Они плоды безделицы, мечты и спящего досужего сознания. Их вещество как воздух, а скачки как взрывы ветра, рыщущего слепо. То к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева.
14: Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим.
11: Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь. Виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте!
16: Бей в барабан!

фасоли у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья! Играйте, музыканты!

0: ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обет. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след.
1: Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук и естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
0: Однако губы нам даны на что-то.
1: Скорее всего, молитвы высылать.
0: А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
1: Я слух склоню, но двигаться не стану.
0: Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
1: Зато мои впервые им покрылись.
0: Тогда отдайте мне его назад.
1: Мой друг. Где целоваться вы учились?
2: Тебя зовет мамаша на два слова.
3: А кто?
2: Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните, кто женится на ней, тот заберет хороший куш.
3: Так это Капулетти?
4: Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством.
5: Ромео?
4: Адреном Ромео.
5: Что ты к нему пристал? Он держится как должный в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно.
4: Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
5: Снесешь, когда прикажут. Вы слышите, какого он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод.
4: Ну, дядя, это срам.
5: Без разговора. Угомонись. Ты неуч и буян. Учись с манером.
6: Свету! Больше свету!
5: Добром не хочешь?
4: Смей на ушу.
6: Что за разброд? Ружье, дорогие!
4: Смирение, победившее злость. Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.

0: Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. Тогда бери взамен.
1: А рука! Теперь я твой избранник.
0: Кто это проникает в темноте моей мечты заветной?
1: Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно.
0: Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ты... Не Ромео, не Монтекки ты.
1: Ни тот, ни этот. Имена запретны.
0: Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда бы тебя нашли мои родные.
1: Меня перенесла сюда. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
0: Они тебя увидят и убьют.
1: Твой взгляд опасней 20 кинжалов.
0: Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие. Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь ты обманываешь.

0: ничего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупая должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Мне следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
1: Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
0: О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам.
1: Чем же клясться?
0: Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв.
1: Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
0: Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему разговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
2: And young affection gapes to his hair, that fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet marched, is not fair.
3: Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их?
0: Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему разговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
0: Я первая клялась. И сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
1: Ты бы эту клятву взять назад хотел?
0: Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна. А доброта, как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней.
4: Голубушка!
0: И богаче. Меня зовут...
4: Джульетта!
0: Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка.

непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.

0: два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду.
1: Голубушка!
2: Иду! Сию минуту!
0: Но если у тебя в уме обман, тогда...
1: Долу!
0: Тогда немедля оставь меня и больше не ходи! Я завтра справлюсь.
3: Я клянусь спасением!
0: 100 000 раз! Прощай!
3: 100 000 раз! Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой. От подруг как сумка в класс зимой.
0: Ромео!
3: Милая!
0: В каком часу послать мне завтра за ответом?
3: В 9!
0: Ой, до этого ведь целых 20 лет! Мучений ждать. Что я сказать хотела?
3: Припомни. Я покамест постою.
0: Постой! Покамест я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять.
3: Припоминай и забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять.

0: Уходи скорей. А как? Скажи, расстаться мне с тобой. Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой.
1: Мне бы так хотелось той птицей быть.
0: Ой, этого и я хотела бы.

Прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так и твердил б век. Спокойной ночи!

0: Ах, это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать.
1: Ты прав, об этом не было помину.
0: Прости, Господь. Ты был у Розалины.
1: Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец.
0: Я одобряю. Что ж ты так сияешь?
1: Сейчас, отец, ты главное узнай. Вчера я ранен был, придя на бал. И на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога, я зла не помню и простил врага.
2: Попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна?
1: Дочь Капулетти, знай, я полюбил и ей такую же любовь внушил.
0: Святой Франциск, какой переворот! О Розалине уж и речь не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно, вертопрах, я видел слезы на твоих глазах? Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох? И побледнели слез следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал? Но если так, мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
1: Не за нее ли бывал мне нагоняй?
0: Не за нее. За резвость через край.
1: Вот я и охладил к ней тем скорее.
0: Чтоб новую увлечься вслед за нею.
1: Но это предыдущей не чета. Та злобилась, а это доброта.
0: И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междуусобия.
1: Прошу, скорей.
0: Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
3: Сегодня ночью дома?
4: Нет, я там справлялся.
3: Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия.
4: Слыхал? Тибальд, племянник Капулетти, прислал ему письмо.
3: Вызов, вот увидите.
4: Ромео ответит.
3: Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость.
4: Нет, он ответит принятием вызова.
3: Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уж у него прострелено серенадами сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальдом?
4: А что такое Тибальд?
3: Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам, раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха!
4: Его что?
3: А это из их дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал.
5: Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалится вот эта девка. И откуда их столько берется, этих мух заморских с их модными пардоны муа или бом-бом? А их широченные штаны, от которых не стало места...
1: Гляди-ка, гляди-ка, не как Ромео.
6: Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чё ж ты уподобилась рыбе?
5: Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка.
6: Бонжур, сеньор Ромео. Французский поклон вашим французским штанам. Здорово, вы нас вчера надули.
1: Здравствуйте оба. Надул? Каким образом?
5: А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули.
1: Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловно.
5: Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях.
1: Весьма вежливые соображения.
5: Еще бы. Я цвет вежливости.
1: Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность?
5: Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.
7: Довольно, довольно.
5: Ты боишься, что это будет против шерстки?
7: Я боюсь, что этому не будет конца.
5: Ошибаешься, я добрался до сущности и кончаю.
1: Обратите внимание, вот так зрелище.
5: О, на горизонте парус.
7: Считайте целых два.
8: С добрым утром, добрый государь.
5: Добрый вечер.
8: Разве уж вечер?
5: В вашей жизни бесспорно.
8: Оно у вас право. Что вы за человек?
1: Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние.
8: Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
1: Извольте. Из людей с этим именем я за неимением худшего.
8: Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное.
5: Ай да сегодня.
7: Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин.
5: Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать.
1: Сейчас подоспею.
5: Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте.
8: Прощайте, прощайте. С катертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себе возомнивший.
1: Это молодой человек, который любит послушать себя. И в частно говорит столько, что будет жалеть об
8: Если
1: этом целый
8: это он
1: месяц.
8: На мой счет... Ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя. Меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать, что просила. Это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как нехорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится. Ей-богу, не годится.
1: Да погоди, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя.
8: Я передам ей это. Добрая в душа. Тут-то она обрадуется.
1: Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть.
8: Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное.
1: Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь? А это за труды.
8: Да полноте. Не надо, не получше.
1: Ну, вот еще. Дают, так надо брать.
8: Устрою, да. Приведу к полудню.
1: Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке.
8: Спаси вас, Бог.

0: Брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать.
1: Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею.
0: У бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.
1: Вот и она!
0: Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом.
2: Привет тебе, духовный мой отец.
0: Благодари Ромео за обоих.
3: Скажи, Джульетта, так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече.
2: Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины.
0: Пойдем и поскорей все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно.

0: me not to the marriage of true minds, admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, немеркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла, жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ромео и Джульетта». Действующие лица и исполнители: Эскал – князь Веронский, Алексей – Баталов, Капулетти – Армен Джигарханян, Леди Капулетти – Нина Дробышева, Джульетта – дочь Капулетти – Анна Каменкова, кормилица Джульетты – Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцио, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти, Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерка. Стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.

0: led me not to the marriage of true minds, admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.
2: Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятностей не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя.
1: Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности.
0: Разве я таков?
2: Милый мой, ты горяч, как все в Италии.
3: Неужто?
1: А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито в смятку вечными потасовками. Раз ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию?
0: Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четверть.
1: Застраховать себя? Эх ты, гарантия.
0: Ручаюсь головой. Вот Капулетти.
1: Ручаюсь пяткой, мне и дела нет.
4: За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа.
5: Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой.
4: Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только повод.
5: Его еще надо давать.
4: Меркуцио, ты в компании с Ромео?
6: В компании?
1: Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании.
0: Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим.
1: И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.
7: Отстаньте. Вот мне нужный человек.
1: Ваш человек, к чему же он пристал?
4: Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец!
8: Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь.
9: Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь.
8: Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне.
10: Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор.
4: Как? Крысоловки, бать! Что, собственно, ты хочешь от меня?
10: Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь!
4: Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные готовности!
10: Меркуцио, оставь! Ну, сударь мой, а где же? Посада ваша!
4: Вы меч пинволю! Выбивай из рук у них оружие! Меркуцио! Князь ведь запретил побоище на улицах!

0: Чума, возьми, семейство. Ваши оба. А сам ушел.
1: И цел.
2: Большой укол. Царапина.
1: Ну и такой довольно.
2: Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом.
3: Мужайся. Рана ведь не из глубоких.
1: Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой. Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого, Света, я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки.
4: Я вас хотел разнять.
0: Иди, Бенволю, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми, семейство вашего.

0: горожане в движении. Ты Тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги.
1: Насмешница судьба.
0: Зачем ты медлишь?
2: Я-то дура, кто ж мог ожидать?
3: Зачем ты мучишь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил? Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилит.
2: Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт, Тибальт, сердечный друг Тибальт. Какая речь, какое обхождение. Зачем тебя должна я пережить?
3: Как это двигало? Мне это направление. Ой. Убит Ромео и Тибальт убит?
2: Но.
3: Лишилась мужа я. Лишилась брата? Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?
2: Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании!
3: Ромео пролил кровь Тибальта?
2: Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил!
3: О, куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличии, исчадие ада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтожный.
2: В мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни честь. Все притворство, пустое обольщение и обман. Глоток наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро сгонят в гроб. Позор, Ромео, твоему.
3: Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить.
2: А что тебе, хвалить убийцу брата?
3: Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышит слово, когда его не скажет ты жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края и без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня.
2: Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.
3: Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не ворочу слезами.
2: Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.
3: Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.

0: Ромео, выходи, несчастный.
1: Отец.
2: Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомства?
3: Ты прав. С тобой в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении.
1: Он дело переносит в страшный суд?
3: О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден.
1: Лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть.
3: Неблагодарный? Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить? Так что ж ты слеп, что милости не видишь?
1: Какая это милость? Это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. Этому нельзя!
3: Влюбленный дурень! Дай сказать мне слово!
1: Ты об изгнании вновь заговоришь! Твоя премудрость не создаст Джульетта.
3: Ну, значит, у безумцев нет ушей.
1: Безумцы глухи, а провидцы слепы.
3: Дай о твоих делах поговорим.
4: Молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я, любил Джульетту, час как обвенчался, убил Тибальта, так же тосковал...
3: Стучат? Вставай! Скорей, Ромео! Прячься! Ты слышишь, как стучатся? Уходи!
5: Кто там? Сейчас!
3: Вставай! Тебя задержат, ступай в читальню! Ох, как ты упрям!
5: Сейчас, сейчас! Какое нетерпение!
3: Кто там? Кого вам надо? От кого?
6: Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты.
3: В добрый час.
6: Фу! Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей?
3: Он на полу. И пьян от слез.
6: Какое совпадение! Точь в точь она!
3: Сочувствие сердец, сродство души.
6: Вот так лежит и плачет?
3: Лежит и все.
6: А вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу.
1: Ах, няня!
6: Вот и ах! Мы все умрем и смерти не минуем.
1: Ты о Джульетте говоришь? Ну как?
6: То на постель повалится, то вскочит, то закричит «Ромео», то «Тибальт» и снова навзничь падает.
1: Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение!
3: Сдержи, безумец, руку! Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш с человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в Мантую попасть. Будь в Мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак.
0: и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания.
6: Ой, Боже! Боже! Ночь бы до утра стоять, да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу.
1: И что готовлюсь выговор услышать.
6: Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте.
1: Как ожил я от этого всего.
0: Будь в Мантуе. Я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи.

0: уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловей.
1: Нет, это были жаворонки клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
0: Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить?
1: Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело.
0: Нельзя, нельзя. Скорей беги. Светает, светает. Жаворонок горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги, блеск утра все румяней.
1: Румяный день, и все чернее прощание.
2: Джульетта!
0: Няня?
2: Матушка идет. Светает, осторожнее немножко.
0: В окошко день. Радость из окошка.
1: Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад.
0: Ты так уйдешь? Мой друг. Мой муж. Мой клад. Давай мне всякий раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь.
1: Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмет со свести.
0: Увидимся ли когда-нибудь мы снова?
1: Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием.
3: Прощай.

0: судьба. Тебя считают изменчивым. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.
1: Ты встала, дочь?
0: Кто говорит со мной? Вы, матушка? Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано?
1: Ну, как, Джульетта?
0: Мне не по себе.
1: Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выплывешь из земли.
0: А вы, мышь, не оживишь.
2: Довольно.
1: Поплакать в меру – знак большой любви. А плач без меры – признак тупоумья.
0: А если так утрата велика?
1: Ведь слез твоих утраченный не видит.
0: Да я же их по своей охоте лью.
1: Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив.
0: Какой подлец?
1: Ромео.
0: Он и подлость никак не совместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце.
1: Все потому, что он еще живет.
0: Живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама.
1: Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна. Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отраву подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой.
0: Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я от Ромео я сама сыщу. Я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет.
1: Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу.
0: В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит?
1: Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество.
0: Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник?
1: В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком.
0: Клянусь Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка! Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю! Уведомьте отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость.
1: Вот он идет. Скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи.
3: Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена?
1: Сказала, но она не хочет слушать. Отказывается. Благодарит.
3: Что-что? Не слышу. Повтори. Не хочет, благодарит. Она не поняла всей этой чести. Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас. Она находкой нашей не гордится.
0: Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна. Но и напрасный труд ваш дорог мне.
3: Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда, вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом.
0: Нет.
3: Или тебя я на веревке притащу.
0: Нет.
3: В чем держится душа? Холера, падаль! Разважничалась?
1: Вы с ума сошли.
0: Отец, прошу вас, слезно на коленях, позвольте только слово мне сказать.
3: Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда не...
0: Отец!
3: Молчать! Молчать! Роптали дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла. Ну, подлая!
4: Ой, Боже, суд!
2: Да я дочке отзываться так нельзя.
3: А почему наставница с указками? Соседкам шла по языком трепать.
2: Я зря не вру.
3: Наваливайте к Богу.
2: Нельзя и рта вкрыть.
3: А вам говорят, соседкам за кружку и судачки. Тут не кабак.
1: Вы слишком горячи.
3: Меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал, в гостях или дома, вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит: я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо, прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь. Только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться. Вот свидетель, тебе тогда я больше не отец.
4: Уже не сострадание в небесах. Им видно сквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вот. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степаном положите в склеп.
1: Все обсудили. Поступай, как знаешь.
4: Матушка!
1: Молчи!
5: Я слова больше не скажу.
2: О, Господи! О, нянюшка, что делать? Обед мой в небе, у меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения?
6: Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя.
2: Поэтому я вышла за графа.
6: Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза.
4: Ты говоришь от сердца?
6: От души.
4: Аминь.
6: Что?
4: Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи: я принесу Лоренце покаяние в грехе непослушания отцу.
6: Пойду, скажу. Вот это шаг. Похвали.

0: прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно, дай умереть или залечи мне рану.
1: Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средства вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость.
0: Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблюсь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео.
1: Тогда ступай уверенно домой, будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь.
0: Дай склянку мне, не говори о страхе.
1: Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви.
0: Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец.
1: Прощай.

0: поведала, сестра.
1: Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо.

Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что, если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что, если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха задолго до того, как он придет ко мне на избавление? А если останусь я жива, смогу ли я целым сохранить рассудок среди царства смерти и полночной тьмы в соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков и труп Тибальта начинает гнить. Выходят мертвецы в ночную пору. Увы, увы, кто поручится мне, что, ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов чудовищных, как стоны мандрагоры, немедленно сведут меня с ума, как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах и саваны Тибальта не стану рвать. Гляди, гляди, мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись!

0: Балтазар с вестями из Вероны. От моего монаха писем нет? Ну, как жена?
1: Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее! Дело только в ней.
2: Я видел погребение Джульетты. И выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить ее от вас не смел.
1: Что ты сказал?
0: Я шлю вам вызов, звезды!
1: Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем.
2: Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает.
1: Пустяки, оставь меня. И делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет.
2: Нет, сударь.
1: Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду.

0: это пердак!
1: Аптекарь! Эй, аптекарь!
0: Что вам угодно?
1: Пойди сюда! Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра.
2: Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами.
1: Ты так убог и жизнью дрожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей.
2: Не я. Моя нужда
3: дает согласие.
1: И я плачу нужде, а не тебе.
2: Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно.

0: Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору.
1: Немедленно уйду, чтобы не мешать.
0: И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров.

0: Не подходи к святыне! Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся! Идем! Ты арестован и умрешь!
1: Да я уберу за этим и явился! Ты ж, милый юноша, ступай добром! Не искушай безумного! Подумай об этих двух, они тебе пример! Не делай сызнова меня убийцей! Беги, мой друг! Беги, покуда цел! Тебя больной в горячке пожалел!
0: Твои слова встречаю я презрением! И по закону задержу тебя!
1: Ты так настойчив! Но так защищайся!

Я... умираю. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп. Несу. Кто это? Надо бы взглядеться. Родня Меркуцио. Бедный граф Парис! Когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса. Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе. Это и тут, в красном саване. Какую радость я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня.

Джульет. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь отдохну навек. Здесь сброшу с плеч томительное иго звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза. Сюда, угрюмый перевозчик! Пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скалы. Пью за тебя! Любовь! Ты не солгал, аптекарь! С поцелуем умирай.

0: О, Господи! Чьей это крови след? Как? Граф Борис? И весь в крови?
1: Он монах. Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?
0: Слышишь, кто-то ходит? Уйдем скорей из этого гнезда заразы смерти и оцепенения. Другая сила больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Борис. Поторопись! Ты вступишь, монахиней, в обитель. Поспеши.
1: Ступай один, отец. Я не пойду.
0: Подходит стража. Джульетта, торопись!

0: Что он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Какие теплые.
1: Вот! Это место!
2: Там, где воткнут факел.
0: Чьи-то глаза? Пора кончать. Ну вот кинжал, по счастью.

0: Что тут случилось?
1: Там лежит Ромео. Убит Парис.
0: И вот, светлейший князь, скончавшаяся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь. Ищите, кто виновник изуверства.
1: Вот тут слуга Ромео и монах.
2: При них орудие взлома.
1: Ими вскрыта могила эта.
0: Где эти подозрительные лица?
3: Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. И так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать.
0: Рассказывай, что ты об этом знаешь.

Растертый на земле Ромео – муж Джульетты. А она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд. И смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой.

0: Стехи, руку дай тебе пожму. Жизнь, возмести мне вдовью долю Джульетты.
1: За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигнул.
2: Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете.

0: marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluggish time.
1: Замшелий мрамор царственних могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи, в стихах, в сердцах исполненных.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть первая.

0: пришел поезд. Слава богу. Который час?
1: Скоро два. Уже светло.
0: Это ж насколько опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Я-то хорош. Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтоб на станции встретить, и вдруг заснул. Сидя заснул, хоть бы ты меня, Дуняш, разбудила.
1: Я думала, вы уехали. Вот, вот, вот, кажется, уже едут.
0: А нет, багаж получить, то-то, сё. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Какая она теперь стала, не знаю. Помню, мальчонком был лет 15, отец мой покойный. Он тогда здесь на деревне в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком. Кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то еще вместе в отбор пришли, он еще выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, худенькая такая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской, и говорит: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет».
1: Мужичок?
0: Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. Я вот в белой жилетке со свиным рылом в калашный ряд. А если поглядеть да присмотреться, то мужик мужиком. Читал вон книгу, ничего не понял, читал, заснул.
1: А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.
0: Что ты, Дуняш, такая?
1: Да у меня руки трясутся, я сейчас в обморок упаду.
0: Уж больно ты нежная, Дуняш. И одеваешься как барышня, и прическа тоже нехорошо. Надо себя помнить.
1: Семен Пантелеич, ну что в самом деле?
2: Вот, садовник прислал, сказал в столовой поставить.
1: Поставьте вазу.
2: Угу.
0: Квасу принеси.
1: Слушаюсь.
2: Сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил я себе 3-го дня сапоги. А они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
0: Отстань, надоел.
2: Каждый день со мной случаются какие-нибудь несчастья. И я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Позвольте, Авдотья Федоровна.
1: Ну, Семен Пантелеич, ну что вы такой неловкий?
2: Ну вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Я пойду?
1: Идите.
2: Это просто даже замечательно.
1: А мне признаться, Ермол Алексеевич Епиходов предложение сделал.
0: А-а-а.
1: Не знаю, что и думать. Человек он вроде смирный. Да как начнет говорить, ничего не понятно. Вроде и чувствительный, и хорошо, да только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. У нас так и дразнят его. 22 несчастья.
0: Вот, теперь, кажется, едут.
1: Ах, боже мой, я похолодела вся.
0: Идем встречать. 5 лет не видались. Узнает ли она меня теперь?
1: Я сейчас упаду. Упаду.
3: Сюда, сюда. Пожалуйте сюда.
4: Мама, ты помнишь, какая это комната?
1: Детская. Как холодно, у меня руки закоченели.
4: Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же и остались, мамочка.
1: Детская, милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. Я и теперь как маленькая. Варя, Варя по-прежнему такая же. На монашку похожа. И Дуняшу я узнала.
4: И Дуняшу.
3: Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки?
1: А моя собака и орехи кушает.
3: Подумай только.
4: Мамочка, прошу в комнату.
5: Дуняша, заждались. Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь вот озябла очень.
1: Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз, а теперь... Милая моя, Светик, моя радость моя, заждались мы. Я вам сейчас скажу. Одной минуточки утерпеть не могу.
5: Опять что-нибудь.
6: Конторщик Епиходов мне после святой предложение сделал.
5: Ой, это все об одном. Я растеряла все шпильки.
1: Я не знаю, что думать. Он меня так любит. Так любит.
5: Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Ой, если бы я только могла уснуть. Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.
6: А третьего дня Петр Сергеевич приехали.
5: Петя!
1: Петя!
6: В бане спят, там и живут.
1: Боюсь, говорит, стеснить. Надо бы их разбудить. Да Варя...
6: Ой, Варвара Михайловна не велит. Ты, говорит, его не буди.
7: Дуняша, кофе поскорей.
1: Сию
7: мамочка кофе просит.
5: Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Душечка моя приехала.
1: Ой, красавица приехала.
5: Натерпелась я.
7: Воображаю.
5: Выехала я на Страстную неделю. Тогда холодно было. Шарлотта всю дорогу говорит, фокусы показывает. Зачем ты навязала мне Шарлотту?
7: Нельзя же тебе ехать одной, душечка. В 17 лет.
5: Приезжаем в Париж. Там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль. Я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом ласкалась, плакала.
1: Не говори, не говори.
5: Дачу свою Коломентона она уже продала. У нее ничего не осталось, ничего. И главное, мама не понимает. Вот сядем на вокзале обедать, а мама требует самое дорогое. И лакеем дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. У мамы же лакей Яша. Мы привезли его сюда.
7: Видела подлеца.
5: Ну что, как? Заплатили проценты?
7: Где там?
5: Боже мой. Боже мой.
7: В августе будут продавать имение.
5: Боже мой. Боже мой. Вот так бы и дала ему. Варя, он сделал предложение. Ну, ведь он же любит тебя. А чего вы не объяснитесь? Чего вы ждете?
7: Я так думаю, ничего у нас с Лопахиным не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем. Тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют. А на самом деле ничего и нет. Все как сон. Как сон. У тебя брошка. Вроде как пчелка.
5: Это мама купила. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Ну, выдать бы тебя за богатого человека. И я бы была покойней, пошла бы себе в пустынь, в Киев, потом в Москву. И так бы все ходила и ходила бы по святым местам. Благолепие. Тихо. Птицы поют в саду. Который теперь час?
6: 3-й должен. Тебе спать пора, душечка.
5: Благолепие.
8: Тут можно пройтись.
5: И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
8: А вы кто?
5: Когда вы уезжали отсюда, я эдакой была. Дуняша, Федора Козаедова дочь. Вы не помните?
8: Огурчик.
7: Что тут еще?
5: Блюдечко разбила. Надо бы маму предупредить. Петя здесь.
7: Я приказала его не будить.
5: 6 лет тому назад умер отец, а через месяц утонул брат Гриша в реке. А Петя Трофимов был учителем Гриши.
7: И он может напомнить.
9: Парня здесь будут кушать. Готов кофе?
5: Да.
9: Ты, а сливки?
5: Ах, боже мой.
9: Эх ты, недотёпа! Приехали из Парижа. И барин когда-то ездил в Париж на лошадях.
4: Фирс, ты о чем?
9: Чего изволите? Барыня моя приехала, дождался. Теперь хоть и помереть.
4: Ну как это как? Ну дай вспомнить.
2: Ну, вспоминай.
4: Желтого в угол, дуплят в середину.
9: Режу в угол.
3: Когда-то мы с тобой, сестра, спали в той комнате. А теперь мне уже 51 год. Да, как это ни странно.
0: Время идет.
3: Кого?
0: Время, говорю, идет.
3: А, здесь пачулями пахнет.
5: Я спать пойду. Спокойной ночи, мама.
4: Ой, ненаглядная детюся моя. Ты рада, что ты дома. А я никак в себя не приду.
3: Ну что?
5: Прощай, дядя.
3: Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать. Ты, Люба, в ее годы была точно такая.
4: Она утомилась очень.
8: Так дорога-то, небось, длинная.
5: Что ж, господа, третий час. Пора и честь знать.
4: Давай. Ну, ты все такая же. Вот выпью кофе, тогда все и уйдем.
9: Пожалуйста.
4: Спасибо, спасибо, мой старичок. Я привыкла к кофе.
3: Да,
4: Пью его и днем, и ночью.
9: Вот.
4: Спасибо, спасибо, мой родной. Спасибо, я рада, что ты еще жив.
9: Да, позавчера.
5: Посмотреть, все ли вещи привезли.
4: Ой, неужели это я сижу? Мне ж хочется прыгать, размахивать руками.
2: Прыгай.
4: А вдруг я сплю? Нет, видит Бог. Видит Бог. Я люблю родину, люблю нежно. Я же не могла смотреть из вагона.
3: Да ты что?
4: Все плакал. Однако надо пить кофе.
3: Да.
0: А мне теперь в 17:00 в Харьков ехать. Такая досада. А так хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная.
8: Похорошела.
3: Да.
8: А где-то по Парижскому пропадай, моя телега, все четыре колеса.
0: Вот ваш брат Леонид Андреевич говорит, да, что я хам. Я кулак. А это решительно мне все равно, пускай говорит. Главное, чтоб вы мне верили по-прежнему. Главное, чтоб ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный. Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную. Даже больше, чем родную.
4: Ой, нет, я не могу усидеть, я не в состоянии. Я не переживу этой радости. Ну, смеетесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной, столик мой.
3: А без тебя тут няня умерла.
4: Царство небесное, мне писали.
3: И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет.
10: Дочка моя, Дашенька, вам кланяется.
0: Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать, но я в 2-3 словах. Вам уже известно, ваш вишневый сад продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю вдоль реки разделить на участки и сдавать их потом в аренду под дачи, то вы будете получать самое малое 25 тысяч в год дохода.
8: Подумай только.
3: Извините, какая чепуха.
4: Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич.
0: Ну вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину. Да ежели теперь объявить, ручаюсь, до осени не останется ни одного свободного клочка земли. Все разберут. В общем, я вас поздравляю. Вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Ну, конечно, нужно кое-что здесь поубирать, почистить. К примеру, снести все старые постройки. Вот этот дом, который никуда не годится. Вырубить вишневый сад.
4: Вырубить? Да, милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Да если во всей губернии есть что-нибудь интересное и даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
0: Да, замечательное в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.
3: И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад.
0: Если ничего не придумаем, ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имения будут проданы с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода, клянусь вам, нет и нет.
8: Прежнее время, лет 40-50 тому назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...
3: Помолчи, Фирс!
8: И бывало, сушеную вишню мягкую, сочную, сладкую, вазами отправляли в Москву и в Харьков. И денег было!
11: А что, как в Париже? Лягушек ели?
12: Крокодила съела!
8: Подумай только!
0: Да вы поймите же! До сих пор в деревне были господа и мужики. Теперь же появились еще и дачники. И все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. Можно сказать, дачник размножится лет через 20 до необычайности. Но ведь может же так случиться, что он на своей десятине займется хозяйством. Вот тогда ваш вишневый сад станет богатым, счастливым, роскошным.
3: Какая чепуха!
4: Тут, мамочка, вам две телеграммы.
12: Из Парижа. Парижем? Кончено.
3: А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Каково, а? Можно было бы юбилей отпраздновать.
11: 100 лет? Вы подумайте.
3: Да, это вещь. Сейчас, вот. Вот, дорогой... Шкаф. Нет. Вот. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
0: Да.
12: Ну ты все такое же, Леня.
3: От шара направо в угол, режу в среднюю.
0: Ну, мне пора.
13: Может, примите сейчас пилюли?
11: Нет. Не надо принимать медикаменты, милейший. От них ни вреда, ни пользы. Вот, беру. Все. Все принял.
12: Так вы с ума сошли.
11: Все пилюли принял.
0: Вот это прорва.
8: Они были у нас на святой. Пол ведра огурцов скушали.
0: Простите, Шарлотта Ивановна, еще не успел поздороваться с вами.
14: Если вам позволить поцеловать руку, вы же захотите локоть, потом плечо.
0: Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус.
14: Найн, Шарлотта,
0: ну, Шарлотта Ивановна,
14: покажите фокус. Не надо!

0: Через 3 недели увидимся.
1: Ну да, к сожалению.
0: Пока, прощайте. Пора.
2: Угу.
0: Не хочется уезжать. До свиданца.
2: А?
0: До свиданца. Если надумайте насчет дачи.
2: Угу.
0: Дайте знать.
1: Да, дадим.
0: Взаймы 1050 достану.
3: Благодарю.
0: Серьезно, подумайте.
3: Да уходите же, наконец.
0: Ухожу, ухожу, ухожу.
1: Ну, хам.
3: Сегодня.
1: Хам. Впрочем, пардон. Варя выходит за него зам. Вот это Варин женишок.
3: Не говорите, дядечка, лишнего.
4: Да что же, Варя. Да я буду очень рада, он же хороший человек.
5: И человек, надо правду говорить, достойнейший. И Дашенька моя говорит, ну, разные слова говорит. Многоуважаемая, одолжите мне взаймы 240 рублей.
3: Нету, нету.
5: Ну, завтра по закладной 240 рублей платить.
4: А у меня в самом деле нет ничего.
1: Нет.
5: Да найдутся. Никогда не теряю надежды. Вот думаю, все, пропал, погиб. Англять, железная дорога по моей земле прошла. И мне заплатили. А там, глядишь, еще что-нибудь случится, не сегодня, завтра. Дашенька моя 200 тысяч выиграет. Ну, не билет иметь.
1: Она выиграет.
5: Ну, Любовь Андреевна, ну, 240 рублей.
1: Давай,
4: кофе выпит, баран покоится.
6: Да. Опять не те брючки надели.
1: Фирс.
6: И что мне с вами делать?
1: Фирс, ну...
3: Уже взошло солнце. Не холодно. Боже мой, какой воздух. Мамочка, скворцы поют.
1: Сад весь белый. Ты помнишь? Не забыла?
3: О, мое детство. Чистота моя. Весь белый усад. Но если б я могла снять с плеч и груди мой тяжелый камень, если б я могла забыть мое прошлое.
1: Да и сад продадут за долги, как это ни странно.
3: Смотрите, покойная мама идет по саду в белом платье.
1: Где?
7: Господь с вами, мамочка.
3: Да никого нет, мне показалось. Вот направо на повороте беседки белое деревцо склонилось, похоже на женщину.
1: Правда, похоже.
3: Ой, какой изумительный сад. Белые массы цветов и голубое небо.
8: Любовь Андреевна, Любовь Андреевна, я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения.
3: Петя Трофимов.
8: Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился?
1: Полно, полно, Люба.
3: Говорила же Петя, чтобы погодили до завтра. Гриша мой, мой мальчик. Гриша, сын.
7: Что ж делать, мамочка? Воля Божья.
8: Будь.
3: Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Что ж, Петя, отчего вы так постарели, отчего подурнели?
8: А меня в вагоне одна баба назвала так. Облезлый барин.
3: Вы же были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент?
8: Должно быть, я буду вечным студентом.
3: Ну, идите спать. Постарел ты, Леонид.
9: Значит, теперь спать. Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... 240 рублей.
1: А этот все свое.
9: Ну, проценты платить.
3: Нет у меня денег, голубчик.
9: Так отдам, сумма-то пустяшная.
3: Ой, ну хорошо, хорошо. Леонид даст. Леня, ты дай. Ну, что поделать, ему нужно, он отдаст.
1: Дам я ему. Держи карман. Сердце красавицы склонно к измене.
10: Яша! Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться.
11: очень нужно. Могла бы и завтра прийти.
12: Негодник!
13: А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как и были.
14: Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.
13: Сердце красавицы склонно к измене.
15: Сестра не отвыкла еще сорить деньгами.
7: Мамочка все такая же. Нисколько не изменилась. Ей бы волю, она бы все раздала.
15: Да. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастье у тетушки графини. Тетка ведь очень-очень богата.
7: Если бы Господь помог.
15: Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянин. Вышла за недворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но как там не придумывая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.
7: Аня стоит в дверях.
15: Кого?
14: Удивительно, мне что-то в правый глаз попало. Ну, плохо стал видеть.
15: В четверг, когда был в окружном суде...
7: Аня, ты что не спишь?
12: Не спится. Не могу.
14: Крошка моя. Дитя мое.
15: Ты не племянница. Ты мой ангел. Ты для меня все. Верь мне, верь.
12: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят и уважают, но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Ну что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру? Ну для чего ты это говорил?
15: Да, да, да. И сегодня я речь говорил перед шкафом. Ой, так глупо. И только когда кончил, понял, что глупо.
4: Дядечка, вам бы лучше молчать. Молчите себе и все.
12: Молчи, тебе самому будет покойнее.
15: Ну, молчу, молчу. Только вот о деле. Можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов, и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден. Сердце красавицы склонно. Чести моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано.
12: Опять ты, дядя!
10: Дядечка, молчи!
15: Ну, перестань!
6: Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь. Ой. Когда же спать?
15: Ну, иду, иду.
6: Ну? Ну вот, ну идемте, идемте.
15: Ложитесь. От двух бортов в середину.
6: Леонид Андреевич.
15: Кладу чистого. Сердце красавицы склонно.
6: О, Господи.
12: Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется. Я не люблю бабушку. Но все же я покойна. Спасибо, дядя.
7: Далеко за садом пастух играет на свирели.
12: Я так устала. Все колокольчики, колокольчики. Дядя милый. И мама. И дядя.
7: Пойдем, родная? Пойдем.

0: поют эти люди? Фуй, как шакалы.
1: А у меня нет даже настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Только мне все время кажется, что я молоденькая.
0: Когда я была маленькой девочкой, мои папаша и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления.
1: Кстати, очень хорошие. Я крутила сальто мортале и разные другие штучки. Потом мои родители умерли. Меня взяла к себе немецкая госпожа и стала учить.
0: Хорошо.
1: А потом я выросла, пошла в гувернантки.
0: А кто я, откуда?
1: Я не знаю! Ничего не знаю! А может быть, мои родители не венчались вовсе? Я не знаю! Ничего не знаю!
0: Как хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет.
2: Что мне до шумного света? Что мне друзья и враги?
3: Как приятно играть на мандолине.
2: А это гитара, а не мандолина.
3: А для безумца, который влюблен, это мандолина.
2: И все-таки какое счастье побывать за границей.
4: Не могу с вами не согласиться.
3: Понятное дело. За границей давно уже все в полной...
2: За границей.
4: Не могу с вами не согласиться.
3: Понятное дело. За границей давно уже все в полной комплекции.
4: Само...

0: очень умный и очень страшный человек. Тебя должны безумно любить женщины.
1: Собственно говоря, судьба относится ко мне без особого сожаления. Как буря к небольшому кораблю. Сегодня утром я просыпаюсь, к примеру, сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук. Вот такой. И тоже, квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь высшей степени неприличное, вроде таракана.
2: А вы читали Бокля?
1: Авдотья Федоровна, я желаю вас побеспокоить на пару слов.
0: Говорите.
1: А мне бы желательно наедине.
0: Хорошо, только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Здесь немножко сыро.
1: Хорошо, принесусь. Теперь я знаю, что делать мне с моим револьвером.
3: Что мне до шумного света, что мне друзья и враги.
4: 22 несчастья. Глуп человек, между нами говоря.
0: Не дай бог застрелиться. Я стала такая тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочки взяли, господа мы. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала такая, деликатная, благородная, всего боюсь. Страшно так. И если вы, Яша, меня обманете, то я не знаю, что будет с моими нервами. Вы такой образованный, можете обо всем рассуждать, Яша.
5: Огурчик.
6: Надо окончательно решить время.
4: Ступайте той дорогой, будто ходили на речку, а то подумают, что мы с вами на свидание, а мне этого никак нельзя.
6: Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы на землю поддаться или нет? Ответьте одно слово. Да или нет?
5: И только одно слово.
0: Ой, так кто это здесь курит отвратительные сигары?
7: А им пехота.
8: Ну вот, железную дорогу построили и стало удобно. Съездили в город и пообедали желтого в середину. Ай, мне бы сначала пойти в дом сыграть одну партию.
0: Успеешь.
5: Только одно слово. Дайте же мне ответ.
8: Кого?
0: Ну вот, вчера было много денег. Сегодня совсем мало. Трачу я как-то бессмысленно. Ой, ну вот посыпались.
4: Позвольте, я подберу.
0: Будьте добры, Яша. Зачем я поехала обедать? Дрянной ваш ресторан с музыкой. И скатерти пахнут мылом.
4: Угу.
0: Зачем так много есть, Леня?
8: Ну, Люба.
0: Зачем так много пить? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много. И все не кстати. Нет, и кому? Плавым говорить о декадантах.
8: Да. Ну, я неисправим, это очевидно. Яш, что такое? Постоянно вертишься перед глазами.
4: Я не могу без смеха вашего голоса слышать.
8: Так, или я, или он.
0: Уходите, уходите, Яша. Ступайте.
4: Сейчас уйду, сию минуту.
5: Ваше имение хочет купить богач Дериганов. На торги приедет сам лично.
0: Да вы откуда слышали?
5: В городе говорят.
8: Ой. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно.
5: Так, сколько она пришлет? 1100, 200, сколько?
0: Ну, 1010, 1015, и на том спасибо.
5: Простите, господа, таких легкомысленных людей, как вы, таких неделовых, странных, я еще не встречал.
0: Ой, ну научи.
5: Вам русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
0: Ну, что же нам делать? Ну, научите, что?
5: Да. Я вас каждый день учу. Каждый день говорю вам одно и то же. Вишневый сад и землю необходимо сдать в аренду под дачи. Аукцион на носу.
0: Господи, дачи, дачники, да как это пошло. Простите.
8: Совершенно с тобой согласен.
5: Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Замучили вы меня совсем, баба вы.
8: Кого?
5: Баба.
0: Нет, не уходите, останьтесь, голубчик, останьтесь. Ну, может быть, надумаем что-нибудь?
5: О чем тут думать?
0: Ну, не уходите, останьтесь, прошу вас. С вами все-таки веселее. А то я все чего-то жду. Как будто над нами должен обвалиться дом.
8: Люба.
0: Уж очень много мы грешим.

0: решили?
1: Какие ваши грехи?
2: А вот говорят, что я все свое состояние проел на леденца.
3: Ой, мои грехи. Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Ой. Мой муж умер от шампанского, он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошла с ним. Как раз в это время...
4: Люб.
3: Вот это было первое наказание. Удар прям в головку.
4: Люба!
3: Вот тут на реке утонул мой мальчик. Я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться. Не видеть этой реки. Купила я дачу возле Ментона, так как он заболел там. И 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пыталась отравиться. Господи, как глупо. Как стыдно.
4: Стыдно.
3: Господи. Господи, будь милостив. Прости мне мои грехи. Не наказывай меня больше. Получила телеграмму из Парижа.
4: Ну, Люба.
3: Просит прощения, умоляет вернуться. Словно где-то музыка.
2: А это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Скрипка, труба, флейта и...
3: Контрабас.
2: Контрабас.
3: Он еще существует. Вот бы его зазвать к нам,
4: зазовем,
3: как-нибудь устроить зазовем вечерок. А? Леня.
1: Не слыхать. И за деньги русака немцы офранцузят. Какую я замечательную вчера в театре пьесу смотрел. Очень смешно.
3: И, наверное, нет ничего смешного. Вам не пьесы бы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Господи, как вы все серо живете.
4: Да.
3: Как много говорите ненужного.
1: Да. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик-идиот, ничего не понимал, меня не учил и только бил с пьяной все палкой. В сущности, я тоже болван-идиот, ничему не обучил.
4: Да-да.
1: Почерк у меня скверный, пишу так, что от людей стыдно, как свинья.
3: Жениться вам надо, мой друг.
1: Да.
3: Вот на нашей Бавари.
1: Да, но...
3: Она у меня из простых, работает целый день, а самое главное, ведь вас любит.
1: Я не прочь, она хорошая девушка.
2: А мне предлагают место в банк.
3: Ой.
2: 6000 в год, слыхала?
3: Да где тебе сиди уж?
5: Извольте, сударь, надеть, а то сыро.
2: Надоел ты, брат, надоел.
5: Нечего там. Утром уехали, не сказавшись.
3: Как ты постарел, Фирс?
5: Чего изволите?
1: Говорят, ты постарел очень.
5: Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.
1: Прежде хорошо было.
5: А,
1: по крайней мере, драли.
5: А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь. И не поймешь ничего.
2: Ну, помолчи, Фирс. А. Завтра мне нужно в город.
5: Ну.
2: Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.
1: Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.
3: Да это он бредит. Никаких генералов нет.
2: Ну, Люба.
1: О, наши
3: Ой.
1: Идут.
3: Не надо.
1: Наш вечный студент. Все время с барышнями.
5: Не ваше дело.
1: Ему скоро 50, а он еще студент.
5: Оставьте ваши дурацкие шутки.
1: А что ж ты, чудак, сердишься?
5: А ты не приставай.
1: А позвольте вас спросить. Как вы обо мне понимаете?
5: Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Скоро миллионером станете. И вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который поедает все, что попадется ему на пути. Вот так и ты нужен.
1: Браво, Петя, браво.
6: Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.
3: Нет. Давайте продолжим вчерашний разговор.
5: А о чем?
1: О гордом человеке.
0: Мы вчера говорили много, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Но если попросту, без затей, то какая там гордость? Человек физиологически устроен неважно. В громадном большинстве своем он груб, неумен и глубоко несчастлив.
2: Вот, пожалуйста.
0: Нужно перестать восхищаться собой. Да надо бы только работать.
2: А все равно умрешь.
0: А кто знает? И что значит умрешь? Быть может, у человека 100 чувств. И со смертью погибают лишь 5 известные нам. А остальные 95 остаются живы.
3: Какой вы умный, Петя.
0: Страсть. Но человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И все. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Но надо вот только работать. Нет, у нас в России работают пока далеко не многие. И громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не делает, ничего не ищет и к труду не способна. О науках только говорят, в искусстве понимают мало. И, очевидно, все. Все хорошие разговоры у нас для того, только чтобы отвести глаза себе и другим. Я не люблю и боюсь очень серьезных разговоров. Лучше помолчим.
1: Знаете, я встаю в 5:00 утра. Работаю с утра до вечера. Ну, у меня постоянно деньги свои, чужие. Я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало вокруг порядочных людей. Иной раз не спится ночью, думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя здесь, мы обязаны быть великанами.
3: Вам понадобились великаны? Нет, великаны только в сказках хороши, а так они пугают.
2: Солнце село, господа.
0: Да.
2: О, природа, дивно, ты блещешь вечным сиянием. Прекрасный, равнодушный. Ты, которую мы называем матерью.
3: Дядечка!
2: Перестаньте меня! Что вы тут делаете?
0: Вы лучше желтого в середину. Дуплетом.
2: Я молчу, молчу, молчу.
3: Это что?
1: Не знаю. Где-то далеко в шахтах сорвалась бадья. Где-то очень далеко.
2: А может быть, птица какая-нибудь? Вроде цапли.
0: Или филин.
3: А неприятно почему-то.
1: Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
2: Перед каким несчастьем?
1: Перед волей.
3: Пойдемте, господа, пора. Паря, Париша, мы тут тебя совсем просватали.

0: Пойдемте, господа. Скоро ужинать.
1: Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом! Думайте!
2: Наконец мы одни. Петя, догоните меня! Петя, догоните меня!
3: Варя боится. А вдруг мы полюбим друг друга? И целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви.
2: Как хорошо вы говорите. Сегодня здесь дивно.
4: Да, погода удивительная.
2: Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я не люблю вишневого сада так, как прежде? Ведь раньше мне казалось, что на свете нет лучше места, чем наш вишневый сад.
4: Вся Россия — наш сад. Земля велика и прекрасная, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед были крепостники, владевшие живыми душами. И это переродило всех вас. Ну, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что живете в долг. Насчет тех людей, которых не пускаете дальше передней. Чтобы начать жить в настоящем, нужно сначала искупить наше прошлое. А искупить его можно только страданием, только непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
2: Дом, в котором мы живем, нам уже не принадлежит. А я уйду. Даю вам слово.
4: Если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.
2: Как хорошо вы говорите.
4: Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще нет 30. Я молод, я еще студент. Но я уже столько вынес. Куда только судьба не гоняла меня, где я только не был. И все же душа моя полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его.
2: Луна восходит.
4: Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Идет, подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. Опять это Варя. Возмутительно.
2: Что ж, а пойдемте к реке. Там хорошо.
4: Пойдем.
2: Пойдемте.

0: спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть вторая.
1: Как говорится, попал в стаю. Лай, не лай, хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник царства небесный, насчет нашего происхождения говорил так. Будто род наш древний, Семеновых пищиков, происходит от той самой лошади, которую Калигула в Сенате посадил. Ну вот беда, денег нет. Голодная собака только в мясо верует. Так и я могу только про деньги.
2: А у вас в фигуре и в самом деле есть что-то лошадиное?
1: Ну что, лошадь зверь хороший, лошадь продать можно.
2: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
3: Облезлый барин.
2: Да, я облезлый барин и горжусь этим.
3: Вот наняли музыканта, почем платить?
2: Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы смогли бы перевернуть землю.
1: Ницше, философ, величайший, огромнейший ума человек, в своих сочинениях говорит, будто фальшивые бумажки делать можно.
2: А вы читали Ницше?
1: Да мне Дашенька говорила. Я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал, вот. Деньги пропали. Деньги пропали. Потерял деньги. Деньги пропали.
4: А куда? Вы ищите внимательно, посмотрите. В пищи. Тут нет.
5: Деньги здесь потерять.
1: Вот они. За подкладочкой. Даже в пот ударило. Господа, музыка, господа.
3: Господи, ну от чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Ой. Варя, предложи музыкантам чаю. Хорошо.
2: Торги не состоялись, по всей вероятности.
3: Музыкантов мы пригласили не кстати. И бал затеяли не кстати. Ну ничего.
6: Господа! Задумайте какую-нибудь одну. Вы, мой любимый пищик. Тасуйте колоду, хорошо? Музыканты? Музыканты, музыка! Ну что, уважаемый пищик, мой любимый пищик, вы задумали карту?
1: Да, я задумал восьмерку пик.
6: Хорошо!
1: Ну, и что?
6: Ну, так посмотрите ее в своем правом боковом кармане.
1: Восьмерка пик. Господа, совершенно верно, восьмерка пик. Вы подумайте.
6: Не надо, господа, не надо. Сегодня чудесная погода. Ах, пищик, вы мой любимый идеал.
1: Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна, я просто...

0: делает в городе так долго, я не понимаю. Ведь все уже кончено там. Имение продано, или торги не состоялись. Ну зачем так долго держать в неведении?
1: Дядечка купил, я в этом уверен.
2: Да.
1: Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, и дядечка купит.
0: Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. Ой, этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба.
3: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
1: Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета.
0: Господи, да чего же ты сердишься, Варя? Ну, он дразнит тебя Лопахиным, что ж. А хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Ой, ну, не хочешь, не выходи. Тебя, Дуся, никто не неволит.
1: Я к этому делу отношусь серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
0: Так выходи, что же ждать? Я не понимаю.
1: Мамочка, ну не могу же я сама делать ему предложение. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Вот были бы деньги, хоть немного, хоть бы 100 рублей, я бы бросила все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
3: Благолепие!
1: Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели.
4: А Епиходов бильярдный кий сломал.
1: Да кто же позволил играть на бильярд?
0: Не дразните ее, Петя.
5: Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Все боялась, как бы у нас романа не вышло. Да какое ей дело? Да я ей вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви.
0: А я вот должно быть ниже любви. Ой, а чего нет Леонида? Но только бы знать, продано имение или нет. Господи, счастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Теряюсь. Я сейчас могу крикнуть, могу глупости сделать. Ой, спасите меня, Петя, говорите что-нибудь, говорите.
5: Продано имение или не продано? Не все ли равно? А с ним давно уже покончено. Нет поворота назад, и заросла дорожка. Ну, успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Нужно хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
0: Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вот вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли, что вы молоды, что вы еще не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Да пожалейте же меня. Родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. И я люблю этот дом. А без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, продавайте меня вместе с садом, ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
5: Знаете, я сочувствую всей душой.
0: И надо это иначе сказать. Ой, у меня сегодня тяжело на душе. Не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас, люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню, клянусь вам. Но, голубчик, надо же учиться. Надо курс кончить. Вы же ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место. Так, но ведь это же странно, не правда ли, да? Ну, нужно же что-то с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Ну, смешной вы.
5: Я не желаю быть красавцем.
0: Получила телеграмму из Парижа. каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Господи, этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Просит прощения. Умоляет приехать. Ой, что ж тут? Молчать или скрывать? Я люблю его, это ясно. Камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Не думайте дурно, Петя. И не говорите ничего. Не говорите.
5: Простите за откровенность, Бога ради. Но ведь он обобрал вас. Он негодяй. Вы одна не понимаете этого. Он мелкий негодяй. Ничтожество.
0: Вам 26 лет. Или 27. А вы все еще гимназист второго класса.
5: И пусть.
0: Да в ваши годы надо же быть мужчиной. Надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Надо влюбляться. Да, да. Но у вас же нет чистоты. Вы же просто чистюлька, смешной чудак, урод.
5: Что она говорит?
0: Я выше любви. Да вы не выше любви. Вы просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа! В ваши годы и не иметь любовницы!
2: Недотёпа!
5: Не могу, я уйду!
0: Погодите, Петя!
5: Между нами все кончено!
0: Да смешной человек, да я пошутила! Петя! Что там еще?
6: Петя! Упал!
0: Какой чудак этот Петя! Петя, чистая душа. Прощения прошу. Пойдемте танцевать.
7: Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтмейстером и начальником станции. Да и те не в охотку идут.
8: Что, дедушка?
7: Нездоровец. Что-то ослабел я. Покойный барин, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день. Вот уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив.
8: Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох.
7: Эх ты, недотёпа.
9: Сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
0: Кому продан?
9: Не сказал кому, ушел.
8: Да это какой-то чужой старик болтал.
7: Олесь Андреевич еще не приехал. Пальто на нем демисезон. Простудится. Молодо зелено.
0: Ох, я сейчас умру, Яша. Пойдите, пойдите, спросите, кому продано.
8: Да вот он уже ушел давно, старик-то.
0: Чему вы смеетесь? Чему рады?
8: Уж больно Епиходов смешной человек.
0: Фирс, если продадут имение, куда ты пойдешь?
7: Куда прикажете, туда и пойду.
0: Что у тебя с лицом? Ты не заболел или шел бы, знаешь, спать?
7: Ну да, я уйду спать, а без меня тут кто подаст? Кто распорядится? Один на весь дом.
8: Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то то возьмите меня с собой, сделайте милость здесь. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры. Любовь Андреевна! Любовь Андреевна!
2: Позвольте просить вас на вальсишку прекраснейшую.
6: Нет, я утомилась очень.
2: Очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму.
6: Леонид даст.
2: 180 рублей.
10: Поймешь ли ты души моей волны?
6: Яша! Яша! Барышня верит мне танцевать, а у меня от танца голова кружится, сердце бьется.
11: Фирс Николаевич, у меня дыхание захватило. Я девушка деликатная и ужасно люблю нежные слова.
12: Закрутишься ты.
11: О, Семен Пантелеич!
13: Вы, Авдотья Федоровна, совершенно не желаете меня видеть. Будто я насекомое какое.
11: Что вам угодно?
13: Несомненно. Может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я к этому уже давно привык. Вы дали мне слово, и хотя я...
11: Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю!
13: У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь и даже смеюсь.
14: Все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. Ступай отсюда, Дуняша. Ты на бильярде играешь и кий сломал. То расхаживаешь по гостиной, как гость.
13: С меня взыскивать? Позвольте вам выразиться. Вы не можете.
14: А я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего.
13: Работаю ли я? Хожу ли, кушаю ли? Играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать люди только понимающие и старшие.
14: Ты смеешь мне это говорить? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Ступай же вон отсюда сию минуту.
13: Прошу вас выражаться со мной деликатным способом.
14: Ах, ты назад идешь? Ну иди я тебе. 22 несчастья. Да чтоб духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели.
13: А я на вас жаловаться буду.
14: А ну иди сюда. Иди сюда, я тебе...
13: Ой,
14: Ермолай Алексеевич!
15: Покорнейше же благодарю!
14: Виновата!
15: Я ничего, ничего! Покорнейше же благодарю за приятное угощение!
14: Не стоит благодарности!
15: Ой!
14: Я вас не ушибла!
15: Нет, ничего, ничего! Шишка, однако, скотчет огромная!
16: Ой, видом видать, слыхом слыхать! Коньячком аж попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.
6: Ой, это вы, Ермолай Алексеевич. Отчего так долго? А где Леонид?
15: А Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет.
6: Ну что, были торги? Ну говорите же.
15: Были, были. Торги окончились к 4. Мы опоздали на поезд, пришлось ждать.
6: Леня! Леня, что? Леня, ну, скорее же, Бога ради!
8: Фирс!
12: Фирс! Да. Вот, возьми. Тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал.
8: Господи!
12: Устал я ужасно.
8: Ну.
12: Дашь мне, Фирс, переодеться?
8: Да.
2: Что на торгах? Ну, рассказывай. Продан вишневый сад?
15: Продан?
6: Кто?
0: Кто купил?
15: Я купил. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. В голове помутилось, говорить не могу. Приехали мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч. А Дериганов сверхдолго сразу наддавал 30. Ну, вижу, дело такое. Схватился с ним, наддавал 40. Он 45, я 55. Он, стало быть, по 5 надбавляет, я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго наддавал 90, Вишневый сад теперь мой. Мой?
5: Боже мой, Господи, Вишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян не в своем уме.
15: Не смейтесь надо мной. Если б отец мой и дед встали из гробов да поглядели на все это происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение прекрасней, которого нет ничего на свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Нет, все это снится, все это только кажется. Все это плод вашего воображения, покрытым мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что не хозяйка здесь. Ну да все равно. Музыканты, играйте. Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья, как настроим мы здесь новых дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй.
5: Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая. Не вернешь теперь. Скорее бы все прошло, да как-то изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь.
16: Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна. Пойдем.
15: Что такое? Музыка играет четливо. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить.
9: Мама? Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад уже продан, его нет. Это правда, правда. Но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя чистая, светлая душа. А мы насадим новый сад. Лучше, чем прежний. Ты увидишь его. И радость чистая.

0: попрощаться пришел.
1: Я такого мнения, Герман Алексеевич. Народ добрый, да мало понимает.
2: Люба! Люба! Так нельзя. Ты отдала им свой кошелек. Так нельзя.
3: Я не смогла. Я не смогла.
4: Пожалуйте, покорнейше прошу. По стаканчику шампанского на прощание. Из города не догадался привезти. На станции нашлась только одна бутылка. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете. Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Выпей хоть ты, Яш.
5: С отъезжающими!

0: Счастливо оставаться! А это шампанское не настоящее. Могу вас уверить.
1: 8 рублей бутылка. Холодно здесь чертовски.
0: Так не топили сегодня. Все равно уезжаем.
1: Ты что?
0: От удовольствия.
1: На дворе октябрь. А солнечное тихо, как летом. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
2: Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали.
3: Аня! Нет моих калош! Не нашел!
1: А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. А то болтался тут с вами без дела.
4: Но сейчас уедем, и вы приметесь за свой полезный труд.
1: Выпей-ка стаканчик.
4: Не стану.
1: Значит, в Москву теперь?
4: Да. Провожу их в город, а завтра в Москву.
1: Что ж, профессора не читают лекции, небось все ждут, когда приедешь.
4: Не твое дело.
1: Сколько лет ты в университете учишься?
4: Оставь свои дурацкие шутки. Придумай что-нибудь поновее, это старо и плоско. Знаешь, мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь дать тебе один совет на прощание. Не размахивай руками. И вообще, отвыкни вот от этой привычки размахивать.
1: Прощай, голубчик. Спасибо за все. Если нужно, возьми мне денег на дорогу.
4: Не нужно.
1: У вас же нет.
4: Есть. Я за перевод получил. Вот здесь, в кармане. А калош моих нет!
5: Возьмите вашу гадость.
4: Да что ж вы-то сердитесь, Варя? Да это и не мои калоши.
1: Я весной посеял маку 1000 десятин. Теперь заработал чистыми 40 тысяч. Значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик попросту.
4: Твой отец был мужик? Мой аптекарь. Но из этого не следует решительно ничего.
1: Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем. А жизнь, знай себе, проходит. О, Леонид Андреевич.
6: Да.
1: Говорят, принял место, будет в банке 6000 в год.
6: Да.
1: Только ведь не усидит. Ленив очень.
5: Ермолай Алексеевич, мама вас просит, пока мы не уехали, чтобы не рубили сада.
4: В самом деле, неужели не хватает такта?
1: Сейчас, сейчас. Какие права.
5: Яша, Фирса отправили в больницу?
7: О, я утром говорил, отправили, надо думать.
8: Да, долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно надо к праотцам.
7: Два несчастья.
5: Яша! Мать твоя пришла из деревни. Хочет проститься.
7: Бог с ней совсем.
9: Яша! Яша! Вы уезжаете? Угу. Меня покидаете? Вы хоть бы взглянули разочек на прощание?
7: Уа-уа-уа-уа-уа. Что ж плакать-то? Через 6 дней я опять в Приже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас видели. А здесь не по мне. Не могу жить.
0: Насмотрелся на невежество, будет с меня. Вива ля Фрам!
9: Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас так любила, Яша. Ах, как любила. Я нежное существо, Яша.
0: Идут сюда.
3: Ехать бы нам. Уже немного осталось.
0: От кого это селедкой пахнет?
6: Через 10 минут давайте уже садиться в экипажи. Прощай, милый дом. Старый дедушка. Пройдет зима, затопит весна, а там тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Ань, сокровище мое. Ой, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна очень?
10: Очень. Начинается новая жизнь, мама.
3: В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились. Повеселели даже. Сердце красавицы склонно к измене. Я банковский служак. Теперь я финансист. Желтого в середине. И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.
6: Да, нервы мои лучше, это правда. Я сплю хорошо. Яша, выносите мои вещи. Пора. Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. А денег этих хватит ненадолго.
10: Ты вернешься скоро-скоро, не правда ли, мама? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Начинается новая жизнь, мама. Мама, приезжай.
6: Приеду, золото мое.
3: Счастливая Шарлотта поет.

0: найдем, Шарлотта Ивановна, найдем, не беспокойтесь.
1: В городе мне жить негде.
2: Ой, мои почтеннейшие!
0: О, чудо природы!
2: Дайте отдышаться. Воды дайте.
3: За деньгами, небось.
2: Слуга покорный, ухожу от греха.
4: Давненько не было вас, прекраснейшие. Ты здесь, рад тебя видеть. Громаднейшего ума человек. Возьми, на, получи 400 рублей. За мной остается 840.
0: Точно во сне? Где ж ты взял?
4: Постой, постой, жарко, воды дайте. События необычайнейшие. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам, Любовь Андреевна, 400, прекрасное, удивительное.
0: Какие потом. Это англичане?
4: Сдал им участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше, поеду к Знойку, Кардамонову. Всем должен. Желаю здравствовать, в четверг заеду.
1: Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу.
4: Как? Почему в город? Тут я гляжу, мебель, чемоданы. Ну, ничего. Величайшего ума люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы, Бог поможет вам, ничего. Всему на этом свете бывает конец. Да, кланялась моя дочка, Дашенька вам.
1: Теперь можно и ехать. Уезжаю с двумя заботами. Первая – это больной Фирс.
5: Мама, Яша Фирса уже отправил в больницу.
1: Вторая – моя печаль Варя. Она привыкла работать, рано вставать, а теперь без труда она, как рыба без воды, похудела, побледнела. Ермолай Алексеевич, я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь. Она вас любит. Вам она тоже по душе. Я не знаю. Но почему вы словно сторонитесь друг друга? Не понимаю.
0: Я сам не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас я чувствую... Не сделаю предложение.
1: И превосходно! Всего одна минута только нужна. Варя! Варечка, Варя!
0: Кстати, шампанское по этому поводу где-то было. Кто-то вылокал.
5: Странно. Никак... Не найду.
0: Что вы ищете?
5: Сама уложила и не помню.
0: Куда ж вы теперь, Варвара Михайловна?
5: Я? К Рагулиным. Договорилась к ним за хозяйством смотреть. В экономке, что ли?
0: Это... Яшнева. Верст 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме.
5: Где же это? Может, я в сундук уложила? Да. Жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
0: А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дел много. Тут во дворе Епиходова оставляю. Я его нанял.
5: Что ж.
0: В прошлом годе об эту пору уже снег шел, если помните. А теперь тихо и солнечно. Только вот... Холодно. Градуса 3 мороза.

0: надо ехать.
1: Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду.
0: Аня, одевайся. Я посижу еще одну минуту.
2: Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены. Какие потолки. Теперь я гляжу на них с жадностью. С такой нежной любовью.
3: Помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать вам на прощание все те чувства, которые наполняют теперь все мое существо?
4: Дядя!
1: Дядечка, не надо.
3: Летом желтого в середину! Молчу!
5: Что ж, господа, ехать пора.
6: Епихонов!
7: Да?
6: Мое пальто.
5: Смотри, Епихонов, чтоб все здесь было в полном порядке.
8: Будьте покойны, Ермолай Алексеевич.
5: Что у тебя с голосом-то?
8: Воду пил, что-то в рот попало.
6: Невежество.
2: Уедем, и здесь не останется ни души.
5: До самой весны.
2: Идемте.
4: Прощай, дом. Прощай, старая жизнь.
6: Здравствуй, новая жизнь.
4: Идем.
6: Поезд. Станция.
3: Сестра моя. Сестра!

приехали. Про меня забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел. Ах, молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего.

0: слушали вторую, заключительную часть спектакля Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького «Вишневый сад» по пьесе Антона Павловича Чехова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Бестужев-Марлинский. «Ночь на корабле». Александр Бестужев-Марлинский.

0: стремительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила. Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Александр Сергеевич Пушкин. Ветер свежал. Валы разыгрывались сильнее и сильнее. Наш английский фрегат быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело. И только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота. Только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде и любовался великанскими валами, которые как будто на перерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе, клонился на бок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику. Я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и мысли стремились далеко, очень далеко. Ко мне подошел капитан фрегата Рональд.
1: «Опять мечтаешь? А любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компании. Но скажи искренне, дорогой Алистер, куда и кому летала теперь крылатая мысль твоя?»
0: «Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан. Я уже был на родине, милый Рональд».
1: «Счастливец. Для тебя расцветает там будущее. Но для меня оно нигде не существует».
0: «Почему же? Неужели ты несчастлив?»
1: «Несчастлив. Люди так расточительны на выражение, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят, как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца. Что же сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?»
0: «Ты любил, Рональд?»
1: «Любил ли я?»
0: «Но позвольте, я пишу прежде, кто был этот Рональд. Он шотландец. Говорят, отличный офицер на море и на суше. Высокого роста и стройного стана. Русоволос и смугл. Две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но право, если бы я был женщиной, то трудно было бы в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу. Таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями».
1: «Любил ли я? Какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния? Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви. Прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость. Юноша летит и любит. Ты и сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами. Товарищи не могут разуметь моих чувств. Но у пылких душ одна отчизна. И я рад, что могу высказать свое горе минутному другу, обитателю берегов Невских. Послушай».
0: Я был очень тронут его откровенностью и с неподдельным интересом стал внимать его рассказу.
1: 4 года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании, на возвратный путь к нам флагманам назначен был контр-адмирал-кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Никогда не забуду той минуты, в которую я впервые увидел старшую дочь адмирала Мэри. Как теперь гляжу на нее в полном блеске красоты и молодости, одетую в светло-зеленое платье с перламутровой пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке. Не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она, закрасневшись, опустила длинные ресницы.
2: «Ах, благодарю вас, вы очень любезны».
1: «Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча. Такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер. По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицеру, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала,

0: я безотлучно находился при нем. Скоро я сделался у него домашним. Еще скорее Мэри освоилась со мною. Уже она не краснела, встречаясь со мной взорами, и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце.
1: Очень мило, мне кажется. Только вот эта линия не крива ли? По-моему, симметрия чуть нарушена, а? А этот вид не чересчур ли ярок?
0: Как любил я спорить с этой милой, остроумной Мэри, и как часто забывал свой предмет и доказательство, вперяясь в ее небесные очи. Вся вселенная вместилась для меня в каюту адмирала. Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, которая имела все недостатки дурного воспитания, все пороки злого характера, все прихоти ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым. И вот эта капризная женщина по-своему увидела каждое движение дочери и каждый мой шаг. Меня стали звать к адмиралу реже и реже, и, наконец, совсем удалили от должности. Ну, не досадно ли?
2: Вмешательство и правда досаднейшее. Но ведь вы находились с Мэри на одном корабле. Следовательно, могли видеться и вне должности.
0: В том-то и дело, что не могли. Леди Астон не оставляла Мэри ни на минуту без надзора. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки и только. О, Алистер, это выше всякого понятия. Уныние Мэри двоило тоску мою. Этого мало. Несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мэри через окно с галереей кают-компании. А я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела. Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках. Сам адмирал ходил взад и вперед по каюте.
3: «Рональд, вы съедете сию же минуту на корабль «Неодолимый» и заступите там место заболевшего лейтенанта. Я сожалею, что здесь задержал вас. Вот ордер капитану Форестеру. Возьмите».
4: «Надеемся никогда вас больше не видеть».
3: «Прощайте».
0: Прелестное лицо Мэри было закрыто от меня длинными локонами. Не помню, как я вышел наверх. Не помню, как посадили меня в шлюпку. Знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта. Из корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Начавшаяся буря свирепела час от часу. И уже нельзя было думать спустить грибное судно. Я остался. Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен. Двухдневная ночь задернула небо. Ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Вода врывалась в корабль, как в решето, и люди падали упом под изнеможение. Вдруг мы почувствовали удар, и руль вылетел вон, как перо. Корабль всем днищем грянул на мели, волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение. Настала мертвая тишина. Корабль тихо повалился на бок. Валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом, все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту. Половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью. Адмирал метался между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину.
3: «Мы гибнем. Да-да, гибнем. Нет спасения. Я не сумел защитить вас от страшной стихии, дорогие мои. Нет мне прощения».
4: «Да неужели же ничего нельзя сделать? Ты всегда был слабак, ты погубил нас. О, изверг!»
3: «Да, да, ты права. Я ничтожество. Бедные мои девочки».
1: «О, Рональд, какое счастье, что вы здесь. Спасите нас. Вы видите, в каком мы отчаянии. Мы Мои родители, моя сестра. Неужели всем суждено погибнуть? Я заклинаю, спасите нас. Вы же такой смелый, сильный. Вы можете все.
4: Забудьте наш гнев, молодой человек. Помогите нам, и мы не забудем ваши услуги.
0: Вы понимаете, Алистер, что и без этой просьбы я готов был сделать для них все, что мог. Мы с матросами решились связать в плот кое-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу на Божью волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мэри, поддерживал ее на воде и уже видел ее вне опасности, распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас и унес бесчувственную Мэри опять в море.
2: Она утонула?
0: Она спаслась, Алистер. Одна любовь могла вдохнуть в меня тогда новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и, наконец, достиг ее. И с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенела и журчала, меня душила, грудь разрывалась, еще усилие, еще вздох. И больше не помню. Но есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж, Мэри, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее. Капли морской воды катились по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее.
1: Вы очнулись, Рональд. Господи, какое счастье, что вы очнулись. Знаете, вы наш спаситель. И я никогда-никогда не забуду этого. Моя семья выжила благодаря вашему мужеству. Вы совершили чудо, о, Рональд.
0: Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения? Мы находились на пустом берегу острова Авизанда. Спаслись еще двое офицеров и 8 человек-матросов. Прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, посланные с флота, нашли нас и перевезли на корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот без всяких приключений прибыл в Англию.
2: Что же могло помешать вашему счастью? Могли ли родители Мэри желать ей иного жениха после случившегося?
0: Не скрою, я тоже надеялся на это. Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту опасности и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мэри, были еще свежи в ее памяти. Дом адмирала стал для меня отворен.
2: Ну и?
0: Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости своему спокойствию». Свет был для меня не чужой. Я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мэри. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мэри голову. Она уже скучала домашней жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею. Одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мэри. И она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так любил ее, что не мог не желать быть часто с нею. Но и гордость жила во мне. Я не собирался ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Нередко, правда, когда Мэри сходилась со мною, видно было, что, хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда. И она незаметную ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось, тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов. Как много крови сожгли во мне ревность и досада. Только дома находил я в ветреной Мэри прежнюю, милую Мэри. И сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец, благосклонность Мэри оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лесная мысль обладать Мэри совершенно овладела мною, и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мэри? Предки мои предводили кланами еще тогда, когда предки многих из нынешних лордов пасли стада свои. Имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула, привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мэри я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренне разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характера, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона. Однако ж любовь перемогла, и я через 3 дня явился к обеду.
3: «А, Рональд, мы уж, признаться, не думали видеть вас у себя».
1: «Простите, Рональд, что мы не можем уделить вам сейчас должного внимания. Мама нездорова. Может, в другой раз?»
0: Адмирал был холоден. Я ожидал этого и не удивился, но вид Мэри поразил меня. Ее спокойное цветущее лицо немало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. «Друг Алистер, она коротко знала мой нрав. Знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование. Знала, и ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за 3 дня посылалось ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему, и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я гордо простился с Мэри, но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих? Друг, друг, я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства».
2: «И что же, вы более не встречались?»
0: «Я уехал. Заря застала меня на пути к Плимуту, и через 10 дней я ступил на испанский берег как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяние и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы и для веселости жизни. Образ Мэри не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренне признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть эта утешала меня. Я любил воображать Мэри невольно меня оправдывающую, может быть, сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой. Мечтал, когда идет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, она со вздохом скажет: «Он мог быть моим». Протекло 2 года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии.
1: «Милый друг мой, в завершении хочу сказать тебе, что я часто бываю у Астона. У них многое-многое переменилось. Ты знаешь, в большом свете на все мода. Мэри проблестела свою череду, и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку. Один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мэри недовольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на пэров да вицероев. Зато бедная Мэри со своим пылким сердцем и с необходимостью любить достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисона в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать подобное ей, но даже разуметь ее чувствование. Забытая в толпе, снедаемая самолюбием и раскаяньем, Мэри блекнет и худеет. И мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя. Любит более, чем когда-нибудь. Когда заводит о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкою, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике. «Бывало, Рональд», — говорит он. Даже леди Астон начинает хвалить тебя. «Милый братец, отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым. Перестань бегать от самого себя. Приезжай к нам, а прочее сладится само собой. Мэри еще прекрасна, и с тобой расцветет вновь, как роза.
0: Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев? Нет. Унижением не купит Рональд своего счастья. Не станет заменительным мужем за недостатком лучшего. Я изорвал письмо и остался в армии. Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишней запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулей в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и выздоравливающий полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утешает гнев. Разлука придает цену свиданию. Я радостно воображал себя уже в кругу друзей, родных и, скажу ли, мечтал о Мэри, о счастье. Сердце ее оправдывало, и даже самый разум говорил, кто не заблуждался. Я колебался. «Все может быть», — думал я наконец, — «но к чему разгадывать будущее?» Между тем, в ожидании судна, мне вздумалось побродить по городу. Я зашел в английскую церковь. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в пределе направо стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись, прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом. Я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровье, а нашла смерть, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. Дыхание мое остановилось. Это была Мэри Астон. Ах, Алистер, не ощущают дважды чувств, которые соединяют в одной минуте целые века адских мучений. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым, посиневшим устам обожаемой Мэри и запечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился, и я без чувств упал на холодный пол. Друг Алистер, я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать.
2: Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы. Но ему нечего было их стыдиться. Горячая слеза участия упала на сжатую в моей руке руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.
5: Вы слушали радиоспектакль «Ночь на корабле» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского. Роли исполняли Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Геннадий Фролов, Алина Покровская и Ирина Киреева. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Александр Трухан. Композитор Шандор Калыш.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ее шестой день. Помнится, началась эта история в 68-м году, в конце июля, на берегу Рижского залива. Однажды в яркий солнечный день Родион Николаевич, главный врач санатория, сидел в плетеном кресле в тени большого каштана возле окон своего кабинета. Здесь, в парке, велел он поставить нехитрую дачную мебель, превратив этот уголок в некий летний филиал своего рабочего кабинета. Итак, в то памятное утро, когда Родион Николаевич просматривал какие-то деловые бумаги, перед ним и появилась впервые Лидия Васильевна, особа, которую я, к сожалению, не назвал бы молодой. Но так ли уж много значит возраст, если, глядя на женщину, мы догадываемся, как пленительно она была в молодые годы. Впрочем, вглядевшись пристально, мы можем догадаться и о том, что жизнь улыбалась ей не всегда, а уж нынче улыбается совсем нечасто. Когда я в самом начале сказал «ее шестой день», я имел в виду именно Лидию Васильевну, ее шестой день пребывания в санатории. Итак, в это утро она впервые предстала перед Родионом Николаевичем. Одета она была не без изящества, я повторяю, не без изящества, хотя и несколько пестро.
1: Пожалуй, у меня нет никаких сомнений, что вас зовут Родион Николаевич.
2: Что верно, то верно.
1: А если это так, то вы, несомненно, главный врач санатория.
2: И это не противоречит истине.
1: Не найдя вас в кабинете, я по совету дежурной сестры Велты Вадзика спустилась в сад и вот здесь обнаружила вас.
2: Прошу простить, но в неприемные часы я предпочитаю находиться в саду возле окон своего кабинета. Прошу вас садиться.
1: Благодарю. Ну, что же вы молчите?
2: А вы полагаете, что я должен о чем-то говорить?
1: Это естественно. Ведь вы же вызвали меня для беседы.
2: Прошу прощения, вы отдыхаете в нашем санатории?
1: Ну, я думала, это вам известно.
2: Но я хотел бы узнать вашу фамилию.
1: Жербер Лидия Васильевна.
2: Жербер? А, та самая?
1: Что значит «та самая»? Как понять это выражение? Согласитесь, что оно звучит несколько странно. «Та самая».
2: Прошу извинить, товарищ Жербер, но я назначил вам на 10 утра, а сейчас, как-никак, уже второй час дня.
1: Какие пустяки? Разве это имеет значение? Ведь я все-таки явилась.
2: Безусловно, это меня радует. Но почему вы не явились в 10?
1: В 10 я обычно кормлю чаек.
2: И все-таки я думаю, что один раз вы могли бы покормить их и чуть попозже.
1: Ну нет, это было бы нарушением их режима.
2: А вам кто-нибудь его восстанавливал?
1: Нет, конечно. Я все делаю самостоятельно. Простите, как называется вот это дерево?
2: Каштан.
1: Прекрасное дерево. А вот эти кусты?
2: Это акация.
1: Ах, как я могла забыть. Конечно, это акации. Знаете, за последние годы я, увы, жила в отдалении от природы и совершенно забыла, что и как называется. Но почему вы все время молчите? У меня что, плохая кардиограмма? Или анализ крови никуда? Ну, или иные неприятности? Ну, скажите же, не скрывайте.
2: Да нет, нет. Пока я не располагаю никакими тревожными данными. Суть совсем в ином, товарищ Жербер. Видите ли, наш санаторий в какой-то мере лечебное учреждение. Это не гостиница и не дом отдыха даже. Тишина и порядок должны быть здесь неукоснительными. А между тем, ваше поведение вызывает обильные жалобы окружающих. Вы находитесь у нас всего 6 дней, а нареканий в ваш адрес накопилось предостаточно. Поверьте, в нашем санатории еще никогда не было такой больной.
1: Ну, прежде всего, должна заявить, что слово «больная» меня решительно не устраивает. Я просто отдыхающая, и при том совершенно здорова.
2: Ну, видите ли, на все существует порядок.
1: А, порядок. Порядок обычно устанавливают те, кому просто нечего делать.
2: Но позвольте.
1: Ну, хорошо. В чем меня обвиняют?
2: Ну, прежде всего в том, что вы никому из окружающих не даете спать.
1: А каким же образом я не даю спать этим окружающим?
2: Ну, находясь в постели среди ночи, вы вдруг совершенно неожиданно для ваших соседей начинаете вслух читать стихи.
1: Им не нравится, что я читаю стихи. А как, по-вашему, храпеть предпочтительнее? А вы знаете, с какой силой храпит моя соседка справа? Цветы у изголовья моей кровати колышутся. А соседка слева стонет и охает всю ночь таким образом, что можно Бог знает, что подумать. Однако, как видите, я все сношу без робота.
2: Ну, хорошо, допустим. Но замечено также, что ни свет, ни заря вы начинаете внезапно петь, чем и будете окружающим.
1: Ну, неужели вы думаете, что можно удержаться от этого в летнее солнечное утро? К тому же я пою очень тихим голосом, ну, еле-еле слышно.
2: Ну, тем не менее, вам следует учитывать, что некоторые люди спят чрезвычайно чутко.
1: Ну, ничего, ничего. Могут встать и пораньше. В конце концов, ничто так не укорачивает нашу жизнь, как длительный сон.
2: Да, все это безусловно так. Но утренний сон...
1: Вообразите, к тому же, что некоторые из моих соседок, несмотря на то, что давно, давно уже находятся тут, ни разу, вы понимаете, ни разу не видели восхода солнца. А между тем, восход солнца на море оставляет необыкновенное впечатление.
2: Я совершенно солидарен с вами. Но почему вы, как утверждают потерпевшие, лазаете по ночам из окон в сад? А через некоторое время точно таким же путем возвращаетесь обратно.
1: Если дежурная сестра Велтвадзека, между прочим, как вам нравится это имя, так вот она закрывает на ночь корпус на ключ, а у меня возникает иной раз непреодолимое желание выйти в ночной сад, полюбоваться светом луны, добрести до моря, остаться наедине с природой. Ну, поймите же, я горожанка. Я много лет не видела моря, не бродила по лесу. Здесь все вокруг, решительно все сводит меня с ума. В свое оправдание могу сказать одно. В окно я лазаю с величайшей осторожностью.
2: К сожалению, я располагаю противоположными сведениями. Прошлой ночью, отправляясь на прогулку, вы опрокинули 3 бутылки кефира. И они, как утверждают очевидцы, разбились все разом, перебудив таким образом не только вашу палату, но и весь нижний этаж.
1: Поверьте, Родион Николаевич, в дальнейшем я буду лазать в окно с еще большей осторожностью.
2: Черт возьми, с вами довольно затруднительно вести беседу.
1: Почему? Какие еще претензии имеете вы ко мне, доктор?
2: Видите ли, в качестве эксперимента, чтобы ближе знать наших пациентов, мы предлагаем им по приезде заполнить небольшую анкету. Скажу прямо, что ваши ответы на нее несколько меня озадачили. Вот начнем с того, что в графе «возраст» вы поставили прочерк.
1: По отношению к женщине этот вопрос я считаю крайне бестактным. Право, вы могли бы спросить о чем-нибудь другом. Возраст – это сугубо личное дело каждого. И вообще, к чему это нездоровое любопытство, я не понимаю. Я, например, не спрашиваю, сколько вам лет.
2: Ну, могли бы и спросить. В отличие от вас, женщин, которые по каким-то неясным соображениям скрывают свой возраст, я отвечаю совершенно откровенно, мне скоро 65.
1: Серьезно?
2: Что? Серьезно?
1: Я предполагала вам гораздо меньше.
2: Вы думали?
1: Да. Ну что ж, мне по душе ваша прямота. И я постараюсь ответить на нее тем же. А мне еще далеко до 65. Надеюсь, вас это удовлетворяет?
2: Так, однако, идем дальше. Почему на вопрос вашей профессии вы ответили довольно-таки расплывчато, работаю в цирке?
1: Но я действительно там работаю.
2: Кем? Какова ваша профессия?
1: А что, это поможет лечению атеросклероза, который, наконец, обнаружили у меня ваши врачи, хотя я им совершенно не страдаю?
2: Знаете, я теряю терпение. Ваша профессия. Что вы делаете в цирке, товарищ Жербер? Кувыркаетесь? Играете на барабане? Глотаете живых лягушек?
1: Ваше нездоровое любопытство когда-нибудь погубит вас. Хорошо, я показываю фокусы. А что может делать женщина в моем возрасте, Родион Николаевич? Показывай фокусы. Ну, надеюсь, с этим вопросом мы покончили.
2: Ну, хорошо. Допустим. Почему вы не заполнили графу вашего семейного положения?
1: Ну, этот вопрос бывает иногда слишком сложен для краткого ответа.
2: Черт возьми, вы замужем или нет?
1: Вы знаете, даже мило, что это так волнует вас. Меня это даже трогает в какой-то степени. Ну что ж, придется во всем вам сознаться. Я решительно не замужем. Решительно. Теперь вы удовлетворены? Еще вопросы есть? Нет? В таком случае я заявляю, что все это мне безумно надоело. Задаете бестактные вопросы, которые совершенно не идут к делу, а сами сидите в плохо выглаженном пиджаке, у которого даже одна пуговица оторвана. Вызываете меня для серьезного разговора, сами, как младенец, все время сосете леденцы. Бог знает, что такое.
2: Ну вот что, хватит. Если вы хотите знать, леденцы сосут, чтобы избавиться от пагубной привычки курения. Вы просто вздорное существо. Вот уже полчаса издеваетесь надо мной самым изощренным образом. Довольно. Перепишите вашу анкету, или я немедленно выпишу вас из санатория.
1: Бывают же такие странные люди.

0: Так не очень удачно началось это знакомство. Прошло 2 дня, и наступил ее 8-й день. Погода продолжает оставаться превосходной. Маленькое кафе на взморье. Дело идет к вечеру. За столиком в одиночестве сидит Родион Николаевич. Перед ним чашечка кофе. Входит Лидия Васильевна, садится за соседний столик.
1: Родион Николаевич, и вы здесь? Право, это очень мило с вашей стороны.
2: Мило? Что именно?
1: Мило, что вы тоже сюда пришли. Должна признаться, что я ужасно люблю новых знакомых. Они куда предпочтительнее старых. Те так надоедают. А новые нет-нет и сообщат что-нибудь интересненькое. Позавчера, когда мы с вами познакомились, мы так прелестно, так уютно поговорили. А чего вы так вытаращили глаза, Родион Николаевич?
2: А вы полагаете, что я их вытаращил?
1: Вытаращили. Это несомненно.
2: Да. Должен подчеркнуть, что у вас, видимо, очень переменчивый характер.
1: Да? Угу. Мне многие говорили об этом, но я совершенно не могу понять, от чего это происходит. Общаясь с людьми, я обычно бываю полна самых добрых намерений. Вы часто бываете в этой кондитерской?
2: Да, случается. Здесь бывают удивительно вкусные булочки с маком.
1: А, кстати, вы давно бросили курить?
2: Да, назад лет 15.
1: Так, может быть, вам стоит снова приняться за курение, чтобы избавиться, наконец, от пагубной привычки сосать леденцы?
2: Может быть. Может быть. Вы правы. В этом мире много неразрешенных вопросов.
1: Чудесный сегодня день. Тепло и безветренно. У нас сегодня такое хорошее настроение. Так мне хотелось сегодня видеть вокруг счастливые лица. Хотите, я пойду в буфет и принесу вам булочку с маком?
2: Нет уж, благодарю, я совершенно сыт.
1: Жаль. А знаете, я получила сегодня письмо от мужа. Он, оказывается, на Каспии, и там ужасающая жара.
2: Но позвольте... Позавчера вы сказали, что вы не замужем.
1: Неужели?
2: Уверяю вас.
1: Странно. Почему? Вспомнила. В тот день я была очевидно зла на него. Вот и объявила несуществующим. Со мной это бывает. Всему виной мой, как вы заметили, переменчивый характер. Тем не менее, мой муж прекрасный человек. Но я боюсь, что вам это не интересно.
2: Да нет, почему же?
1: Вообще-то они встречаются не часто, мужчины достойны интереса. Так какие-то все, не то, не сё.
2: Ну, должен заметить, что и о женщинах трудно сказать подчас что-либо одобрительное.
1: Так уж и нечего.
2: Решительно. Я ведь главный врач санатория, знаете, передо мной 1000 лиц проходят. Иногда такие особы попадаются... Вот в прошлом месяце одна появилась, снимает платок, а у нее синие волосы. Синие совершенно. Ну, к сиреневым я уже привык, их тут 5 штук гуляло. Но синие, а затем эти мини, макси, миди, штаны клоунские, широченные. Ну, разве это не безобразие? Вот в 20-х годах девушки в кожаных тужурках ходили. Ну... До чего был красив.
1: А сейчас кожаные курточки носят. Это очень элегантно.
2: Да ведь не такие кожаные курточки, не такие, другие совсем, не похожие на те.
1: Вот тут я с вами совершенно не согласна. Это вопрос моды. Женщина просто права не имеет отставать от моды. всегда должна быть в форме, подтянута. И сдаваться ей нельзя ни при каких обстоятельствах.
2: Это сомнительное рассуждение. Весьма сомнительное. Женщину скромность украшает, постоянство, чувство меры. А все эти, знаете, завитушки, побрякушки... Вот, к примеру, ну что это за странный убор вы воздвигли у себя на голове, а? Что это за удивительное сооружение? Не разбери, поймешь.
1: Правда? Не разбери, поймешь?
2: Безусловно.
1: Хм, обидно. Я не думала. Мне так нравилась эта чалма. Ведь это чалма, Родион Николаевич.
2: Чалма? Вы так считаете? А зачем вы надели ее? Из каких, простите, это соображений?
1: Боже мой! Вот видите ли, ему чалма моя почему-то не приглянулась. А вы на себя взгляните. Пуговицы-то на пиджаке как не было, так и нет. Мало того, вон и другая на ниточке висит. Просто любопытно, куда ваша жена смотрит.
2: Прошу простить, но у меня нет жены, товарищ Жербов.
1: Неужели?
2: Представьте себе.
1: Тем более должны были бы в порядке находиться. Есть же у вас знакомые женщины, которые вас ценят, симпатизируют, благоволят, в конце концов.
2: Ну, для того, чтобы раз и навсегда поставить все точки над «и», должен заявить, что я занят делом, и мне решительно не до женщин. Как я уже сказал, они мне абсолютно безразличны, все до единой.
1: Врач на курорте? И при том холостяк? Просто невероятно. Несомненно, у вас была бездна романов.
2: Бездна? У меня?
1: Ну, это вполне естественно. Вы вполне представительный мужчина, я бы даже сказала, импозантный. А любовь украшает человека, а мужчину тем более.
2: Есть вещи, шутить которыми не стоит. Это для меня не пустые слова.
1: Неужели вы никогда никого не любили?
2: А зачем мне было любить еще кого-нибудь, если я всю жизнь всегда любил только свою жену? Прошу меня извинить, но я ухожу.
1: Подождите. А каково вам будет без ваших леденцов? Вот они, бедные, оставленные на столике.
2: Мы разные люди, и как бы ни старались, никогда не поймем друг друга. Вот почему я предпочел бы ограничить наши беседы рамками лечебно-санаторного характера. Исключительно. Честь имею.
1: Какой странный человек.
0: Хоть и сказал Родион Николаевич, что люди они разные, но на ее 11-й день они оба, независимо друг от друга, оказались в Риге на концерте в Домском соборе.

0: поздний вечер. Из собора выходит Лидия Васильевна, останавливается, смотрит на небо, а может быть, прислушивается к музыке или что-то вспоминает. Вскоре следом за ней появляется Родион Николаевич. Нерешительно к ней подходит.
1: Добрый вечер.
2: А, это вы?
1: Я.
2: Были на концерте?
1: Я сидел недалеко от вас, в 12-м ряду.
2: Я не заметила.
1: Это естественно, я видел, как вы слушали.
2: Да?
1: А почему так поспешно ушли из зала?
2: А почему вы такой добрый сегодня?
1: Неизвестно.
2: Я знаю, музыка. А вы отчего ушли с концерта?
1: У вас не было ни плаща, ни зонта. Я заметил.
2: И что же?
1: Вы могли попасть под дождь.
2: Дождь прошел.
1: Да, но он может пойти снова.
2: А вы предусмотрительны. Прихватили зонт. Когда идешь слушать музыку, не стоит быть предусмотрительным.
1: Вы любите орган?
2: Не знаю. Я давно не слышала его. Лет 20, а может быть больше. Как странно проходит жизнь. Да нет, это мы проходим. Вот живем, работаем, занимаемся всякими делами. И кажется нам, что все в порядке. Приехала сюда, ну как же, Домский собор. Достопримечательность, полагается посетить. И вот заиграл орган. И вдруг все отступило куда-то. Я увидела, как огромен и прекрасен мир. А мы его не замечаем и проходим мимо. И мне стало страшно.
1: А я часто бываю здесь. Всего рубь, а могут осчастливить.
2: Неплохо сказано. Всего рубь, а могут осчастливить.

0: Ночная старая Рига. Занятная, правда?
1: Да. Здесь особенно приятно бродить, наверное, в сумерках. Так и кажется, что ты попал в Средневековье. И вот из той двери возникнет какой-нибудь алхимик в остроконечной шляпе.
0: Вы фантазерка.
1: Нет, я кассирша.
0: Кассирша?
1: Да.
0: Но вы написали, что работаете в цирке.
1: А я и работаю там, только кассиршей. Сегодня мы слушали такую чудесную музыку. После нее не хочется говорить неправду. А вам не нравится, что я кассирша, да?
0: Нет, нет, что вы, пожалуйста.
1: А вы давно в этих краях?
0: Больше 20 лет. Сразу после войны.
1: А вы откуда?
0: Я старый ленинградец.
1: Ух, вот чудесный город. Я так радовалась, когда бывала там. Никогда уезжать не хотелось.
0: Да, было время. Нынче не то.
1: А вы всегда один живете?
0: Нет, что вы. Ко мне дочь приезжает и, в общем, довольно часто. Видимо, вскоре должна прибыть, сообщила телеграммой. У нее даже комната постоянная. На моей даче. У меня ведь тут замечательные полдачи и садик отдельный. Клубника имеется, и цветы отдаю дань, большой любитель. И представьте, из окон комнаты дочери море видно. Я иногда ночью поднимусь туда, сяду у окошка и слушаю, как оно шумит. И не думаю ни о чем, не вспоминаю, а только слушаю, как оно шумит.
1: А вам не скучно одному?
0: Одному? Простите, но это просто смешно. Я постоянно окружен множеством людей. Можно даже сказать, что я чрезмерно ими окружен. И какие интересные личности встречаются, сколько судеб наблюдаешь. Врачу открыто то, что совершенно неизвестно простому смертному. Судьба любого моего пациента – это живая книга, которую читаешь с неподдельнейшим интересом. Казалось бы, чужие судьбы. Но стоит тебе, как врачу, в них вмешаться, и они уже становятся в какой-то мере и твоими. О каком же одиночестве может тут идти речь? Нет, нет, нет. Только полным незнанием предмета можно объяснить ваше заблуждение. По поводу моего одиночества, товарищ Жербер.
1: Вот, вы опять рассердились, Родион Николаевич.
0: Я совсем не рассердился.
1: Ну, рассердились же.
0: Да не рассердился, черт возьми. Хотя женщины, если с ними беседуешь продолжительно... Обязательно тебя рассердят.
1: Не пойму, чем они так не милы вам, бедные женщины. Надеюсь, к вашей жене вы относились не столь сурово.
0: Моя жена была прекрасная женщина. Прекрасная.
1: А сейчас она где?
0: Ее нет.
1: Что же случилось?
0: Война случилась. Она пошла на фронт и не вернулась. Она тоже была хирургом, но мы воевали на разных фронтах.
1: Ах, вот что.
0: Ну вот, дождь. Встанем в подворотню.
1: Что, там страшно?
0: Да, уверяю вас, что ничего страшного нет.
1: Да как так нет? Я боюсь, это же безумие.
0: Ну, вот нелепость. Удивительная вы женщина.
1: Да никакая не удивительная. И на улицах никого нет. Пусто. Боже вы, я боюсь.
0: Ну, в таком случае я зонт открою.
1: Да не рассуждайте, лучше открывайте скорее. Боже, какой медлительный. Ну, промокнем ведь.
0: Ну, почему же медлительный? Поспешишь, и вот этот... И зонт сломаешь. Ну, берите его за ручку.
1: Взяла.
0: Вот, а теперь хорошо?
1: Ничего себе.
0: Отличный зонт. А? Вместительный. Знаете, тут даже это уютно.
1: Не нахожу.
0: Ну, почему же?
1: А я так любила когда-то дожди. Боже мой, как я любила дожди. Выбегала под самый ливень. У меня такие чудесные мысли приходили в голову. Я ненавидела зонты, прыгала по лужам. А теперь вот всего боюсь. Боюсь простудиться, боюсь радикулита, нефрита, плеврита. И скорее лезу под зонт самым жалким образом. Как обидно, Господи.
0: Ну что ж тут обидного, позвольте.
1: Поспешность, с которой я стремлюсь под зонт. Слушайте, вот что. Давайте сломаем зонт.
0: Это зачем?
1: Сломаем. Будем сопротивляться, не дадимся ей в руки.
0: Это кому?
1: Кому? Старости, вот кому. Это она, это, несомненно, она. А мы сдадимся, вот сломаем зонт и будем стоять под дождем с непокрытой головой. Черт возьми, сломаем эту дурацкую палку пополам.
0: Что вы делаете? Остановитесь!
1: Как сейчас ударю я его! Что с вами? Что с вами?
0: Ничего. Мне надо сесть на ступеньку.
1: Зачем?
0: Так будет лучше.
1: Вам плохо?
0: Пустяки. Это бывает.
1: Это сердце? Ой, какой ужас. Никого поблизости. Ой, вы сидите на мокрых ступеньках.
0: Я в плаще. Мне даже уютно. Даже как-то симпатично.
1: Но вам лучше или нет?
0: Еще нет, но сейчас будет. Вот увидите. Дождь кончился?
1: Да.
0: А где мой зонт?
1: Да вон он, в луже лежит.
0: Вы его сломали?
1: Нет, не удалось, к сожалению.
0: Какое чудесное известие. Ну вот, кажется, отпустила.
1: Ой, слава богу.
0: Как вас зовут?
1: Меня? Товарищ Жербер?
0: Нет, я спрашиваю, как вас зовут?
1: Лидия Васильевна.
0: Вы только оглядитесь. Прекрасно жить, Лидия Васильевна.
1: Лидия Васильевна, совершенно с вами согласна.
2: И вот именно потому, что она была с ним совершенно согласна, она очутилась в свой 15-й день в больнице в окрестностях Риги. Ясное солнечное утро. В саду на скамейке с книжкой в руках расположился Родион Николаевич. Он в больничной пижаме, а голову его от солнца защищает белая полотняная кепочка. На садовой дорожке с сумкой в руках появляется Лидия Васильевна.
0: Товарищ Жербер.
1: Лидия Васильевна.
0: Да-да, прошу простить, Лидия Васильевна. Но что вы делаете здесь?
1: Я совершенно случайно проходила мимо больницы и вспомнила, что 4 дня назад вас поместили сюда в ревмокардиологическое отделение. Мне сообщила об этом наша дежурная медсестра Велта Вадзика, которая с некоторых пор стала относиться ко мне довольно доброжелательно. Вот почему, проходя случайно мимо больницы, я решила справиться о вашем здоровье.
0: Прошу вас, садитесь.
1: Спасибо.
0: Да, пустяки. У меня действительно случаются маленькие сердечные неприятности. Мне всего лишь рекомендовано на несколько дней переменить обстановку.
1: Я хотела бы также узнать, достаточно ли хорошо вас здесь кормят?
0: Скажу прямо, что способ приготовления еды не всегда радует. Все слишком пресно и как-то по-больничному.
1: Я это предвидела. И на всякий случай захватила бульон, который сварила сегодня утром наша медсестра Велта Вадзика, которая мне почему-то стала симпатизировать. Вот, пожалуйста.
0: Странно. Я столько лет знаю Элту Вадзека, и мне всегда казалось, что она совершенно лишена кулинарных способностей.
1: Да что вы! Вы ошибаетесь, уверяю вас. Да, вот она и тут еще вам пирожки прислала. Вполне приличные, я отвечаю. Попробуйте.
0: Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Съем с удовольствием.
1: Я хотела бы вас обрадовать еще и тем, что у меня за последние дни очень наладились отношения с моими соседями по этажу. Даже дело дошло до того, что некоторые из них прогуливаются теперь по ночному саду. А наиболее активные доходят до того, что любуются иногда восходом солнца. При этом нарушение тишины сведены практически на нет. Мы не лазим больше в окно, так как медсестра Элта Вадзека выделила нам запасной ключ от входной двери.
0: Да?
1: Да.
0: Но не кажется ли вам, что вследствие всех этих...
1: Входной двери.
0: Да?
1: Да.
0: Но не кажется ли вам, что вследствие всех этих...

0: Я не совсем в этом уверена, но зато все меньшее число лиц опаздывает к утреннему завтраку. Но скажите лучше, как вы себя чувствуете?
1: Да сказать по правде, знаете, сердце у меня пошаливает частенько. Как-никак две войны.
0: Неужели в гражданскую успели?
1: Да, будучи юношей, отражал войска Юденича на подступах к Петрограду. Голод, разруха, блокада. Сколько бедствий. Лучшие друзья рядом гибли, а я и помочь не умел. Оттого, вероятно, и отправился на лекаря учиться. А затем вузовские времена. Маяковского читали. На диспуты о Мейерхольде ходили. Разнообразно, не правда ли, а? С Есенинщиной боролись. Помню, долго копил деньги на брюки, не доедал и купил, наконец. И в первый же день прожег их папиросы. Представляете, огромная дыра на коленке.
0: Ох, кошмар. Им теперь этого не понять.
1: Иногда мне кажется, что я мамонт. Иду по улице, оглядываюсь и понимаю. Мамонт. Динозавр.
0: А все-таки счастливые были времена. Молодость. Не страшны были ни голод, ни холод. Я тогда училась в театральной школе. Я ведь когда-то была драматической актрисой.
1: Да?
0: Не верите? Да нет. Мы всем курсом на магнитку ездили на Днепрогэс с выступлениями. О, боже мой, сколько надежд!
1: Я в первую пятилетку тоже по всей России колесил. Где что начиналось, туда и торопился. То в экспедицию, то в командировку. Теперь уж и вообразить себе не могу, каким бы в те годы.
0: А я вот вас весьма представляю живо на каком-нибудь диспуте. Может ли комсомолец носить галстук?
1: А вы, небось, в те времена тоже шустренькой были.
0: А вы думаете? Да. В то время я и со своим мужем познакомилась.
1: А ваш муж, он тоже артистом был?
0: Что вы, нет. Тогда у меня был совершенно другой муж. Ничего общего. Дело в том, что замужем мне пришлось быть неоднократно.
1: А кто он был, ваш первый супруг?
0: Снежинской? Ни то, ни сё. Проба пера. Как только родился сын, я поняла, что муж мне больше совершенно не нужен.
1: Однако вам не кажется, что он мог бы быть полезным мальчиком?
0: Снежинский? Ну что вы, он же был прирожденный дурак. Мой сын был умнее его еще с колыбели.
1: Но зачем же вышли за него замуж?
0: Ну как зачем? Я его безумно полюбила.
1: За что?
0: Ну откуда я это знаю? Никто никогда этого не знает. Ну, придумывают там иногда что-нибудь для чистки совести. Но я всегда была с собой абсолютно откровенна. Я прямо смотрела правде в глаза. Снежинский был дурак. А мужчине многое можно простить, но не это. Но теперь я совсем другой человек. Совершенно нелегкомысленный. Лет 20 назад вышла замуж в последний раз и до сих пор люблю его. Нежно и преданно.
1: Нежно и преданно?
0: Нежно и преданно. Ну, теперь-то вы успокоились?
1: Ну, в какой-то мере. 20 лет цифра все же.
0: Вот видите?
1: Да. Но мы все-таки решительно разные люди. Ваш отец, ну, кто он был?
0: Присяжный поверенный.
1: Вот видите?
0: А что видите? Если хотите знать, мой отец в Красной армии у самого Котовского писарем служил. Он страшно потом гордился, что именно у Котовского.
1: Ну, я думаю. А я только однажды был женат.
0: И всю жизнь любили только ее? Как-то интересно. Всю жизнь.
1: Да. Всю жизнь. У нас долго детей не было. А потом появилась девочка, Катя.

0: война началась.
1: А мой сын почти взрослым был тогда. Все рвался воевать. Я не пускала, умоляла, просила, уговаривала. Ведь ему было только 17 лет. Вот однажды прихожу домой и нахожу записку. Мама, прости, я не мог поступить иначе.
0: А сейчас-то он где?
1: А его давно уже нет. Его убили. Под Кёнигсбергом. В самом конце войны. Я как раз в эти дни тоже на фронте была. С концертной бригадой. Под Берлином. Совсем близко. Мы День Победы там праздновали. Радовалась очень. Ничего не знала. Ему и не было и 18 лет. Ой, заболталась я что-то. Все говорю, говорю. Совершенно не учитывая ваше болезненное состояние. Вам же нужен покой. Простите. Да, забыл. Ваши любимые леденцы.
0: Очень признателен. Только за что же мне все это?
1: Ну, а если не я, то кто же другой?

0: А время шло, и наступил уже ее 18-й день. Комната отдыха в санатории. Сейчас здесь полумрак. Из соседнего помещения доносится музыка. Там, видимо, работает телевизор. За окнами ливень, грохочет гроза, с моря дует сильный ветер. Возле зажженного торшера в кресле сидит Лидия Васильевна. Открывается дверь, Лидия Васильевна оборачивается.
1: Родион Николаевич, это вы? Вы уже вернулись? Вы совершенно выздоровели, да?
2: Отлично отдохнул. Лидия Васильевна, прошу вас, гвоздики.
1: О, спасибо.
2: А вы отчего же одна?
1: Да, все на концерт уехали. Некоторые у телевизора сидят. Ну, а я сижу здесь, слушаю, как дождь идет. А я почему-то так и думала, что именно сегодня вы вернетесь.
2: Почему?
1: Не знаю. Она говорит, какой шторм, вы заметили? Ух, необыкновенный. Я сейчас была там, на берегу. На пляже ни души. Купальную кабинку волной смыло. Молнии сверкают. Правда, я там долго не продержалась. Во-первых, страшновато, а во-вторых, вымокла до нитки.
2: Не знаю, не знаю. В нашем возрасте так себя вести, это просто нелепо.
1: Ну, дался вам этот возраст. А знаете, что один мудрый француз сказал? Стареть скучно. Но это единственная возможность жить долго.
2: Ну, жить долго – это не фокус, а вот жить интересно – вот задача.
1: Чего захотели? Это не так-то просто. А я вот теперь все чаще об отъезде подумываю. У меня ведь уже больше половины срока прошло. Странно. Я уже уеду далеко. А вы по-прежнему будете ходить тут. Хотя, если подумать, и у меня в Москве ждет масса интересных событий.
2: Каких же?
1: Ну, всяческих. Я очень люблю, например, переставлять мебель. Там, где стоял стол, поставить комод и наоборот. Или сделать ремонт.
2: Подумайте, какое совпадение. А я ремонт закончил в комнате дочери. Так сложились обстоятельства, что она с мужем в Японии работает. В нашем торгпредстве. Я вот здесь живу, а она, как это ни странно, среди японцев. Но, слава богу, совсем уже на днях в отпуск должна прибыть.
1: Да, да, у всех свои заботы. У вас, несомненно, серьезные, а у меня так, пустяки. А знаете, что меня все время терзает?
2: Было бы любопытно узнать.
1: Я привезла с собой один прелестный наряд. Но выйти в нем совершенно некуда. Решила было посетить музей, но вовремя одумалась, что не говори. Музей требует некоторой строгости. Ну, да, а он у меня несколько...
2: Как?
1: Нет, нет, не какой-нибудь там разнузданный. Нет, но все-таки... Так обидно вести его обратно ненадёванным. Хотя вам этого не понять. Ведь вы не женщина, Родион Николаевич.
2: Да, что верно, то верно. Но, может быть, вам бы стоило обнародовать ваш наряд на каком-либо нашем вечере отдыха?
1: Нет, нет, что вы. В обстановке санатория это было бы не тактично. Да и потом, меня волнует несколько другой вопрос.
2: Какой именно?
1: Скажите, вы любите посещать рестораны?
2: Ну, в принципе, я предпочитаю домашнюю еду.
1: Боюсь, что вы не поняли сути моего вопроса. Говоря о ресторане, я имею в виду место, где можно повеселиться, потанцевать, выпить шампанского, например.
2: Ну, скажу вам прямо, за последние годы как-то не приходилось появляться в ресторанных залах.
1: Да? Неужели?
2: Ну вот, а в Москве ваш муж после такой долгой разлуки, безусловно, мог бы отправиться с вами в ресторан.
1: Ну, нет, это вряд ли. Хотя он вернется в Москву в те же числа, что и я. Но это простое совпадение. Может быть, даже мы и не увидимся с ним. Ведь в Москве он бывает всегда страшно занят.
2: Я как-то не могу взять в толк. Уяснить себе. У вас что, с мужем, видимо, очень своеобразные отношения?
1: Ну, что тут удивительно. В конце концов, брак сам по себе довольно своеобразное явление. Вступить в него настолько же просто, насколько трудно бывает его сохранить. А, кстати, знаете ли вы, кто мой муж? Знаменитый музыкальный эксцентрик, очень известный.
2: О, быть женой музыкального эксцентрика, видимо, величайшая честь.
1: Ну, человек необычайного таланта, тонкий артист, музыкант. Немыслимо передать словами, какое впечатление он производил в молодости. Он так покорял зрителей, что многие из них просто плакали от восторга. Надо ли удивляться, что и я влюбилась в него до сумасшествия? Я оставила театр и стала всюду за ним ездить. Но он видел, что мне тоже хочется выступлений, успеха, аплодисментов. Ведь я же была актрисой, он это понимал. И тогда мы сделали с ним совместный номер. Я появлялась в серебристом трико, в черном коротком плаще и в шапочке с розовым пером. Я раскланивалась и пела вступительную песенку о цирке. Боже мой, сколько времени прошло с тех пор, а я ее до сих пор помню. Рам-пам-парам!

вот этот слон. Как чудеса неотвратимы,

все смешаешь. Ах, что за труд, но этот труд похож

блеска столько риска, и свой прозрачный голосок дарует вам одна артистка. Ну, конечно, раньше я пела не так, как теперь, немножко лучше.

несчастный. Побудем здесь, пока мы есть, пока мы в цирке, мы прекрасны. Но все пройдет, увы, увы,

0: на арене цирка я пережила самые прекрасные минуты. И все это благодаря моему мужу. Уверяю вас, это был не только первоклассный артист, но и прекрасный человек.
1: Приходится только сожалеть, что вы видитесь с ним, судя по вашим словам, уж не так часто.
0: Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Дело в том, что мой муж давно уже женат на другой женщине.
1: То есть как это? Женат?
0: Ну, в общем-то, довольно просто. Женат, и все тут. И ничего тут не поделаешь.
1: Но это же черт знает что.
0: Почему? Он встретил женщину, которую безумно полюбил. Разве он виноват в этом? По-моему, нисколько. К тому же следует учесть, что она была значительно моложе меня и красивее, в конце концов. И это сыграло немалую роль.
1: Нет, послушайте. Нет, в конце концов... Послушайте, какого дьявола... Погодите, нет, я не знаю.
0: Да вы просто совершенно несовременный человек. Поймите, он ничего не скрывал от меня и не обманывал меня. Он пришел и заявил совершенно откровенно: знаешь, я полюбил другую. Сам был очень расстроен при этом. И после этого мы даже некоторое время продолжали выступать вместе. Он очень настаивал на этом. Да и самой мне было трудно расстаться с этим номером. Правда, затем возникли некоторые затруднения, ведь во время гастролей нам приходилось ездить втроем. Это в какой-то мере сказывалось на нашем общем самочувствии. Ну, и я тогда решила передать ей свою роль. И она заменила меня во всем. После этого я уехала.
1: А, по-моему, было бы недурно застрелить ее.
0: Ну что вы, зачем такая жестокость? Она прекрасная хозяйка. И что особенно важно, она ему очень предана, очень. И никогда ему не изменяет, по-моему.
1: И так, стало быть, после всей этой истории вы и начали свою деятельность кассирши в цирке, а?
0: Ну нет, можете быть уверены, я сдалась не сразу. Я сделала самостоятельный номер. И представьте, он имел большой успех. Я целый месяц выступала с ним на арене одна.
1: И что же последовало за этим?
0: Ну, видите ли, впоследствии этот номер почему-то перестал иметь такой успех. Надо было придумать новый. Помочь мне было некому. Единственный, кто мог бы помочь, это был он, но ему было не до меня. Да и он был далеко. Но так как жизнь без цирка была бы для меня невозможна, мои друзья предложили мне хотя бы на время место кассирши. И я согласилась. И стала кассиршей.
1: Лидия Васильевна, позвольте поцеловать вашу руку.
0: Что это значит, Родион Николаевич? Вы что, жалеете меня?
1: Да ну что?
0: Ну, если так, то поступаете очень глупо, уверяю вас.
1: Лидия.
0: Я очень довольна своей работой, да. И с мужем у меня прекрасные отношения. Дай бог всякому.
1: Лидия Васильевна,
0: и представьте себе, недавно перед отъездом на Каспий он пришел ко мне и попросил взаймы 150 рублей. Угу. Он был такой расточительный. Ну, я, конечно, достала ему. И он, наверное, отдаст мне, конечно. Безусловно, отдаст. Я
1: сам... Лидия Васильевна! Лидия Васильевна!
0: Что такое?
1: Лидия Васильевна, я прошу отнестись к моим словам совершенно серьезно, сохранив это, естественно, в тайне от моих сослуживцев и отдыхающих. Я предлагаю вам в ближайший же вечер посетить какой-нибудь ресторан. Правду сказать, мне просто не терпится хоть краем глаза взглянуть на ваш так и ненадеванный здесь наряд.
0: Родион Николаевич...

0: И вот наступил этот день, ее 21-й день. Вечер они провели в ресторане. Небольшой садик у входа в этот летний ресторан. Звездное небо, хорошая погода. Отворяются двери, по ступенькам сходят в сад Лидия Васильевна и Родион Николаевич.
1: Кажется, уже поздно.
2: Ох, кажется, уже страшно поздно.
1: А почему вы так странно смеетесь, а?
2: Какое счастье, что нас никто не видел.
1: Да, это большое счастье. Впрочем, если кто-нибудь из нашего санатория вошел в зал, это было бы все-таки любопытно.
2: Ужас!
1: Но ваши больные оказались примерными ребятками. Спят себе мирным сном. Слушайте, а почему так странно топчетесь на одном месте?
2: Я ищу. Возможно, что я оставил ее в ресторане.
1: Боже, вы же держите ее в руках.
2: Да?
1: Посмотрите, вон в левой. То есть, в правой. Нет, в левой. Ну, теперь все в порядке.
2: Ну, наконец-то.
1: Наденьте на голову, и тогда все встанет на свое место.
2: Вы правы. Все как-то, значит, определилось. Ну, почему мы никуда не идем?
1: А потому что нам здесь ужасно нравится.
2: А почему же мы тогда вот не сели на эту скамеечку?
1: А потому что мы сядем на нее сейчас. Mm-hmm.
2: Все. Все, дело сделано. Мы продемонстрировали наряд.
1: Да. А шампанское было превосходное.
2: Да. Жизнь открылась мне совершенно с иной стороны. Знаете, была минута, когда я даже сказал себе: ну и ну.
1: Ну и ну. Отлично было сказано.
2: Никогда не думал, что можно быть таким веселым.
1: Да, а между тем это безумно полезно. Веселье – это залог здоровья. Пожалуйста, водрузите этот лозунг на дверях своего кабинета.
2: Нет, снимут.
1: Что?
2: А сначала лозунг, а затем меня.
1: О, не посмеют.
2: Ну, невеселые люди еще как посмеют.
1: Да? Ну, хорошо было бы организовать отстрел этих невеселых людей.
2: Они не согласятся, черт побери.
1: А жаль.
0: А не поехать ли нам на пароходе в Таллин?
1: Нет, это опасно. Нас не поймут.
2: Ну, какая жалость, а?
1: Что делать?
2: Да. Спустилась ночная прохлада.
1: И небо полное звезд.
2: К дождю.
1: Пусть. Мне здесь все по душе. И шторм, и дождь, и солнце, и звезды.
2: Это стихи?
1: А что, очень может быть.
0: А давайте поедем на пароходе в Пярну.
1: Нельзя. На нас обидеться.
0: Кто?
1: Да все остальные.
2: Это ужасно.
1: Ничего, переживем. Симпатичных людей на свете все-таки достаточно.
2: Возможно, возможно, возможно. А вы заметили, что теперь как-то странно танцуют?
1: Нет, я не заметила. Да? Было очень тесно.
2: Вы знаете, вот один весь в бахроме такой почему-то ползал у моих ног. Я совершенно обомлел. Можно было подумать, бог знает что.
1: Это твист. Вы просто отстали от жизни.
2: Да? А вы так...
1: И это пугает только в начале, а потом привыкаешь.
2: Да? Вы думаете?
1: Да.
2: Правда, я уже несколько лет не был в ресторане. Во всяком случае, все мы страшно шагнули куда-то. Вперед.
1: Да. И знаете, ученые полагают, что твист возник в противовес телевизору. После долгого сидения в кресле требуется разминка. И твист как бы снимает некоторое окостенение.
2: Да?
1: Несколько легких движений и напряжение снято.
2: Скажите, пожалуйста.
1: Впрочем, практически он уже вышел из моды.
2: Неужели?
1: Да.
2: Да, меня это несколько ободряет. Хотя, знаете, вот остальные танцы удивляют. В той же мере, да. Нет, это все-таки безобразие.
1: Вот тут я с вами решительно не согласна. Вы просто варвар. Представляю, каким медведем вы были в молодости.
2: Ну, что, полагаете? А известно ли вам, что когда-то я до упаду танцевал лезгинку?
1: Ну и что?
2: Да. Ну, правда, из чувства протеста по поводу растленных танцев, там всяких, это Шимми и этого Чарльстона.
1: Как? Вы никогда не танцевали Чарльстон?
2: Я танцевал, что не помешало мне впоследствии осудить их самым недвусмысленным образом.
1: Вот уж никогда не поверю, что вы могли танцевать Чарльстон.
2: А я говорю вам, что я танцевал Чарльстон.
1: А, докажите.
2: Где?
1: Здесь.
2: Когда?
1: А вот сейчас.
2: Вот и докажу.
1: Сию минуту.
2: Докажу.
1: Пожалуйста. Нет, ничего подобного.
2: Нет, это не то. Постойте, сейчас.
1: Бросьте.
2: Нет, не могу.
1: Что вы этим хотите сказать? Почему вы не можете?
2: Все понятно. Я все понял. Чарльстон — парный танец.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: Его нельзя танцевать в одиночку.
1: Уж не считаете ли вы, что в вашем танце должна принять участие я?
2: Несомненно.
1: Вы с ума сошли. Я не танцевала 100 лет.

0: Боже мой, танго.
1: Может быть, рискнем танго?
0: Ой, попробую, только вы подскажите.
1: Прошу вас. Иди, Василий,
0: Саша. Слева, слева.
1: Левый.
0: Так.
1: Левый.
0: Ага.
1: Левый.
0: Так. Сюда, да?
1: Я не ожидал. Вы молодец, Лидия Васильевна. Нет, вы не прама.
0: Вы тоже все-таки не прама.
1: Да?
0: Да. Боже мой, как прекрасно.
1: Лучше не бывает.
0: Да, жизнь прекрасна.
1: Вы правы. Давайте поедем на пароходе в Каунас.
0: Что вы, нельзя. Это может быть дурно истолковано.
1: Как, неужели мы еще в таком возрасте?
0: А вы что, сомневаетесь?
1: Черт возьми, вы опасное существо.
0: Но не для вас. Ведь вы же у нас жена-ненавистник.
1: Именно так. Разве есть еще на свете женщины, с которыми можно было бы в малейшей степени сравнить? Нету их. Испарились.
0: Да и мужчин, которых можно было бы сравнить, тоже нет, испарились.
1: И мужчины испарились, и женщины испарились.
0: Все испарились.
1: Да, все. Вот ужас-то, а?
0: Ну, но нам-то с вами это, надеюсь, безразлично.
1: Вот именно. Нам это безразлично.
0: Да? Вы полагаете?
1: А вы?
0: Я тоже полагаю.
1: И я тоже полагаю.
0: Ну, ты хорошо. Мы оба полагаем.
1: Полагаем и все.

0: находятся такие глупцы, которые уверяют, будто бы одиночество страшит.
1: Надо же!
0: Вот уж не страшит.
1: Смешно подумать. Хотя иногда под вечер вдруг взгрустнется.
0: Ну, разве немножечко?
1: Еле-еле.

0: давно я устала. Пора домой. Дайте мне моего.
1: Прошу вас.
0: Пошли.
1: Пойдем.

0: Ее 23-й день был посвящен большой прогулке по взморью. Только что зашло солнце, вот-вот начнет темнеть. По тропинке меж сосен медленно бредут Родион Николаевич и Лидия Васильевна.
1: Да, нечто новое произошло в моей жизни. Например, я наблюдал закат солнца впервые за много лет.
2: Да, он был на редкость прекрасен.
1: Возможно, возможно. Но мне с вами не сдобровать. Есть все основания предполагать, что я уже лечу в пропасть. Ночью танцевал у ресторана «Чарльстон».
2: Да, это была картина.
1: Ужас. Вспоминаю наше бесчинство и содрогаюсь.
2: Не напрасно. Все было очень мило. Я совершенно этого от вас не ожидала.
1: А если бы нас засекли?
2: Какой же вы начальник, если боитесь ответственности?
1: Ну, вас послушаю.
2: Вот и послушайте. Не так уж долго осталось. Кстати, почему вас целый день не было видно?
1: Я ездил в город. Сегодня у меня там была операция в клинике.
2: Неужели вы еще практикуете?
1: Да, ведь я же по специальности хирург, и приходится иногда оперировать. Для нашего брата отсутствие тренировки – это смертельно. Хирургия – дело военное, а случиться может все.
2: Неужели все?
1: Ну, а кто может поручиться?
2: Как это ужасно.
1: Ну, еще как.
0: Лидия Васильевна не заметила, что они подошли к братскому кладбищу. Мраморные надгробия с именами погибших. Над ними барельеф из песчаника, на котором высечены три солдатские каски.
2: Я устала. Сядем?
1: Да не стоит. Пойдемте.
2: Мы уже ходим 2 часа. У меня просто нет больше сил. Я сяду.
1: Ну что ж. Вы уезжаете.